Игнатьев, Ярослав Янсу, Константин Носов и другие. И постепенно оркестр Вайнштейна, как его называли, стал лучшим в Ленинграде. Вайнштейн стал выступать с концертами инструментального джаза, и они участвовали в нескольких фестивалях и Ленинграда, Таллина. Репертуар тогда составляли композиции американских авторов в аранжировках музыкантов самого оркестра. И ядром оркестра Иосифа Вайнштейна до весны 1967 года был квинтет Гольштейна-Носова. В 68-74 годах уже оркестр Иосифа Вайнштейна гастролировал по стране с огромным успехом, подтверждая тогда, в то время, репутацию самого свингового биг-бенда России. Потом, позже, Иосиф Вайнштейн руководил оркестром варьете гостиницы «Ленинград», а потом он переехал жить в Канаду. Но легенда, успех, воспоминания и восторг остались, поэтому давайте сегодня услышим что-то из их репертуара. Оркестр под управлением Иосифа Вайнштейна, джаз-оркестр.

1958 году начинается новая эра оркестра Иосифа Вайнштейна. В оркестр приглашаются молодые джазовые музыканты Ростислав Чевычелов, Геннадий Гольштейн, Георгий Чиков, Роман Кунсман, Игорь Петренко, Жорж Фридман, Давид Голощекин, Алексей Канунников, Виктор Игнатьев, Ярослав Янсов, Валерий Петров, Виктор Мусоров, Игорь Широков, Виктор Издиковский, Константин Носов, Аркадий Николаев, Фридрик Запольский и другие. Имен очень много. И вот основу обновленного репертуара оркестра Иосифа Вайнштейна составили джазовые стандарты в инструментовках, в аранжировках ведущих солистов оркестра. Концертмейстером самого оркестра стал Геннадий Гольштейн. И, конечно, их концерты, равно как и первые пластинки, которые вышли уже в 1959 году с записями этого оркестра в серии «Музыкальный калейдоскоп», имели огромный успех, и их старались просто расхватать. И надо сказать, что на этих пластинках, я думаю, что многие из вас, кто знает, о чем я говорю, помнят, что на этих пластинках 1959 года в серии «Музыкальный калейдоскоп» были указаны измененные названия авторов и композиции в обход тогдашней цензуры.

Сейчас в нашем эфире прозвучит очень хорошо знакомая вам тема, естественно, в джазовой аранжировке, в обработке Алексея Канунникова.

джаз-оркестр под управлением Иосифа Вайнштейна давно, практически сразу стал работать над воплощением тогда еще советского джазового репертуара. Шостакович, Дунаевский, Кожлаев, Петров, Эшпай. Они все не раз были представлены в программах этого коллектива, и не случайно их знаменитая пластинка открывалась лунным вальсом из кинофильма «Цирк» на музыку Исаака Дунаевского в аранжировке Долгова. Это было красиво. Я желаю вам хорошего впечатления, прослушивания и красивого джаза.

Тема, которую вы слышите сейчас, джаз-оркестр Иосифа Эйнштейна назвал «В ритме века». 1971 год. Она написана, ранжирована на основе темы «The Young Coat Trio» «Walk, walk».

У джаз-оркестра Иосифа Вайнштейна всегда была одна, но пламенная страсть. Это оркестровый, свинговый стиль, который опирается на слитность вот этих оркестровых групп, на очень красивое и красочное изложение музыкального материала любого, который выбран ими и аранжирован ими. И недаром оркестр Вайнштейна всегда считался своеобразной джазовой школой для молодых музыкантов, джазовых музыкантов, из которых выходили настоящие звезды.

1962-м после выступления на пленуме Союза композиторов последовала разгромная статья Кобылевского в газете «Правда». Дальше все пошло по советской системе, оркестр был буквально вынужден уйти в подполье. Однако он очень скоро возродился при поддержке Петрова, Утюгова.

Владимир Фиртак, замечательный музыковед, знаток джаза, писал об этом коллективе. Пьесы, записанные на пластинке оркестром Вайнштейна, знакомят слушателя с современной манерой исполнения оркестрового джаза на очень разном материале. С одной стороны, это миниатюры, основанные на 12-тактовой блюзовой гармонической схеме, как, например, в композиции «Хорошее настроение» Рича или «Воздушный лайнер» Германа, композиция Мингуса. То есть здесь все традиционные, короткие фразы восклицания всего оркестра и диалог между группами инструментов, ритмические остановки для выхода солистов и так далее. А с другой стороны, у них в репертуаре, и это видно по тому, что мы слушаем, это мечтательное размышление Джонса, или это эффектная концертная пьеса «Баллада для трубы», она тоже в нашем эфире, Портера. Это замечательные

Ну а сейчас в нашем эфире звучит композиция «Дозорный», она же «American Patrol». Назвали, как я уже говорила, ее специально для того, чтобы на пластинке было вполне нормальное слово на русском языке, и все из-за советской цензуры.

Когда Иосиф Владимирович должен был отмечать 80 лет, ему пришла идея отметить это на родине, в родном Ленинграде. Узнав о концертах в свое время Голощёкина в Нью-Йорке, Иосиф Владимирович специально прилетел туда, чтобы не только услышать ученика, но и поговорить о возможности организации тогда своего юбилея – филармонии джазовой музыки. Конечно, это произошло. Если перечислять всех, кто играл в оркестрах разных лет под руководством Иосифа Ванштейна, наберется больше сотни человек. А есть еще друзья и знакомые. И вот тогда надо было видеть, что творилось в зале на юбилее Иосифа Ванштейна, который проходил в Ленинграде. Люди в зале были не менее звездные, чем на сцене. И, наверное, стоит упомянуть присутствие Андрея Петрова, Александра Колкера, конечно, Давида Голощёкина. Зал встречал его овацией. Это был замечательный вечер. Владимир Фейертаг, тот самый Фейертаг, вручил памятную медаль, которая, по его словам, была призвана возместить отобранные при отъезде правительственные награды. Надпись на медали гласила: «Музыкант в биг-бенд пришел и сказала: Кроха, мне с Вайнштейном хорошо, с остальными плохо».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Бажеская. Сегодня я хочу пригласить вас в мир мелодий, в мир гармонии, в мир удивительный, который называется словом «блюз». Как говорили, блюз — это когда хорошему человеку плохо, отнюдь. Это в любом случае прекрасная музыка. И если вам еще не знакомо это направление, если вы еще не готовы были раньше, 10 лет назад, 5, 30, поскольку блюзу очень много лет как направлению, как жанру, еще не были готовы его воспринимать или знакомиться, давайте попробуем расширять свой музыкальный, в частности, кругозор, никогда не поздно. Музыка — это вообще язык, на котором мир говорит и говорит очень много времени, и понять его, даже если не знаком, совсем не страшно. Блюз, он появился в конце 19-го, в начале 20-х веков. Его играли темнокожие американцы, которые занимались, как вы понимаете, тяжелым трудом. И вот в те далекие годы штатами правил расизм. Это значило, что и у белокожих жителей, и у темнокожих жителей были свои районы, свой транспорт, свои законы, свои рестораны и своя музыка. До того, как блюз стал всемирно известен, его играли уличные музыканты после трудового, трудного, конечно же, рабочего дня. Музыка была, в общем, простой, но припонятной. Она была тогда близка всем, кто это слушал, вне зависимости от цвета кожи. И блюз, он оказал свое влияние на множество других жанров. Не будь блюза, мы бы, возможно, никогда не услышали того джаза, в который стали влюбляться, или рок-н-ролла. И чтобы проникнуться духом настоящего блюза, давайте сегодня будем слушать блюзы, ставшие величайшими, чтобы вы успели их узнать. Блюзы, которые вели очень многих музыкантов и благодарных зрителей уже более чем век. Известнейший американский блюзовый гитарист, автор песен, певец. Он, наверное, занимает одно из первых мест в сотне самых известных вообще гитаристов всех времен. Уже когда ему было 13, он за пару долларов купил себе первую гитару, начал упражняться. Он стал очень известен. Я не буду рассказывать о всей его карьере, но он очень быстро решил, устроившись на радиостанцию, выбрать себе звучный псевдоним. Так появилось псевдоним, имя, фактически для всех имя, Биби Кинг. Мы говорим именно о нем. Кстати, он все свои гитары называл одним именем – Люсиль. С этим именем, кстати, связана одна история из концертной деятельности. Однажды во время выступления двое мужчин затеяли драку, опрокинув керосиновую печь. Это стало причиной пожара, все музыканты спешно покинули заведение. Но именно Биби Кинг, рискуя собой, вернулся за гитарой. Потом, уже узнав, что причиной стала женщина по имени Люсиль, он так решил называть все гитары в знак того, что ни одна женщина не стоит таких глупостей. Честное слово. Биби Кинг.

Джеймсетта Хокинс, профессионально известная как Этта Джеймс, была американской певицей, которая выступала в разных жанрах и, конечно, включая блюз. Да, конечно же, R&B, soul, рок-н-ролл, джаз, госпел, но мы сегодня слушаем блюз и слушаем великолепную Этту Джеймс.

Называя имя за именем, я, разумеется, не могу не назвать Джо Кокера. Британский певец, который обладал запоминающимся голосом, приятным низким баритоном, и лучшее его произведение – это, конечно, роковые и блюзовые баллады, причем Джо Кокер, у него получалось сделать кавер-версии, то есть спеть, сыграть, аранжировать уже существовавшие когда-то, написанные не им, музыкальные произведения рока или блюза, и сделать это гораздо лучше, чем в оригинале. Джо Кокер. Прекрасный Джо Кокер.

0: Браун. Еще одно интересное имя – леди. Успех пришел к ней в 1949 году после песни, которая называлась «So Long». Ее карьера сложилась так успешно, что Atlantic Records, эту фирму, называли «дом, который построила Рут». Тем сильнее было потрясение, когда в 60-х певица ушла со сцены, чтобы просто стать домохозяйкой. Но, к счастью для поклонников, в 75-м она вновь вернулась в музыку и прекрасно пели. Ее имя появилось в зале славы рок-н-ролла в качестве королевы матери блюза. То есть именно так это и звучало. Queen Mother of the Blues. И было это в 93-м. Именно в том же году она блестяще исполнила композицию, которую предлагаю вам услышать в дуэте с Биби Кингом.
1: I'm chasing.
2: God, you look good.
1: Thank you, baby. Thank you, baby.
2: Lord,

Очень люблю этого ирландского гитариста, певца, автора песен, который ушел, оставив огромный след и океан грусти у своих поклонников, для которых уход Гэри Мура стал трагедии. В своей карьере Гэри Мур много экспериментировал с различными направлениями музыки, но все-таки именно блюз стал его предпочтением, любовью, хобби, всем, чем хотите. В одном из интервью он признавался, что ему нравится тот диалог, который возникает между вокалом и гитарой именно в блюзе. Это открывает широкое поле для экспериментов. Гэри Мур в нашем эфире.

Она одна из моих любимых вокалисток, Юнис Кэтлин Уэйман, было ее имя при рождении, она взяла псевдоним Нина Симон. Ее действительно очень-очень любят во всем мире, у нее потрясающий красивый голос, столько, сколько спела Нина Симон, аккомпанируя сама себе часто. Надо было это видеть, и это можно, к счастью, видеть. Нина Симон, певица и пианистка, которая проявила себя и в композиторской деятельности, и пела джаз, блюз, соло, поп, и записывала симфоническими оркестрами.

Стивен Рэй Вон, он же Стиви. Стиви Рэй Вон, американский гитарист, виртуоз, певец, один, я думаю, из самых известных и влиятельных гитаристов мира. В 2003 году журнал Rolling Stone наградил Стиви Рэй Вона 7-м номером в списке 100 величайших гитаристов, а журнал Classic Rock поместил его на 3-е место в списке 100 самых крутых героев гитары. Есть такой список. Он младший брат Джимми Вона. Я думаю, что все, кто любит этот жанр и музыку, знают и первое, и второе имя. Но мы говорим о блюзе, мы говорим о Стиви Рэй Воне и слушаем его гитару.

Одна из самых влиятельных фигур британского рока – Эрик Клэптон, единственный музыкант, который трижды был включен в зал славы рок-н-ролла, дважды в составе коллективов и один раз как сольный артист. Клэптон играл в различных жанрах, но всегда тяготел к блюзу, что сделало, конечно, его игру очень узнаваемой. Ну что, слушаем великолепного Эрика Клэптона в нашем эфире.

Еще одно имя. Оскар Бентон. Оскар Бентон, у которого очень давно появился свой коллектив. Он его назвал «Оскар Бентонс Блюз Бэнд». Думаю, что те, кто знают, о чем я могу говорить, хотя у этого коллектива есть очень много достойных записей, скорее всего, предполагают правильно, что мы в очередной раз услышим эту замечательную песню, которую Оскар Бентон записал в 1979 году. Ее написали Арти Каплан и Арти Корнфилд. И она была вообще выпущена в 73-м году на альбоме самого Арти Каплана, но не сыграла, не выстрелила, так как это случилось потом. В 1989 году никто иной, как Ален Делон, использовал именно этот блюз в фильме «За шкуру полицейского». И в результате песня в исполнении Оскара Бентона стала хитом номер один на долгие-долгие времена во многих странах, включая Францию, Румынию, Болгарию, Японию, Марокко, Израиль, Голландию. Появились версии на разных языках, но мы слушаем Оскара Бентона. «Bensonhurst Blues».

зима на года, и ангелы к югу летят. Нам завтра в полет, тебе на восход, а мне по всему на закат. Я сорвусь с земли, словно пес с цепи, и поднимусь к облакам.

лопата и весло, свобода и зло. Что делать и кто виноват? Все это пройдет, лети на восход, а я так и быть на закат. Но я сорвусь с земли, словно пес с цепи, и поднимусь к облакам.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Гейбе Ав Тавшин Пейвав. Пятый день месяца Ав, 5786 год, 19 июля 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Цааль объявил несколько зон районов на юге страны закрытой военной зоной. Ограничения вступят в силу через час и будут действовать в течение суток. Проезд запрещен от перекрестка Яд-Мордехай до перекрестка Шаар-Анегев на трассе 34, а также от перекрестка Шаар-Анегев до Керем-Шалом на трассе 232. Обозреватель Кан Итай Блюменталь сообщает, что это неординарное решение принято из-за масштабного митинга движения Нахала, проведение которого запланировано в данном районе. В Цаале опасаются, что толпы участников, среди которых будут министры и депутаты Кнессета от правых партий, попытаются прорвать границу и проникнуть на территорию сектора Газа. Эскалация в Персидском заливе. Соединенные Штаты нанесли минувшей ночью удары по нескольким объектам в Иране. Американское командование объявило, что целью операции является наказание Корпуса Стражи Исламской Революции за нападение в Иордании, в результате которого погибли американские военнослужащие. Иранские масс-медиа сообщили о волне ударов в районе Ормузского пролива. Одновременно с этим поступают сообщения о том, что Иран атаковал цели в Ираке и Кувейте. Несколько беспилотников взорвались недалеко от американского консульства в Эрбиле, столице курдского автономного района Ирака. Также сообщается о ракетных ударах по базам курдских партизанских группировок, действующих с иракской стороны границы. Об этом сообщает обозреватель Кан Шимон Миджан. Пожар, произошедший вчера на ферме Хават-Гелад в Самарии, министр финансов Смотрич поручил руководству налогового управления немедленно направить оценщиков для определения объема ущерба с целью выплаты компенсаций, а также оказать оперативную помощь пострадавшим и изучить варианты постоянного расселения семей местных жителей. По данным предварительного расследования, причиной возгорания стал непотушенный окурок, брошенный у обочины дороги. Глава регионального совета Самарии Йоси Даган сообщил, что пострадали более 30 строений, около 100 семей были эвакуированы из своих домов, а инфраструктуре причинен серьезный ущерб. При тушении огня пострадали два сотрудника пожарной охраны. Один получил ранения средней степени тяжести, другой – легкие. Отмечается рост числа подростков, употребляющих алкоголь и психоактивные вещества. Из отчета ассоциации ЛМ, оказывающей помощь молодежи в группах риска, следует, что две трети обратившихся к ним подростков сообщили об употреблении алкоголя по сравнению с 45% в предыдущем году. 45% заявили, что употребляли наркотики и запрещенные вещества, что на 19% больше прошлогоднего показателя. Более 40% подростков сообщили о чувстве одиночества, депрессии и тревоги, причем среди девушек этот показатель достигает примерно 63%. Более половины несовершеннолетних подверглись как минимум одному виду насилия вне дома, при этом абсолютное большинство из них стали жертвами сексуализированного насилия. Об этом сообщает корреспондент Кан Леран Худжаинов. Чемпионат мира по футболу 2026. Сборная Англии заняла третье место на турнире, обыграв команду Франции со счетом 4-6. Французский нападающий Килиан Эмбапе возглавил список лучших бомбардиров текущего чемпионата с 10 забитыми мячами. Корреспондент Кан Йоав Барович отмечает, что Эмбапе также стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, забив 22 гола в трех турнирах. Сегодня в 22 часа состоится финальный матч между сборными Аргентины и Испании. Прямая трансляция Кубка мира по футболу ведется на телеканале Кан-11, в приложении «Канбокс», на радиостанции «Канрешетбет», а также на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Аждоде 32, в Бершеве 37, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 29 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Таковы главные новости воскресного утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции «Канрека» в 8 часов. Доброго дня! Шалом! Мейру шалаем!
1: «Канрека» здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошей вам недели. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». В минувшую пятницу в 5 часов утра завершил работу Кнессет 25-го созыва. Ровно через 100 дней, 27 октября, мы отправимся на избирательные участки, чтобы выбрать следующий Кнессет, который сформирует следующее правительство. А пока, до 7 сентября, дня подачи предвыборных списков, мы будем слышать о союзах и разрывах, о новых партиях, опросах и всем том, что сопровождает первую часть любой предвыборной кампании. Поговорим сегодня об этом. Поговорим мы, разумеется, и о противостоянии между США и Ираном, том противостоянии, которое, судя по всему, будет сопровождать нас на протяжении всей этой предвыборной кампании. Минувшей ночью армия США вновь атаковала объекты на территории Ирана. Ранее двое американских солдат погибли в результате удара Ирана по территории Иордании, по военным базам США на территории Иордании. США опубликовали предупреждение своим гражданам по поводу поездок по всему миру. Находимся ли мы на пороге широкомасштабной войны, пока не ясно. Мэр Нью-Йорка Мамдани заявил, что взвешивает возможность задержать премьер-министра Бениамина Нетаньяу во время визита главы израильского правительства в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это произойдет в сентябре. Обсудим, какие юридические опасности таятся в этом визите. Еще до этого президент Ливана Джозеф Аун встретится с американскими лидерами и потребует от них добиваться вывода войск ЦАЛа с территории его страны. Аун уже находится в Вашингтоне. Завтра он встретится с государственным секретарем Марко Рубио, а во вторник с президентом США Дональдом Трампом. В Израиле установилась жара, с ней пришли и пожары. Накануне огонь бушевал в Хават-Гильад в Самарии, а также в населенных пунктах Израильской долины на севере. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и нашим первым собеседникам, несколько слов о программах, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в воскресенье, 19 июля. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9.05 «Доброе утро, Израиль». В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на вопросы радиослушателей отвечает Михаил Левит, адвокат и нотариус. Тема эфира – семейное право, уголовное право, вопросы МВД, статус и гражданство. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской, в 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 дайджест программы «Особый случай», в 18.05 на пике событий, сегодня этот журнал проведет Арик Эльман. А с 22.00 «Аэростат», авторская программа Бориса Гребенщикова. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, в воскресенье, 19 июля. И, как обычно, как я уже неоднократно говорил в таких случаях, могут быть изменения в наших программах в связи с ситуацией в сфере безопасности. Очень надеемся, что таких изменений не будет. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. В минувшие выходные, в конце минувшей недели, завершил работу Кнессет 25-го созыва. Каким, с вашей точки зрения, этот Кнессет останется в истории? Заходите на нашу страницу, пишите, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте. Меня очень радует, что уже есть комментарии. Спорьте между собой, спорьте с тем, что вы слышите в эфире. Все приветствуется, в том числе критика в наш адрес. Единственная просьба, пожалуйста, все это делать вежливо. А сейчас 7 часов 10 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты. И начнем мы с газеты «Идиот Ахронут». «Мировой рекорд» – таков заголовок. И здесь фотография Лео Месси. Чемпионат мира по футболу достигает своего пика.
чемпионы мира аргентинцы против чемпионов Европы испанцев. Кто поднимет в итоге победный кубок? Последний танец и прощание сегодня в 10 часов вечера на стадионе в Нью-Джерси в финальном матче. Сойдутся две лучшие сборные мира, и окончательно будет решен вопрос, который разрывает уже много лет любителей футбола во всем мире: является ли Лео Месси действительно самым великим. Мое личное мнение — нет, но это только мое личное мнение. Надав Цанципар пишет на эту тему, и он специальный корреспондент Идиотохронот и Уайнет на чемпионате мира. Сегодня в 10 часов вечера финал. Надо сказать, что матч за третье место оставил неизгладимое впечатление. Счет 6-4. Беспрецедентно, надо сказать. Почти беспрецедентный результат в истории чемпионатов мира. Поговорим об этом позже с Димой Мирским, как обычно. Еще несколько материалов в газете «Идиотохронот». 100 дней до выборов. 5 центральных вопросов. Сейчас, когда предвыборная кампания началась в полную силу, есть несколько ключевых вопросов, от которых зависят итоги. Насколько повлияет бойня 7 октября? Как повлияет спорный блиц законов последней недели? И кто возглавит блок перемен? Точнее говоря, скажем, блок противников Бениамина Нетаньяу. Об этом Юваль Карни на 4-й странице газеты «Идиотохронот». Ситуация накаляется. Иран атаковал практически все страны региона стрельбой по американским военным базам в Иордании. Эта стрельба привела к гибели двух американских солдат. Напряженность в Израиле на фоне расширяющегося конфликта. Муджтаба Хаменеи накануне угрожал Трампу. Иранский народ имеет долгий и незакрытый счет с американским врагом. Об этом на 6-й странице газеты «Идиотохронот». Еще несколько материалов. Михаил Мильштейн публикует статью под названием «На пути к государству Иудеи Самарии». Министр Смотрич продвигает секторальный быстрый шаг, который позволит прикинуться национальным проектом. Однако за попыткой сорвать возможность создания палестинского государства в будущем, он также на практике скрывает первичный подрыв легитимности будущего правительства на следующий день после выборов. Об этом так считает доктор Михаил Мильштейн. А Нетель Бандель публикует статью под названием «Консервативность – это его искусство». Статья посвящена Ноаму Солбергу, заместителю главы Верховного суда. Вердикты судьи Ноама Солберга представляют подход суда, который никого не боится, но знает границы своих сил. Однако он не может игнорировать предупреждение начальника генерального штаба и игнорировать ту нагрузку, которая падает на плечи резервистов. Об этом Нетаэль Бандель на 3-й странице газеты «Идиотохронот». И вот здесь же на 5-й странице статья Ави Сасхарова «Вопрос на шекель 90 о полном провале». В отсутствии достижения и при условии, что есть только провалы в его сумке, все, что осталось Бениамину Нетаньяу и Ликуду на этих выборах, это только ненависть. Ну, это мнение Ави Исасхарова. Бендрор Ямини публикует статью под названием «Есть место для оптимизма». Пожалуйста, те, кто на этой неделе, на этой позорной неделе Кнессета впали в отчаяние и в страх, еще наша надежда еще не пропала. Лагерь тех, кто любит государство, на пути к победе. Эта статья, государство любят, я думаю, что все
том числе те, кто голосовали за эти, мягко говоря, спорные законы, они тоже любят государство. Это статьи, которые на пятой странице газеты «Идет охранут», посвящены предвыборной кампании. Немного ситуации в Ливане. На седьмой странице пайлот начинается, пробный проект начинается. Ливанская армия дислоцирует свои силы в районе, который отведен для этого. На следующем этапе силам ливанской армии будут переданы те районы, части районов, в которых находится сейчас ЦАГЛ. Об этом пишет газета «Идиот Охранут», точнее, Итамар Айхнер об этом пишет на седьмой странице издания. Газета «Исраэль Айом», главный ее заголовок «Еще 100 дней». Да, еще 100 дней. Еще 100 дней, и все будет позади. Точнее говоря, все только начнется. Через 100 дней мы отправимся на избирательные участки для того, чтобы выбрать новый Кнессет. Что нас ожидает в ближайшие 100 дней? Какой будет эта предвыборная кампания? 27 октября, пишет газета «Исраэль Айом», пройдут выборы в Кнессет. Выборы, которые будут, может быть, самыми важными в истории страны. Так партии готовятся к решающему дню. И чего стоит ждать на следующий день после выборов? С 4 по 11 страницу специальный проект Бини Ашкенази и Эли Зильбельберга в газете «Исраэль Айом». Много авторских материалов здесь, которые посвящены не только выборам, но и выборам тоже. Во всяком случае, связано все между собой сейчас. Например, Йоав Лемор, военный обозреватель, на шестой странице публикует статью под названием «Выборы, судьба выборов будет решена бойней 7 октября». Амнон Лорд публикует статью под названием «Американской администрации будет нелегко решить, за кого поддерживать». Нехама Дуэк публикует статью под названием «Самая лучшая оппозиция промахнулась, пытаясь забить гол в пустые ворота». Шай Гольден на 9 странице публикует статью под названием «Социальный разрыв. Ответственность на каждом из нас». Ницан Коэн на 11 странице публикует статью под названием «Меньше хай-тека и меньше обновлений, больше денег коалиции». Алиат Коэн Равив публикует статью под названием «Здесь, в Митуле, требуют смелого руководства». Об этом в газете «Исраэль Айом», специальный проект «100 дней до выборов». Тысячи погибших в Европе и гигантские пожары в Самарии. Жара бьет рекорды и берет с нас высокую цену. Об этом на 16 и 17 страницах газеты «Исраэль Айом». Еще несколько материалов в издании. Да, ну разумеется, здесь о финале чемпионата мира, который ожидается сегодня. Сегодня вы увидите исторический день. Об этом на второй странице. Без призыва, без управленчества, без того, что к чему стремилось правительство, и без демократии. Выборы будут решены, судьбу выборов решит 7 октября. Это мнение, как я уже сказал, военного обозревателя газеты «Исраэль Айом» Йоава Лемора. «Когда экономика сталкивается с хаосом», таков заголовок статьи Ницан Коэн, «попытки юридической реформы привели к печальным результатам. Ослабление хай-тека и рост коалиционных денег также привели к тому, что экономические показатели снизились, а если к этому прибавить гигантские расходы на войну,
то ясно, что экономика продолжит платить очень высокую цену за все, что происходило в последние 4 года, продолжит платить высокую цену и в будущем. Это мнение. Это мнение Ницана Коэна. Еще несколько материалов. Перед днем поста 9 ава в ближайший четверг правые организации требуют открыть храмовую гору для доступа евреев без ограничений. Мы придем в большом... Нас будет много. Придем массово на храмовую гору, говорят они. Организации направили письмо премьер-министру Биньямину Нетаньяху и... главе и министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру. Визит на храмовую гору – это самый важный сионистский и еврейский шаг к тысяче дней, приуроченный к тысяче дней с начала войны. Об этом Шерит Эвитан Коэн пишет на 10-й странице газеты «Исраэль Хайом». И здесь же о происходящем вокруг нас. Двое американских солдат погибли в результате иранского ракетного удара по Иордании. В Израиле все приведены в состояние повышенной готовности. Об этом пишут Дуди Коган и Шерит Эвитан Коэн. Десятки американских самолетов-дозаправщиков и истребителей дислоцированы на базах ВВС. Муджтаба Хаменеи предупредил, Соединенные Штаты Америки ожидают незабываемый опыт. Подпись Трампа под меморандумом между США и Ираном, между США и Ираном ничего не стоит. Об этом на 12-й странице газеты «Исраэль Айом». Поговорим позднее о противостоянии между США и Ираном. Что еще можно здесь прочитать? Профессор Саги Хай задает главный вопрос, что такое человек. Вот такой вот интересный материал. Прощание с философом Ави Саги, который скончался накануне. Об этом в газете «Исраэль Айом». Газета «Маариф», сайт газеты «Маариф», о чем он пишет нам сегодня. Главный заголовок: американские военные базы становятся открытыми, явными, что американская армия прячет на израильских военных базах. Все предпочитают, чтобы Израиль оставался в стороне в том, что касается войны с Ираном. И если он не будет допускать ошибок, то американцы продолжат воевать достаточно долго без израильского вмешательства. Тем не менее, в Израиле держат глаза открытыми и остаются в готовности, в напряжении. Продолжают готовиться также к войне на обвал Хизбаллы в Ливане. Об этом Ави Ашкенази, военный обозреватель газеты «Маариф». 100 дней до выборов. Предупреждение сильнейшего человека в Ликуде. Мы по-прежнему ослабеваем в вопросах. Это нас обвалит и приведет к поражению. Об этом предупреждает Ликуд. Предупреждают, вернее говоря, депутаты от Ликуда, например, Давид Битан, которого считают очень важным, очень сильным человеком в партии. Анна Барская об этом пишет в газете «Маариф». И еще один материал, авторский материал здесь главы партии «Наш дом Израиля» Виктора Либермана. Партия, вернее, нынешнее правительство ставит под угрозу
одно из важнейших достижений, или один из важнейших активов Израиля. Мамдани, мэр Нью-Йорка Мамдани продолжает угрожать Израилю в настоящий момент через попытки задержания Бениамина Нетаньяху, вернее, угрозу задержать Бениамина Нетаньяху, когда глава правительства Израиля приедет в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Правда, как пишет газета «Маариф», Мамдани уже понял последствия своего шага и своих угроз и сделал шаг назад. Об этом также в газете «Маариф». Что можно еще здесь прочитать? Завтра состоятся праймерис в партии «Демократы». Лазими, Карив или звезды протеста на улице Каплан. Напряженная борьба за реальные места в партии «Демократы». Паника в Ликуде, разрыв между блоком Нетаньяху и его противниками продолжает увеличиваться. Об этом также в газете «Маариф». Газета «Идиот Ахронот». Газета «Арец». Газета «Арец». Соединенные Штаты Америки готовятся к расширению военных действий в Иране. И Израиль может оказаться втянут в это противостояние. Пока что складывается впечатление, что у Соединенных Штатов Америки и у Ирана, Соединенные Штаты Америки и Иран не заинтересованы втягивать Израиль, однако Нетаньяху может решить принять участие в этой войне, в том числе и из-за его политического положения, его политической ситуации. Это статья Амоса Ареля, военного обозревателя газеты «Гаарец». Финал чемпионата мира по футболу сегодня в 10 часов вечера. Месси или Ямаль? Настоящее или будущее? Об этом статья у Зидана из Нью-Йорка на 8-й странице. И здесь фотография. Фотография Месси на плакатах в Буэнос-Айресе, и здесь же фотография Мадрида. Финал между двумя странами, испаноговорящими странами. Такого финала не было с 1930 года. Возвращаемся к реалиям. Давид Зини, глава Шабака, требовал получить доступ к архиву фотографий лиц граждан в аэропорту Бен-Гурион без того, чтобы у него было для этого какое бы то ни было юридическое право или юридическое основание для этого требования, законное основание для этого требования. Трамп посеял конспирацию по поводу предстоящих результатов выборов в середине каденции, на тот случай, если его партия потерпит поражение. И еще несколько материалов под региональным давлением в Кнессете не стали голосовать по вопросу о признании геноцида армян. Об этом Лиза Розовская на 4-й странице газеты «Гаарец». И несколько заголовков с сайта газеты «Макор Ришон». Главный заголовок здесь. Американское возмездие. Объекты защиты, обороны и слежения иранской армии атакованы. Возмездие имеется в виду, разумеется, ответ на удар по военным базам в Иордании, которые привели к гибели двух американских солдат. Накануне представители Соединенных Штатов Америки заявили, что Иран заплатит за гибель американских военнослужащих. Гигантский пожар в Хават-Гилад, 13 домов загорелись, подозрение на поджог, об этом мы будем говорить подробнее в этом часе программы. Шай Розен пишет на эту тему на сайте газеты «Макор Ришон». ЦАА подчеркивает, ни одна оперативная задача
не была отложена или ей не был причинен ущерб из-за ограничения сил резервистских войск ЦАЛа и технологический прорыв, железный купол

0: Мондиаль-2026 на Канрека.
1: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Мирок». Я надеюсь, что он сейчас будет с нами. Пока что его с нами нет. Поговорим мы с ним о предстоящем финале чемпионата мира. И поговорим мы с ним о матче за третье место. Абсолютно феерическом матче за третье место между сборными Франции и Англии. Дима Мирский, доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Начнем с матча за третье место. Что это было? 6-4 сборная Англии выиграла у сборной Франции.
2: Ну, это был матч, который не имел никакого, по сути, уже турнирного значения. И это было шоу настоящее. Честно скажу, я не ожидал, и, как я думаю, многие, такого результата, такого количества голов. И даже не особо торопился к трансляции. Думал, ну, когда узнал, что Пикфорда, Беллингема и Кейна нет в стартовом составе англичан, я вообще разозлился, честно говоря, подумал, ну что это такое, что за отношения, это все-таки чемпионат мира, а потом хоп, и англичане ведут 4-0, вот таким полурезервным составом. Ну и тут я уже расстроился за французов, больно было смотреть и на Мбаппе, и на Дешама, для которого после 14 лет работы это был прощальный матч в главе сборной Франции. Но потом французы исправили немного положение, вплотную приблизившись к сопернику, обыграли 3 мяча. Но, тем не менее, англичане все равно выиграли, дожали, если так можно сказать.
1: Надо сказать, что в последние часы, даже предшествовавшие этому матчу, публиковались заявления, надо сказать, анонимные, но тем не менее заявления неких представителей французской сборной, которые говорили, нам этот матч вообще не нужен и не важен. Так это выглядело в начале, складывается впечатление, что потом, когда они почувствовали, что дело идет не просто к поражению, а к позорному разгрому, как-то немножко собрались, но было уже поздно, чтобы отыгрываться.
2: Ну, там, по-моему, не только анонимно кто-то публично, сами игроки сборной, обеих сборных говорили, что этот матч не нужен. Это как бы не секрет. Это вообще в первый раз я такое читаю. То есть раньше, я помню, матч за третье место был достаточно серьезный настрой, но вот, видимо, настолько раздосадованы были поражением в полуфинале обе команды, что вот так вот решили высказаться. Да, ну, скажем так, игра была без центра поля, то есть очень много атак. С одной стороны, это такая интересная атакующая игра и много голов для болельщиков. Это, наверное, для большинства болельщиков интересно. Но, с другой стороны, понятно, что вот какого-то нерва не хватало соревновательного. То есть и было понятно. Это был, в общем, честно будем говорить, это был такой контрольный товарищеский матч.
1: Это мне в известном смысле, Дима, напомнило матчи All-Star в NBA. Знаете, когда там бросают, да, забрасывают, да, и так далее, но спортивной содержательной там нету.
2: И только одна была интрига. Она заключалась в том, сможет ли Мбаппе побить рекорд Месси. Он это сделал, он оформил дубль. Хотя с начала все складывалось не очень. И оформил дубль, и в итоге стал самым лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. 22 гола забил и 10 на этом турнире. Теперь ответ за
1: Зяо, Месси. Сколько у Месси забитых на данный момент?
2: 8. На этом чемпионате 8, а всего 21 гол.
1: То есть для того, чтобы сравняться в целом с Мбаппе, с Месси нужно забить один гол сегодня, а чтобы сравняться с ним по этому чемпионату мира, нужно сделать дубль.
2: Да, ну я думаю, честно признаться, для него это не так важно, как выиграть титул. Он забудет об этом, если Аргентина завоюет титул. И наоборот, если даже он обгонит Мбаппе, но Аргентина останется на втором месте.
1: Кстати говоря, будет... Дима, скажите мне, пожалуйста, а если будет серия пенальти, то вот это засчитывается? То есть мячи, которые забиты в серии пенальти, засчитываются в мячи, забитые на чемпионате мира?
2: Насколько я знаю, нет, никогда не считается. Пенальти никогда не
1: считается. То есть только с игры, понятно.
2: Только с игры, но пенальти с игры тоже засчитывают.
1: Окей, в серии пенальти нет.
2: В серии нет, а если пенальти пробиты в течение игры, дополнительное время или основное, то это да, идет.
1: Окей. Итак, финал. Прежде всего, финал состоится, потому что мы с вами говорили в пятницу, были вопросы, связанные с погодой, пожарами и так далее.
2: Ну, насколько я знаю, во-первых, прошел очень мощный ливень в Нью-Йорке, и у меня есть знакомая, которая...

0: которая была и на пресс-конференции, вот вчера мы не общались, удалось пройти, то есть болельщикам продавали билеты на пресс-конференцию предматчевую. И насколько она мне рассказывает, стала лучше ситуация, плюс ливень прошел. Я думаю, что сейчас уже разговоров не ведется о том, что будут переносить по времени.
1: Болельщикам продавали билеты на пресс-конференцию. Такая достаточно интересная система. Впервые, да. Ну,
0: причем не рассчитали, и очень много было людей, и было с организацией были проблемы.
1: Понятно. Итак, матч состоится, как говорил Николай Николаевич Озеров, покойный, матч состоится в любую погоду. Составы. Все здоровы, все участвуют, травм нет?
0: Ну, таких... пока вещей каких-то резонансных мы не знаем, да, не слышим. А надеюсь, что все будут в порядке, лидеры, во всяком случае. И Ямаль наконец-то встретится со своим знаменитым купальщиком вместе.
1: Что пишут СМИ перед этим матчем? Кому отдается предпочтение? Что интересного пишут и говорят за... Сколько нам осталось? 12 часов, чуть больше. 13 часов до начала матча.
0: Ну, кроме того, что впервые встретится Ямаль с Месси, да, я не помню, говорили мы ли об этом, но в благотворительной фотосессии Месси купал Ямаля. Это было совершенно случайно. 19 лет назад 5-месячного Ламина купал 20-летний, тогда еще не суперзвезда, но уже, так сказать, восходящая звезда Лионель Месси. И вот они впервые встретятся на поле. Для Ямаля это кумир. Они оба воспитанники Барселоны. И это, конечно, знаковое событие. Ну и кроме того, встреча с Калони и Делла Фуэнте. Скалоне учился 9 лет назад у Делла Фуэнте на курсах тренерских УЕФА. И это тоже очень, очень теплые у них отношения, взаимоотношения. Они обнялись, встретились после предматчевой пресс-конференции, пообщались. Очень такая теплая дружеская обстановка была. Но на поле, конечно, это все растворится, когда прозвучит стартовый свисток. Все мысли будут у каждого наставника, у каждого игрока на победу. Что касается раскладов предматчевых, то 50-50 большинство оценивает. Кто-то считает, что Аргентина за счет своего волевого характера, за счет своей яркой, насыщенной вот такой игры от души, как это делают южноамериканские команды, то есть может победить, а другие отдают предпочтение сборной Испании, потому что она пропустила всего один гол за 7 матчей. У нее хорошая оборона, дисциплинированная команда, очень достаточно строго играют, грамотно. И, возможно, не дадут там забить аргентинцам или не дадут много забить аргентинцам. Ну, в общем, очень интересные две разных совершенно команды. Обе интересные и по праву вышли в финал, и будет любопытно посмотреть, как будет все развиваться. Я думаю, что матч может быть драматичным и возможно, даже не ограничиться основным временем.
1: Ну что, правильно сказать, что лучшая атака чемпионата мира против лучшей обороны чемпионата мира?
0: Да, наверное, можно так сказать. Еще там у французов много достаточно забивали, но да, я думаю, это так.
1: А судьи кто? Кто судья?
0: Словенец судья матча, я, к сожалению, не помню точно его фамилию, потому что это Пьер Луиджи Калина, мы помним все. А вот да, других рефери, их очень много, и всех не запомнишь. И он расплакался, прослезился, когда узнал назначение на этот турнир, потому что для рефери это тоже важно. Потом появился какой-то слив или не слив. Не хочется об этом говорить, но тем не менее это тоже важная достаточно деталь, что где-то какой-то была облава в какой-то вечеринке, где были обнаружены там наркотики и оружие, и его там якобы увидели.
1: О, Господи.
0: То есть и опровергнуть пока эту информацию никто не смог. Это не хочется об этом говорить, но тем не менее... Такие вещи, они как бы обсуждаются. Если какие-то будут там скандальный оттенок будет иметь матч, то это все ему обязательно вспомнят. Но я надеюсь, что, во-первых, обойдется без травм, все лидеры покажут свой максимум, и судейских мы не будем обсуждать судейством, будем обсуждать голы, победу другой команды в упорной борьбе.
1: Дима, я хочу вас спросить, и давайте попытаемся каждый из нас на секундочку, это трудно, но на секундочку, так сказать, игнорировать наши симпатии и антипатии. Есть мнение, которое просто разрывает социальные сети, я должен сказать, что Аргентину тащили в этот финал. Приводят миллион примеров, начиная с первых матчей чемпионата мира и до первых минут полуфинального матча против сборной Англии, где должны были там давать желтые, красные карточки аргентинцам за грубую игру и так далее. Я не знаю, за кого вы болеете, честно, правда. Но хочу вас спросить, ваше мнение, есть ли основания у таких утверждений? Аргентину действительно тащили? Месси действительно тащили в финал?
0: Да, мы это вроде тоже уже обсуждали. Я считаю так, я стараюсь быть объективным, я болею за Аргентину, а точнее я болею, мне импонирует Месси.
1: Вот, а у меня ровно наоборот, я болею за Аргентину, но я очень не люблю Месси, поэтому мы с вами абсолютно, можем объективно говорить на эту тему. Да.
0: За Испанию никогда не болел, поэтому мне проще. И я скажу так. Я считаю, что симпатии FIFA со стороны к Месси, конкретно к Месси, есть. Потому что у FIFA вообще есть симпатии ко всему, что продается. А Месси хорошо продается, как Роналду. И вот к таким топовым игрокам у FIFA симпатии, я думаю, достаточно длительные, многие десятилетия есть. Поэтому, но чтобы тащили за уши, ну это бред, потому что если вы посмотреть матчи плей-офф, допустим, мы возьмем, да, там, да. Понятно, что в группе Аргентина без вопросов, там, без судейства прошла. Как мы говорили, там, в матче с Алжиром должны были показать желтую карточку Месси, удаление, на удаление этот эпизод не тянул, на желтую, да.
1: В матче с Египтом не было там в момент, когда забивали один из голов, не было нарушения правил в другой части поля? Вот, ну, там много
0: на
1: примеров.
0: На Салахе это момент разбирали. На Салахе там не было нарушения, потому что он... Получается, там был выбит мяч, есть видео детально, подробно. Нужно смотреть не фотографии, да, а видео в динамике эпизод. И там есть момент, когда... Он, получается, то есть если ты смотришь с общей камеры, тебе кажется, что пенальти. Если ты смотришь близкий ракурс другой, то ты видишь, что там игрок, там идет борьба, и как бы Салах падает в борьбе. То есть там не было такого момента, когда... То есть мы же знаем, что есть такое понятие, как физика инерции, когда, допустим, игрок может зацепиться за ногу соперника и упасть, а может защитник, да, выставить ногу и создать препятствие для нападающего и сбить его. Это разные совершенно вещи. Поэтому там, на мой взгляд, не было пенальти. И на взгляд многих судей. Потом матчи, три матча плей-офф. Аргентина и камбэк делала. И проигрывала, и вырывала, и забивала. И забивала, и, по-моему, по этим голам вопросов никаких не было. Поэтому, если резюмировать, я считаю, что симпатии к Месси со стороны FIFA есть, я думаю. Но чтобы там тащили Аргентину всеми правдами и неправдами, я уверен, что это неправда, потому что, ну, это слишком было бы. Посмотрите, как развивается матч. Но то, что судьям, скорее всего, есть рекомендация его беречь, чтобы там его не покалечили, и он как можно больше отыграл.
1: И не удалили, да? Не только не покалечили, но и не удалили.
0: Ну, а в тот эпизод мы разобрали, да, в матче с Алжиром, там... На мой взгляд, была желтая карточка, которую, да, не показали, это ошибка. Но удаление это не тянуло.
1: Самый последний момент.
0: И Алжир, заметьте, Алжир не протестовал. То есть и Алжир не подавал какой-то протест по этому поводу. Окей. Поэтому это же тоже показатель.
1: Самый последний вопрос, Дима. Мы будем еще подводить итог чемпионата мира завтра после финала. Но я хочу вас спросить, помимо Месси, помимо Аргентины, каково влияние судейства было на результаты матчей? То есть только у меня впечатление, что судьи, скажем так, слишком часто становились главными героями действия.
0: Я думаю, это так кажется, потому что раньше мы не смотрели повторы, не смотрели вары, точнее, не мы, а судьи, и не разбирали все детально под микроскопом. Сейчас все разбирается, каждый момент более-менее спорный, и у нас создается ощущение, что судьи, значит, очень сильно влияют. На самом деле, это реформа судейской системы влияет. И раньше, если пропускались эти моменты, и мы просто могли поспорить, 30 секунд, и все. То сейчас мы смотрим этот момент по 3-4 минуты, идет пауза, и мы начинаем думать, что судьи какие-то не такие. На самом деле нет, я не думаю, что это так. Я думаю, что квалификация судей как уж точно хуже не стала, но и не думаю, что они там влияют. Просто вот мы живем в то время, когда уже рукой забить или сделать какую-то подлость, симуляцию, как игрок швейцарцев в матче с Аргентиной, вот таких моментов уже сейчас не пропускается, это наказывается.
1: Руки Бога быть уже не может.
0: Не может.
1: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Огромное спасибо. Смотрим финал, завтра обсуждаем его итоги.
0: Спасибо, смотрим футбол.
2: Мундиаль 2026 на Канрека.
1: Да, и только скажем, что впервые с 1930 года, как сегодня было написано в одной из газет, две испаноговорящие страны решат судьбу финала чемпионата мира. Это сегодня в 10 часов вечера по израильскому времени, а мы возвращаемся к нашей повседневности, возвращаемся к нашим событиям. Пожары бушевали в минувшие выходные в различных районах страны. 13 домов были эвакуированы в поселке Хават-Гилеад в Самарии. Ряд домов был эвакуирован в населенных пунктах Израильской долины. Ольга Мирочник, пресс-служба управления по связям с общественностью пожарно-спасательной службы, с нами в эфире. Ольга Мирочник, доброе утро.
3: Доброе утро, Габи.
1: Прежде всего, несколько слов о ситуации на данный момент. Локализованы ли пожары в тех местах, где они бушевали накануне?
3: Да. Есть очень хорошие новости. На данный момент все пожары полностью взяты под контроль и достигнуты. Нету на данный момент нигде открытого пожара. Есть такие, как мы называем, горящие точки, дымовые точки, в которых мы еще проходим и тушим, и проверяем, что нету заново воспалания. И на ферме Гилеад на данный момент работают 3 пожарных расчета, и также и наши пожарные самолеты делают свои патрули для того, чтобы проверить и затушить полностью все горячие точки. На данный момент нету нигде открытого пожара.
1: Ольга, правильно ли я понимаю, что когда, просто это очень частый термин, который появляется, пожары локализованы или взяты под контроль? Взяты под контроль, да. Это означает, что они еще не потушены, но они не распространяются. Я правильно понимаю?
3: Очень верно, Габи. Вы все правильно понимаете. Это значит, что уже нету какой-то опасности, что они будут дальше продвигаться с помощью ветра. Угу. Это значит, что мы полностью контролируем ситуацию, и мы ограничили какую-то определенную зону, где происходит этот пожар, и мы проводим все работы, тушения для того, чтобы это не прошло дальше. Это называется полный контроль. Это не значит, что мы закончили тушить, это не значит, что мы закончили работу, это значит, что у нас уже есть контроль над огнем, и мы с ним справимся. Вчерашние происшествия, которые начались сейчас дня, мы закончили работу около 12 ночи. И наши отряды работали там. И сегодняшние с 5 утра уже опять выехали на эти точки происшествия для того, чтобы закончить работу.
1: Пожары были в Самарии и в Израильской долине. То есть два да. района, назовем их так.
3: Да.
1: Каков ущерб? Что мы знаем об этих пожарах?
3: Да. И, значит, что насчет ущербов. На сегодняшнее утро нам известно, что пострадали 24 дома, которые сгорели.
1: Сгорели полностью.
3: Сгорели, к сожалению, полностью, а также гараж и склад пиломатериалов на передовой также был сгорели. Uh-huh. И наши пожарные вели бои, да, буквально за каждый дом. И к нашему большому счастью нету пострадавших жителей фермы Гилеад, они были все эвакуированы вовремя. Но наши войска, да, пострадали, у нас пострадали 3 пожарных, и они в легком состоянии, и 2 машины. У нас также сгорели.
1: Это на Хават-Гилеад?
3: Да, на Хават-Гилеад. Что касается северного региона, поселение Шимшит, там было 12 пожарных расчетов, 4 самолета, и также нам помогали Какаль.
1: Команда Еврейского национального фонда.
3: Они сумели остановить распространение огня на подступах к населенному пункту, и также ситуация была локализована. Также велись тушения отдельных очагов в лесном массиве. Что касается район Кфар-Врадим, там было 11 пожарных расчетов при поддержке тоже также 2 самолетов, и там также добились полностью контроля над крупным пожаром на открытой местности. И у нас там величество в протяжении дня в завершающей работе. Ну, а что касается гора Фавор, это было возле деревни Шибли. Там были 5 пожарных расчетов, 2 самолета. И там было тоже, работали над тушением возгорания на открытой местности. И там также было полностью взяли контроль.
1: Известно ли, Ольга, что привело к пожарам?
3: На сегодняшнее утро. И также вчера еще ночью начали работать наши... в Хават-Гиладе работали наши следователи. Угу. Под предотвратительным данным причиной возгорания стал, скорее всего, выброшенный сигарный окурок, а не поджог.
1: Окей.
3: И это также надо подчеркнуть, что версия теракта или инцидента на национальной почве на данный момент исключена. Это результат опасной халатности, которая привела, к сожалению, к тяжелым последствиям.
1: То есть давайте скажем нашим радиослушателям, мне кажется, что это важно, погоду, как сейчас, брошенный окурок может привести к тому, что сгорят 13 домов.
3: Да, Габи, я хотел бы подчеркнуть вместе с вами правила правильного пользования, и когда мы выходим на открытые такие места, как правильно себя вести для того, чтобы не было такого следующего большого пожара. Очень важно подчеркнуть, что когда вы выходите на пикник или какие-то в заповедник в леса, во-первых, не разгорать огонь сам по себе, костры разжигать запрещено. Есть для этого отдельные места, которых можно разжигать в мангале. Есть для этого определенные места. Очень обязательно обратите внимание, что даже когда вы разжигаете огонь в мангале, его надо обязательно потом потушить. Имейте при себе воду или песок. И после того, как вы его потушили, подождите еще 10-15 минут, проверить окончательно, вы затушили все свои угли. Потому что любое, как было вчера, на сегодняшний день у нас на этой неделе мы также ожидаем очень высокие температуры. И это совместимо с ветром, который сопутствует разгоранию огня. И это очень опасно. Это во-первых. Во-вторых, мы бы очень, естественно, посоветовали, что касается у кого есть дом, свои дома, и как правильно вести свои открытые эти помещения вокруг домов, как лучше всего подготовиться, дабы не было таких пожаров. Что мы советуем делать в таких ситуациях? Значит, во-первых, очень важно установить катушку с пожарным шлангом во дворе дома. Рекомендуется обрезать ветки деревьев.
1: Далеко не у всех
3: дома.
1: Она есть, я вам должен
3: сказать. У кого есть, смотрите, есть много поселений, у которых есть свои дома, есть свои участки. И особенно те дома, такие как в окрестностях, как на севере и под Иерусалимом, и также, как и тут мы видели Хават-Гилад. Есть вокруг нас также много лесов. И мы бы советовали также очистить свою территорию от сухой травы. Очень важно убрать свой мусор, сухие ветки, находящиеся рядом с домом. Достаточно также тоже, может быть, по халатности кто-то выкинет окурок и загорится, и будет такой же пожар. И также, если есть возможность, очистить крыши и водостоки. А что касается... И регулярно обязательно, конечно, поливать свои сады. Ну, а что касается и правильных поведения дома, то очень важно установить датчик дыма, который в каждой комнате, и приобрести огнетушитель для экстренных ситуаций. Ну и, конечно же, в любом случае звонить в пожарную 102.
1: И, наверное, очень важно сказать, воздерживаться от небрежности, от халатности, вот от таких действий, как выбросить непотушенный окурок сигареты и так далее. Мы очень редко понимаем, какую угрозу это таит. И вот мы видели это буквально в минувшие выходные в Хават-Гилад. 13 домов сгорели, люди 26. Пострадали. 26, простите, домов сгорели, люди пострадали. Да. Только в результате халатности одного человека.
3: Вы правы, поэтому будьте очень бдительны, будьте осторожны. Не оставляйте курящие сигареты ни в дому, ни в открытых местах. Это все очень опасно и приводит к таким глобальным большим пожарам.
1: Окей, будем надеяться, что к вам прислушаются. Ольга Мирочник, пресс-служба и управление по связям с общественностью пожарно-спасательной службы. Большое вам спасибо за участие в нашей программе.
3: Берегите себя, всех благ, хорошей недели.
1: До свидания. Самое главное, вы тоже берегите себя и ваши сотрудники. 7 часов 50, почти уже 6 минут в Израиле. Прежде чем закончить этот час программы, еще несколько сообщений, которые поступили в последний час. Высший суд справедливости Багац издал временный запрет на вступление в силу закона о СМИ, закона реформы СМИ, который... который был принят Кнессетом, среди прочих законов был принят Кнессетом в последнюю неделю работы парламента, буквально, я бы даже сказал, в последние часы работы парламента он был принят, и сейчас Высший суд справедливости издал временный запрет на его вступление в силу. Надо сказать, что большинство законов, так или иначе, которые были приняты Кнессетом в последнюю неделю, замораживаются сейчас в суде до рассмотрения поданных против них апелляций. Есть те, кто утверждают, что на это и рассчитывало правительство. Сообщение, которые публиковались сегодня утром, что Соединенные Штаты Америки завершили новую волну ударов по Ирану, атакованы объекты корпуса стражей исламской революции, тех, кто запускали ракеты в сторону Иордании, там, где погибли двое американских солдат. ЦАЛ объявил закрытой военной зоной некоторые районы западного Негева в связи с планирующимся маршем тысяч, так называется этот марш, правых активистов, которые намеревались маршировать сегодня в сторону сектора Газа при участии министров и депутатов Кнессета. ЦАЛ объявил этот район закрытой военной зоной. Еще несколько сообщений. Иранская армия сообщила, что она подвергла атаками дронов американские цели на территории Кувейта, на территории двух военных баз в Кувейте. А минувшей ночью взрывы слышались в Иране в Бендерабасе и других местах. Что еще можно, о чем еще сообщалось сегодня в утренние часы? Вновь столкновение между палестинскими арабами и поселенцами на Южно-Хевронском Нагорье. К сожалению, это становится рутиной чуть ли не ежедневной. Сейчас 7 часов 58 минут в Израиле. Этот час программы подошел к концу. Эрес Шалом за пультом. Мила Сталинская, продюсер. Людмила Ермакова, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.

0: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. В студии Семен Каплан. Цааль объявил несколько районов на юге страны закрытой военной зоной. Ограничения вступают в силу в настоящий момент и будут действовать в течение суток. Проезд запрещен от перекрестка Яд-Мордехай до перекрестка Шаар-Анегев на трассе 34, а также от перекрестка Шаар-Анегев до Керам-Шалом на трассе 232. Обозреватель КАН Итай Блюменталь сообщает, что это неординарное решение принято из-за масштабного митинга движения Нахала, проведение которого запланировано в данном районе. В Цаале опасаются, что толпы участников, среди которых будут министры и депутаты Кнессета от правых партий, попытаются прорвать границу и проникнуть на территорию сектора Газа. Эскалация в Персидском заливе. После того, как США вновь нанесли удары по объектам в Иране уже восьмую ночь подряд, Тегеран угрожает заставить американцев заплатить высокую цену. Ответственный за координацию между Корпусом Стражи Исламской Революции и иранской армией Али Абдаллах предупредил, что Соединенные Штаты, что на любое нападение последует разрушительный и решительный ответ. Между тем, американское командование объявило сегодня утром, что целью ударов в Иране является наказание Корпуса Стражи Исламской Революции за атаку в Иордании, в результате которой погибли американские военнослужащие. Об этом сообщают обозреватели КАН Шимон Миджан и Омер Шахар. Одновременно с этим поступают сообщения о том, что Иран атаковал цели в Ираке и Кувейте. Несколько беспилотников взорвались недалеко от американского консульства в Эрбиле, столице курдского автономного района Ирака. Также сообщается о ракетных ударах по базам курдских партизанских группировок, действующих с иракской стороны границы. Угрозы мэра Нью-Йорка Мамдани обсудить арест премьер-министра Нетаньягу. Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офер Кунис заявил в эфире радиостанции Кан Решет Бет, что высказывания Мамдани выглядят нелепо и призваны скрыть его собственные неудачи на посту главы города. А Кунис подчеркнул, что американское законодательство не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. По его словам, подобные пустые заявления и грубые подстрекательства с упоминанием геноцида дискредитируют человека, избранного руководить американским мегаполисом. Дипломат отметил, что федеральное законодательство полностью исключает подобные действия, а подобные популистские заявления звучат на фоне местных провалов городской администрации, например, нереализованной предвыборной идеи о бесплатном общественном транспорте. Отмечается рост числа подростков, употребляющих алкоголь и психоактивные вещества. Из отчета ассоциации ЭЛЕМ, оказывающей помощь молодежи в группах риска, следует, что две трети обратившихся к ним подростков сообщили об употреблении алкоголя по сравнению с 45% в предыдущем году. 45% заявили, что употребляли наркотики и запрещенные вещества, что на 19% больше прошлогоднего показателя. Более 40% подростков сообщили о чувстве одиночества, депрессии и тревоги, причем среди девушек этот показатель достигает примерно 63%. Более половины несовершеннолетних подверглись как минимум одному виду насилия вне дома, при этом абсолютное большинство из них стали жертвами сексуализированного насилия. Об этом сообщает корреспондент КАН Лиран Худжаинов. Новости спорта. Чемпионат мира по футболу 2026. Сборная Англии заняла третье место на турнире, обыграв команду Франции со счетом 4-6. Сегодня в 22 часа состоится финальный матч между сборными Аргентины и Испании. Прямая трансляция матчей Кубка мира по футболу ведется на телеканале КАН-11 в приложении КАН-Бокс, на радиостанции КАН-Решет-Бет, а также на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Аждоте 32, в Бершеве 37, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 29 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Таковы главные новости воскресного утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЭКО в 9 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: מאוד ברורות. והדבר היחידי שיכול לשנות את, את התמונה הזאת, זו באמת, כמו שאמרתי, מפלגה או שתיים, שיגידו מצד אחד, אנחנו, השקפות שלנו בתחום המדיני, חוץ וביטחון, הן ימין מובהק, הסקנו את המסקנות מהשבעה באוקטובר ומאוסלו ומההתנתקות. מצד שני, אנחנו לא מוכנים שישמידו את הממלכתיות, ואנחנו בשום פנים ואופן לא מוכנים לא להיכנע ולא לקנות אחרי
1: זה. אז למה שאנשים יצביעו למפלגות האלה ולא יצביעו לצורך העניין לאביגדור ליברמן, שהוא במובהק בגוש מתנגדי נתניהו?
0: אני אגיד לך, כי צריך איזו מידה, כי אביגדור ליברמן, כאשר הוא בא ואומר, אני מחרים את נתניהו בכל מקרה, ואני לא, אני לא הולך עם העקרונות, עם תפיסת העולם, אלא אני עוד קודם כל מחרים אותו, אז הוא גורם לכך שיש לא מעט מצביעים שאומרים, אנחנו לא רוצים לפסול אוטומטית כל מי שמוכן ללכת איתנו על פי העקרונות שלנו. ואם הליכוד, שהוא מפלגה חשובה מאוד, וסמוטריץ' ואפילו בן גביר יסכימו ללכת עם העקרונות האלה, לשנות את דרכם, אנחנו לא מוכנים לפסול אותם. ואם הוא פוסל, אז הוא יוצר סיטואציה שמונעת מרבים שבעצם אמורים בהשקפת העולם להיות איתו, מונעת מהם להצביע עבור.
1: אנחנו שוחחנו לפני מספר שבועות, אתה אמרת עוד בקרוב תקום אותה מפלגה שאתה חוזר אליה כל הזמן, מפלגת ימין ממלכתית. ככל שהזמן הולך, מומנטום עובר, מומנטום נעלם, מה קורה עם זה, אתה יודע?
0: אני יודע שיש כמה יוזמות, ואני חושב שיש לנו גם בעיות אגו, וגם בעיות של בעיות של התארגנות. אני משוכנע שתחום לפחות מפלגה אחת. גם כסף, גם התארגנות. אני לא חושב שברגע שהמסלול יהיה ברור, שתהיה בעיה של כספים ומשאבים, וערביות למפלגה שכזו, אני חושב שיש באמת גם אנשים עם כסף שמאוד מעוניינים בכך. אבל בוא נראה, אני יודע על כל מיני יוזמות שמתארגנות, לפחות שלוש יוזמות מרכזיות, ובוא נראה, הם גם יצטרכו להתחבר. אגב, יועז הנדל, חילי טרופר הוא לא איש ימין מובהק, אבל יועז הנדל הוא מגרד את העניין הזה, ויכול להיות שאנחנו נראה אותו בסוף גם חובר לאחת מהיוזמות האלה.
1: זהו, לא יחד עם חילי טרופר, כי מה שאני לפחות שומע מאזור של חילי טרופר, הם במובהק בכיוון של גוש השני.
0: חילי טרופר אכן בא משם, וכנראה מכוון לשם. אני חושב שיועז הנדל לא בהכרח, אבל אנחנו נראה, אלה פוליטיקאים, זה כבר בטח לא בידינו.
1: נדב עצניים, תודות. בוקר טוב.
0: Тогда оба.
1: Я спросил нашего собеседника о том, согласен ли он со мной, что эти выборы все больше и больше напоминают 1999 год, Нетаньяу против всех. Я очень надеюсь, что вы не правы, говорит Надава Эцни, потому что если это так, то мы находимся на пути к созданию правительства, схожего с тем, что было создано Бараком в 99 году, со всеми последующими катастрофами, которые после этого последовали. Но, безусловно, Нетаньяу окапывается в своем в своем окопе и все больше и больше оказывается в одиночестве и, по сути дела, уничтожает тот идеологический лагерь, который он представляет. Парадоксальным образом, после 7 октября, с одной стороны, после 7 октября люди, израильская политика, израильские избиратели сдвинулись вправо по своему мировоззрению, а преимущество в вопросах имеют политики, которые хотят создания блока альтернативного правому правительству, отмечает Надава Эцни. В то же время очень сложно уже говорить, кто правый, кто левый, потому что понятно, что избирателей Виктора Либермана, например, правыми, левыми не назовешь, не, очевидно, правый избиратель. Я не могу сказать, как можно охарактеризовать избирателей Нафтали Беннета, там все очень туманно. Но, тем не менее, понятно, что правые избиратели есть, и они голосуют за оба блока, и единственная надежда в том, что для стабилизации нынешней ситуации заключается в создании новой партии, которая, возможно, новой правой партии, которая, с одной стороны, с точки зрения внешней политики и безопасности, представит очевидно и бесспорно правые взгляды, с другой стороны, проявят прежде всего государственность, а не то, что мы видели в последнее время. А с другой стороны, не будет настолько однозначно капитулировать перед ультраортодоксами, как мы это видели в последнюю неделю. Будет говорить и о Следственной комиссии, и о других вопросах. Я знаю, говорит наш собеседник, что есть несколько инициатив по созданию такой партии. Я не знаю, насколько они реализуются. Там есть и проблемы эго, там есть проблемы, так сказать, организационные. Но я надеюсь, что, по крайней мере, одна такая партия возникнет, и это будет очень важно, говорит наш собеседник. Пока, по крайней мере, этого не происходит. С нами в эфире был Надав Эцни, публицист, адвокат, газета «Исраэль Айом». 8:43, мы продолжаем программу. Мэр Нью-Йорка Зоан Мамдани объявил, что обсуждается возможность задержания Нетаньяу во время его визита в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Адвокат Максим Раков, в прошлом юридический советник Совета по национальной безопасности, партнер Эльберт Назарецкий Раков с нами в эфире. Адвокат Раков, доброе утро.
2: Доброе утро, Газа.
1: Мы поговорим о иностранных инициативах Зоарана Мамдани, но до этого хочу вас спросить о законах, которые были утверждены в последнюю неделю, и так стройным рядом увядают в дебрях Верховного суда. Один за другим издаются постановления, замораживающие вступление этих законов в действие. Например, последний, вот несколько минут тому назад стало известно, что вступление в силу закона о СМИ, реформы СМИ, заморожено. Объясните, о чем идет речь.
2: Ну, это действительно последние новости. Вроде бы заморожены некоторые части закона. Вот сейчас я попробую открыть даже судебное решение само, что именно заморозить.
1: Судья Гроско постановил, что у апелляции есть очень серьезные основания. Да, у тех, кто подал петицию против этого закона, есть очень серьезные основания. Это означает, что мы находимся, скорее всего, на пути к отмене, или само по себе это рано судить еще?
2: Значит, что именно, какое, что заморожено? Заморожены те положения закона, которые вступают в силу с момента их публикации. Угу. То есть есть отложенные положения, они не заморожены. Почему? Потому что они отложены. То есть есть время обсудить, есть время принять решение по существу. Условием вообще выдачи вот такого вот ордера, временного ордера, да, это то, что есть, с одной стороны, высокие шансы того, что петиция будет принята, угу, то есть есть кейс, а с другой стороны, нужно срочно что-то делать, потому что если в будущем, там, через несколько месяцев или даже больше, петиция будет принята, уже трудно будет исправить ущерб, который нанесен, в данном случае, законом, который вступил в действие. Поэтому он заморожен. Значит, то же самое был заморожен закон об арестах ультрарелигиозных дезертиров.
1: О прекращении арестов даже, скажем так.
2: О прекращении, а не арестах. Угу. Да. А не арестах, и там другие положения были. Значит, тот же судья Гроскоп сказал, что есть большие, есть высокие шансы. Этот закон сейчас вступает немедленно в силу, поэтому он приостанавливается. С другой стороны, например, пока что и, возможно, и не будет приостановки закона о реформе Института юридического советника правительства, потому что он, по идее, должен вступить в силу с 1 января 2022 года. То есть сейчас полгода еще есть время, хотя аппетит...
1: Чтобы его отменить.
2: Чтобы его обсудить и решить, что так, что что не так. И то же самое не было принято. Я, кстати, не помню вообще, просил ли кто-то отменить основной закон о ТАРе, но в любом случае этот закон не был
1: заморожен. Была петиция, если я правильно помню, была петиция.
2: Ну, там нет оперативных положений, и поэтому нет смысла его приостанавливать. он как такой декларативный конституционный закон, и этот вопрос, если будет, он будет решаться по мере обсуждения, насколько это нужно. Ну, в принципе, что мы видим? Мы видим, что богатство все больше и больше входит в вопросы обсуждения отмены законов, но в какой-то мере коалиция дает суду эту возможность, даже, в принципе, требует. Почему? Потому что часть этих законов принята в нарушение процедуры. Mm-hmm. То есть суду легко отменить закон, который принят в нарушение процедуры, а не входить в политические вопросы по существу. Mm-hmm. Часть законов нарушают другие законы, и нужно обсуждать, какой закон превалирует, является, существует ли нарушение, не существует ли нарушение. То есть, скажем так, не только суд заходит на политическую арену, но и КНЕСЕТ заходит на юридическую.
1: В известном смысле КНЕСЕТ втягивает суд, хотите вы сказать, на политическую арену?
2: Да, и в какой-то мере, опять же, есть мнение, что одна из причин этих законов – это втянуть суд сейчас, вот в ближайшие пару месяцев, на политическую арену для того, чтобы коалиция получила больше голосов именно в рамках борьбы с судом. То есть мы единственные, которые защищаем народ от тирании суда, суть за нас.
1: Окей, будем следить. Разумеется, этот вопрос будет частью предвыборной кампании, но о политике мы с вами говорить не будем. Хочу вас спросить о вмешательстве Зоарана Мамдани в нашу жизнь. Возможна ли ситуация, при которой мэр Нью-Йорка приводит к тому, что премьер-министр государства Израиль, который приедет на сессию Генассамблеи ООН, будет задержан полицией этого города?
2: Не может. То есть не может отсюда совсем. И я думаю, что Мамдани сам это знает. Эти выступления его, они политические, они предназначены для того, чтобы поднять его рейтинг в глазах антиизраильских групп. И, кроме того, показать, что он не отказывается от своего предвыборного обещания арестовать премьер-министра, но у него не получается это сделать. Вот почему у него не получается это сделать? Есть очень много причин. Первая причина. Америка не подписала Римскую конвенцию, Римский статут о международном уголовном суде.
1: То есть основа, простите, Максим, основа заявлений Мамдани – это то самое известное распоряжение о задержании Нетаньяху международным уголовным судом, да?
2: Да.
1: Окей.
2: Значит, Америка не является страной Римского статута. Соответственно, решение международного уголовного суда в Америке не действует. Она, не, с одной стороны, не обязана их исполнять, с другой стороны, не имеет права их исполнять, потому что они в Америке это пустая бумажка. То есть это первое. То есть нет никакого основания. Второй момент. Вопросы эти в любом случае в Америке, они на федеральном уровне, она не на уровне штата. Не на уровне штата Нью-Йорк. То есть у нью-йоркской полиции в отношении преступлений, совершенных за границей, нет юрисдикции. То есть если бы была юрисдикция, это юрисдикция была бы у FBI, Федерального бюро расследований, которое Мамдани не подчиняется. Третье. У Нетаньяху, как у действующего главы государства, есть дипломатическая неприкосновенность, абсолютная. То есть его нельзя арестовать. Четвертое. Америка как государство, в котором находится Нью-Йоркский офис Организации Объединенных Наций, обязалась дать неприкосновенность главам государств и членам делегаций, которые приезжают на мероприятия ООН. Даже иранские дипломаты, они могут посещать Америку без опасности того, что их арестуют. То есть, четыре там причины. Пятая причина, я хочу посмотреть, как полиция... Во-первых, полиция Нью-Йорка ничего не будет делать, потому что полиция не может действовать незаконно, даже если ей Мамдани не даст указания. Ну, я хочу посмотреть, как они будут арестовывать Нетаньяху, которого охраняет Secret Service, то есть президентская охрана Америки.
1: Секретная служба американская, да, безусловно.
2: То есть это вот абсолютно юридической силы не имеет. Что это дает? Это все еще продолжает вот этот вот диалог, вот этот вот дискурс, геноцид антиизраильский, Мамдани, он пытается удовлетворить свое вот это вот жесткое ядро сторонников антиизраильских. Вот поэтому это происходит.
1: Ну что ж, сотрясение воздуха, не более. Максим Раков, адвокат Максим Раков, в прошлом юридический советник Совета по национальной безопасности, партнер Альберт Назарецкий. Раков, огромное вам спасибо. Всего доброго.
2: Всего доброго.
1: 8.52, последняя тема программы. 20 июля в должность премьер-министра Великобритании вступит новый лидер тамошних лейбористов Энди Бернем. Кто он такой? Что его вступление в должность означает для отношений с Израилем? С нами в эфире доктор Шмуэль Барнай, форум Европы, Еврейского университета Иерусалима. Доктор Барнай, доброе утро.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Кто такой Энди Бернем и чем нам грозит его вступление в должность?
3: Энди Бернем, вот будущий новый лидер лейбористов, автоматически премьер-министр, это особенность британской системы, где это возможно законно без общих выборов. Можно сказать, классический лейборист с небольшим левым уклоном. Если его позиционировать, это, конечно же, не Джереми Корбин, известный своими ультралевыми взглядами, открытый антисемит фактически, я уже не говорю об антиизраильском настроении. С другой стороны, если сравнивать с уходящим с Киром Стармером, он чуть левее.
1: Он левее так. Стармера?
3: Чуть-чуть левее, да. Угу. Но там нет патологической какой-то такой израилофобии, юдофобии, ничего там такого нет. Больше того, я скажу, что примерно 10 лет, 11 лет назад он вступил в организацию «Лейбористы друзья Израиля». Но за 10 лет, конечно, его взгляды несколько левели и, скажем так, изменились в не самую удобную для нас ситуацию, в не самую удобную сторону, стали более критические по отношению к Израилю, но не оголтелые. Все в пропорциях.
1: Если мы говорим о его популярности в Великобритании, известно ли что-нибудь, насколько он действительно может стабилизировать британскую политическую систему?
3: Вот это у меня лично сомнение, сможет ли он стабилизировать, потому что премьеры меняются практически как перчатки. Я уже не вспоминаю там несчастную Ли Страсс с 45-дневным премьерством. Но и другие, тот же Кир Стармер, кстати, не самый плохой премьер, если так объективно смотреть, и с израильской точки зрения, с еврейской точки зрения, с британской, в первую очередь, это британские правительства, не израильские, они должны быть такие хороши для своего населения, в первую очередь. Очередная надежда, но объективных факторов, чтобы сказать, что он сможет исправить эту ситуацию, у меня, например, нет.
1: Он
3: опытный политик, он немало лет провел в парламенте, в палате общин, потом ушел на политику региональную, стал мэром Большого Бирмингема. Он был в правительстве в свое время, он был, еще одна специфика Британии, в теневом правительстве занимал должности. Кстати, в правительстве он был не на первых должностях, не министр обороны или безопасности, или финансов, что-то такое. Нет,
1: Времени у него есть до выборов?
3: Вот это тоже вопрос хороший. Если все нормально, он действительно сумеет стабилизировать систему и не будет внутрипартийных расколов, у него до выборов, если я не ошибаюсь, года 2,5-3, что-то такое.
1: Ну, понятно.
3: Кир Стармер ведь неплохо выиграл, честно говоря, прошлые выборы, очень так солидно.
1: Уверенно очень, да?
3: Уверенно, да, привел лейбористов. Ну и вот что стало практически за год. Плюс-минус, да? Практически ничего не осталось. Опять-таки, это британская система. Она вот, если мы, например, вот в октябре пойдем, будем голосовать исключительно по партийным спискам, мы не видим конкретное лицо. У нас только написано на бумажке название партии. то там с точностью да наоборот. Там выборы идут исключительно по избирательным округам. Как стал сейчас человек премьером, не избираясь. Законно, все чисто. Количество лейбористов в палате общин, которые готовы его поддержать, список, больше половины членов парламента. Все. Для этого человек должен только стать членом парламента. Он, эту операцию они провели буквально за несколько дней. Там один из депутатов ушел в отставку. Бенгем поучаствовал в выборах, выиграл их, стал депутатом палаты общин. И все. В этот момент у него есть список, если у него есть список из энного количества депутатов, которые его поддерживают, можно не проводить общие выборы.
1: Доктор Барнанес, есть ровно одна минута. Хочу вас спросить о решении Бельгии одобрить запрет на ввоз товаров, произведенных в поселениях в Иудее и Самарии. Расширяется тенденция?
3: Да, расширяется тенденция. И думаю, что за Бельгией могут последовать другие страны. Для нас, ну, в частности, Франция, куда же без Испании. Испания здесь никому Павлу первенство не упустит, не уступит. Меня больше всего беспокоит, выйдет ли это на общий европейский уровень через Евросоюз. Там у нас есть возможность это застопорить. Ну, на данный момент есть такая возможность через Германию и Италию. Они против этих идей. Но есть группа стран, которые за. И если это выйдет на вопрос Евросоюза, тогда у нас большие проблемы. Особенно, если они начнут решать не как политический вопрос, вопрос внешней политики, который должны все 27 стран поддержать, а как вопрос какого-то финансового учреждения, связанный с торговлей, и, возможно, там и не надо будет 27.
1: Ну что ж, будем следить.
3: Вот тогда действительно проблемы серьезные.
1: Да. Доктор Жмуэль Барнаев, Форум Европы, Еврейский университет в Иерусалиме. Огромное спасибо за этот комментарий. Спасибо вам.
3: Всего доброго.
1: До свидания. 8:50, почти уже 9 минут в Израиле. Программа «Тема дня». Первая программа «Тема дня» этой недели подошла к концу. Эрес Шалом за пультом. Мила Сталинская, продюсер. Людмила Ермакова, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». У микрофона будет Юлия Цодекс. Оставайтесь на канале, уважаемые радиослушатели. Берегите себя. Хорошего дня, хорошей недели, хороших новостей.
4: Безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
5: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».

0: В Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Сообщение компании «Ракебет Исраэль». Из-за пожара временно остановлено движение поездов между станциями Лод, Реховот и Ашкелон, а также между станциями Лод и Ришон-Лицион, Ришуним. Изменения в расписании коснулись и других маршрутов. Цаэль объявил несколько районов на юге страны закрытой военной зоной. Ограничения будут действовать в течение суток. Проезд запрещен от перекрестка Яд-Мордехай до перекрестка Шаар-Анегев на трассе 34, а также от перекрестка Шаар-Анегев до Керем-Шалом на трассе 232. Обозреватель КАН Итай Блюменталь сообщает, что это неординарное решение принято из-за масштабного митинга движения Нахала, проведение которого запланировано в данном районе. В ЦАЛе опасаются, что толпы участников, среди которых будут министры и депутаты Кнессета от правых партий, попытаются прорвать границу и проникнуть на территорию сектора Газа. Высший суд справедливости замораживает закон о средствах массовой информации, принятый правительством на прошлой неделе. Изданный Багацем временный ордер по иску оппозиционных депутатов Кнессета Райтен и Гинзбурга откладывает вступление в силу положений закона о вещании до принятия решения по ходатайствам о вынесении промежуточного судебного запрета. Эскалация в Персидском заливе. После того, как США вновь нанесли удары по объектам в Иране уже восьмую ночь подряд, Тегеран угрожает заставить американцев заплатить высокую цену. Ответственный за координацию между Корпусом Стражи Исламской Революции и иранской армией Али Абдалла предупредил Соединенные Штаты, что на любое нападение последует разрушительный и решительный ответ. Одновременно с этим поступают сообщения о том, что Иран атаковал цели в Ираке и Кувейте. Несколько беспилотников взорвались неподалеку от американского консульства в Эрбиле, столице курдского автономного района Ирака. Также сообщается о ракетных ударах по базам курдских партизанских группировок, действующих с иракской стороны границы. Об этом сообщает обозреватель КАН Шимон Миджан. Угрозы мэра Нью-Йорка Мамдани обсудить арест премьер-министра Нетаньягу. Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офер Акунис заявил в эфире радиостанции КАН Решет Бет, что высказывание Мамдани выглядит нелепо и призвано скрыть его собственные неудачи на посту главы города. Акунис подчеркнул, что американское законодательство не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. По его словам, подобные пустые заявления и грубые подстрекательства с упоминанием геноцида дискредитируют человека, избранного руководить американским мегаполисом. Дипломат отметил, что федеральное законодательство полностью исключает подобные действия, а подобные популистские заявления звучат на фоне пустых местных провалов городской администрации, например, нереализованной предвыборной идеи о бесплатном общественном транспорте. Криминальные новости. Война между преступными группировками. Сегодня ночью у частного дома в районе Цагала на севере Тель-Авива была взорвана граната. Из полиции сообщили, что пострадавших и ущерба нет. Корреспондент КАН Анна Пинес передает, что целью нападения был дом местного преступника, известного правоохранительным органам. Сейчас проверяется его возможная связь с криминальным кланом Джаруши. Чемпионат мира по футболу 2026. Сборная Англии заняла третье место на турнире, обыграв команду Франции со счетом 4-6. Сегодня в 22 часа состоится финальный матч между сборными Аргентины и Испании. Прямая трансляция матчей Кубка мира по футболу ведется на телеканале КАН-11, в приложении КАН-бокс, на радиостанции КАН-Решет-Бет, а также на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Ашдоде 32, в Бершеве 37, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 29 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Таковы последние новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО в 10 часов. Доброго дня и шалом Миерушалаим.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан-Река.

0: эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Всем хорошей, счастливой и спокойной недели. Мы поговорим сегодня в нашей программе о разных разностях. Поговорим о выборах, которые назначены на 27 октября. Более того, они были назначены изначально на 27 октября и состоятся, по всей видимости, в срок. Поговорим о новом отчете организации «Элим», о том, что доля подростков из группы риска, которой, собственно говоря, и занимается эта организация, подвергшись сексуальному насилию, в 2025 году выросла втрое, о других тревожных тенденциях этого года, о том, что сборная Израиля по физике завоевала золотую и 4 серебряные медали на международной олимпиаде, проходившей в Колумбии. Обо всем об этом и о многом другом в нашей программе в течение ближайших 2 часов. Но начнем мы с главных событий сегодняшнего утра. Габи Вольсон, мой коллега, политический обозреватель сайта Ньюсру и, собственно, наш коллега, ведущий Канрека. Доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Итак, помимо футбола, который чемпионат мира завершается сегодня вечером финальным матчем в 10 часов вечера, я думаю, все будут, ну или, по крайней мере, многие, будут смотреть эту игру Аргентина против Испании. Ну, тут, не знаю, будем решаться на какие-то прогнозы или все-таки...
1: Очень сложно рискнуть прогнозами. Абсолютно равная игра, абсолютно равные шансы. Две очень сильные, мягко говоря, очень сильные команды. Беседовали в эфире сегодня с Димой Мирским, журналистом, который сопровождает, комментирует чемпионат мира для нас на протяжении всего этого месяца. Очень сильная оборона у сборной Испании, феерическая атака у сборной Аргентины, абсолютно равные шансы. Никто не решится, я думаю, спрогнозировать, чем это все закончится.
0: Окей, хорошо. Значит, итоги будем подводить завтра тогда по этому чемпионату. Что кроме этого происходит? Иран и США продолжают свое противостояние.
1: Обмен ударами происходит между Ираном и Соединенными Штатами Америки, без того, чтобы выводить ситуацию в масштабы такой крупной, всеобъемлющей войны. Мы не вернулись еще к ситуации, которая была в феврале-марте во время операции «Рычание льва» и так далее, но обмен ударами достаточно существенный и болезненный, учитывая 2 погибших американских солдат в Иордании, учитывая удары по военным объектам на территории Ирана, складывается впечатление, что стороны выводят ситуацию в масштаб ограниченной эскалации, без того, чтобы ломать копья, без того, чтобы закрывать двери для переговоров. Но пока переговоров, может быть, они идут где-то за кулисами, но, так сказать, публичных переговоров нет. Хотя понятно, что Дональд Трамп был бы счастлив, если бы появилась какая-то база, которая позволила бы остановить эту эскалацию и вернуться за стол переговоров. Меньше всего американский президент хочет длительной войны с Ираном. Войны, которая, как мы видим, уже и приводит к гибели солдат.
0: Которая совершенно непопулярна, видимо.
1: Очень непопулярна, и чем больше солдат будет гибнуть, тем менее она будет популярна в США. Но, тем не менее, Иран не дает какой-то основы, или не дает какой-то возможности, не дает какой-то почвы для переговоров, и поэтому все это продолжается.
0: Да, Израиль пока не подвергается атакам.
1: Израиль вне игры. Да. Я полагаю, что в Тегеране отлично понимают, что удар по Израилю означает действительно уже широкомасштабный конфликт с участием Израиля, потому что Иерусалим не смогут не реагировать на атаку со стороны Ирана. И поэтому они ограничиваются ударами по странам Персидского залива, ответ которых, в общем, если и последует, то явным образом будет гораздо более ограничен, чем израильский. Гораздо удобнее запускать ракеты в сторону Иордании, в сторону Кувейта, в сторону Бахрейна, даже в сторону Саудовской Аравии, нежели в сторону Израиля, да, то есть в Иране это отлично понимают, и в известном смысле это является неким водоразделом, неким критерием до тех пор, пока в Иране ограничивают свои удары, ограничивают в кавычках или без, по американским базам в регионе, война остается, эта эскалация остается контролируемой. Да, война остается контролируемой. Удар по Израилю — это в большой степени, как сказал нам сегодня в эфире доктор Шайер Цви из университета Райхмана, это переход уже к широкомасштабной войне, и поэтому туда Иран пытается, по крайней мере, не заходить.
0: Угу. Окей, ну и у нас, так сказать, внутренние тоже волны, учитывая, что все-таки определились с датой выборов, и осталось сейчас чуть больше 100 дней.
1: Ровно 100 дней.
0: Ровно 100
1: сегодня
0: 100
1: дней до выборов. Не просто определились, а Кнессет 25-го созыва закончил свою работу в минувшую пятницу в 5 часов утра. Сейчас начинается предвыборная кампания, собственно говоря, и как любая предвыборная кампания, сейчас первый ее этап, то есть определение политической карты. Кто будет баллотироваться, как будет баллотироваться, кто с кем будет баллотироваться и так далее. Все это будет до 7 сентября, до тех пор, пока будут поданы предвыборные списки, да, вот. Будет определяться карта предстоящих выборов.
0: То есть мы будем вдруг слышать про каких-то людей, которые основывают новые партии.
1: Которые основывают новые партии, почему. Которые уходят из политики, которые переходят из партии в партию и так далее и тому подобное. Завтра в партии Democratic Primaries они будут формировать свой список. То есть они, видимо, будут первыми, кто действительно уже сформирует список на выборы в Кнессет 26-го созыва. Когда будут праймерис в Ликуде, непонятно, потому что пока не утверждена даже их система. Она должна была быть утверждена в минувший четверг. Суд заморозил голосование по предложению Нетаньяху.
0: Суд Ликуда?
1: Нет, окружной суд в Лоде заморозил голосование. Вот туда была подана петиция против проведения этого голосования, и оно было заморожено. Когда оно будет вновь, никто не знает. Когда будут праймерис, сами праймерис в Ликуде, тоже никто не знает. Пока что речь идет о 17 августа. И судя по тому, что мы сегодня читаем в газетах, атмосфера в партии очень тяжелая, учитывая опросы, которые все более и более, скажем так, все менее и менее комплиментарны для блока премьер-министра.
0: При том, что они, я полагаю, смотрят все-таки на внутренние опросы, а не те, которые делают различные...
1: Они смотрят институты. На внутренние опросы, они смотрят и на те опросы, которые делают другие. Да? Mm-hmm. То есть есть какая-то попытка сопоставить одно с другим. И судя по тому, по крайней мере, что пишет сегодня Маариф, я не видел этого в других газетах, но в Маариве я видел, атмосфера в Ликуде очень тяжелая, именно из-за результатов опросов, которые они видят.
0: Помимо Ликуда и Демократии, есть еще партии, которые проводят праймерис?
1: Есть Цюнут Датит, там праймерис ограничены, там праймерис, если я правильно помню, только членов ЦК этой партии. Но там праймерис будут особенно интересными, потому что, во-первых, два депутата уже объявили о том, что они не баллотируются. Это Офир Софер, министр Алии интеграции, и Моше Соломон. Два депутата объявили, что они не баллотируются. Есть мнение, что Уат Таль не имеет шансов пройти в Кнессет следующего созыва, и поэтому фактически можно считать его тоже сошедшим с предвыборной гонки. Остается Бецалель Смотрич, Симха Ротман и Михаль Вольдигер. Это, собственно говоря, три человека. Цюнут Датит являет нам некое, так сказать, воскрешение из мертвых в последние недели. После того, как много месяцев эта партия не преодолевала вообще электоральный барьер, сейчас по некоторым опросам она уже на 6 мандатах. И в этой партии говорят о том, что они рассчитывают подняться до 8-9 мандатов на следующих выборах.
0: Чем это можно объяснить? Просто хорошей работой на местах?
1: На самом деле это можно объяснить тем, что Смотрич начал работу на месте, да, начал работу на местах, начал встречаться, выступать, говорить, давать интервью, то, чего он очень мало делал на протяжении каденции. И, кроме того, опять же, можно любить, можно не любить, да, но Смотрич один из, наверное, единственный министр, который действительно может показать своим избирателям, у него их не так много, но те, кто есть, своим избирателям результаты, да, то есть можно поездить там по Иудее и Самарии, посмотреть, что он сделал, кому-то это понравится, кому-то не понравится, да, но если оценивать по обещания и выполнения, то, пожалуй, он один из немногих министров, кому есть что представить своим избирателям. И поэтому, когда эти результаты он как-то начал транслировать вовне, он начал подниматься в вопросах. Надо сказать, что одновременно возникли разговоры о том, что Нетаньяху вновь попытается объединить его с Бен-Гвиром. Когда Смотрич не проходил электоральный барьер, об этом речь не шла вообще. Сейчас, когда он проходит электоральный барьер, и соотношение по мандатам, опять же, по числу мандатов, да, суммарное число мандатов его и Бен-Гвира примерно равно тому, что они набрали вместе на прошлых выборах, Нетаньяху вновь попытается их объединить, тем самым каким-то образом максимализировать число голосов на правом фланге. Получится или нет, не знаю. Бен-Гвир однозначно против на данный момент. Но у Нетаньяху есть сила убеждения в этом отношении. Посмотрим, чем это кончится.
0: Посмотрим. Интересное время. Мы вступаем 100 дней до выборов. Габи Вольфсон, спасибо большое и хорошего дня.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Годовой отчет ассоциации ЭЛИМ за 2025 год, который называется «Трещины обнажаются», Азадаким Нихсафим, фиксирует беспрецедентный кризис среди израильских подростков из группы риска. Статистика этого года разрушает представление о постепенном восстановлении, как будто зафиксированном в 2024 году. Вот, в частности, показатели пережитого сексуализированного насилия среди тех, кто, кем занимается организация ЭЛИМ, взлетели с 18 до 50%. Случаи насилия в семье практически удвоились, достигнув 38%, а доля вовлеченных в проституцию выросла более чем в 3 раза. Ну и самым тревожным маркером специалисты называют множественность травмы. Свыше 40% подростков подверглись 3 и более видам насилия одновременно. Более того, составители отчета говорят, что понятие подростков в группе риска вышло за рамки неблагополучных слоев, и сегодня уязвимым оказался практически каждый дом. У нас на линии Тали Эрес, генеральный директор общественной организации ЭЛИМ. Тали, шалом, бокер тов.
2: Бокер тов.
0: Манкалет ЭЛИМ, амутали нор бемецавей сикун. Аз атем бецем иханты метадохазе, аз даким нихсафим вемидабрим аль... מעבר מחוסן מדומה בשנת 2024 לשבר גלוי ב-25, אז איך את מסבירה את הפרדוקס הזה?
2: אני אתחיל קודם כל מהכותרת שציינת, עמותה לנוער בסיכון, ואני אגיד שזה חלק מהממצאים החזקים של הדוח, שאנחנו כבר לא מסתכלים רק על אוכלוסייה שהיא בשוליים, בפריפריה חברתית או גיאוגרפית, אנחנו כבר לא יכולים להגיד שאצלי בבית זה לא יקרה, אלא מאז אירועי הקורונה ובטח מאז אירועי השביעי באוקטובר, אנחנו חייבים לבדוק מה קורה אצלנו בבית, ולהבין שהסיכון יכול להיות בכל מקום. זה מסר מאוד חשוב למי ששומע עכשיו, יש חופש גדול, הילדים נמצאים בחוץ, נמצאים בלילה בשעות מאוחרות, אנחנו הולכים לישון, ואנחנו צריכים רגע לשאול את השאלות ולהציב גבולות ולהבין מה קורה איתם. לגבי הפרדוקס, האמת היא שהוא לא באמת פרדוקס. אני חושבת שבוא נסתכל על כל אחד מאיתנו, כשאנחנו נמצאים במצב הישרדותי, אין לנו את הפריבילגיה ואת המקום ואת האוויר להוציא את כל התסכולים, הכעסים והאגרסיות שיש לנו. וזה בדיוק כמו שאנחנו רואים מסוף 23 בעקבות השביעי באוקטובר, ב-24 זו הייתה שנה של לחימה בעצימות מאוד גבוהה, עם חוסר ודאות מאוד גדול, עם מספר גדול מאוד של אזרחים או שפונו מהבתים שלהם או שבני המשפחה שלהם היו במילואים. ולא היה מקום לבוא ולהוציא את הטראומה. שנת 25 היא שנה ששגרה בצל מלחמה. וזה המקום שהבני נוער שלנו, עם הכעס שלהם, חוסר האמון במערכות, עם תאים משפחתיים שנפגעו, הם מחפשים את המקום להוציא את התסכול. ובני נוער יש להם הרבה פעמים פיוס קצר, או אין מבוגר אחראי שיבסט את שיקול הדעת שלהם. וזה יוצא בצורה של... פגיעות עצמיות, של אלימות מאוד גדולה, של חוסר יכולת להגיע למסגרות באופן קבוע. כך שמבחינה מקצועית זה די ברור. אני חושבת שאנחנו כחברה אזרחית, ממשלה, משרד החינוך, בריאות, רווחה ובט"פ, פשוט צריכים להבין שהאחריות שלנו זה להיות שמה. כי אם אנחנו מבינים שזה קורה, אז איפה אנחנו... בתוך מרחבי החיים של בני הנוער.
0: ברור. טלי, אני מתרגמת, אנחנו ממשיכות. Итак, Тали Эрес говорит о том, что организация ЭЛИМ и вообще понятие подростки в группе риска уже, к сожалению, давно вышли за пределы неблагополучных слоев. Это началось еще в корону, но потом продолжилось во время войны. К сожалению, число подростков, находящихся в опасности той или иной, оно выросло в разы. И это очень важный момент. Я хочу, чтобы все обратили на это внимание. Мы сейчас находимся в период больших каникул. Подростки много времени проводят вне дома и возвращаются поздно. И, пожалуйста, обратите на это внимание, потому что ситуация очень-очень непростая. Это практически сейчас затрагивает каждый дом в нашей стране, каждую семью. отвечая на мой вопрос о том, почему, казалось бы, что в 2024 году ситуация была другая, казалось, что мы демонстрируем, в том числе и наши 10 демонстрируют стойкость по отношению к этой ситуации, а в 2005 году это проявилось в огромной волне насилия. Это, в общем, нет ничего удивительного. Мы, когда мы сами находимся в состоянии выживаемости, то включаются какие-то защитные механизмы, которые, в общем, ну, замораживают фактически все, что происходит. И в конце 23-24 году, когда были очень активные боевые действия везде, и в этом смысле включились эти самые защитные механизмы. Когда в 2025 году война перешла в состояние рутины и обнажила, собственно говоря, все проблемы, которые существовали в нашем обществе, тут агрессия как раз и выплеснулась наружу, агрессия и в отношении самих себя, и в отношении других людей. Мы знаем, что подростки, люди, у которых, в общем, так сказать, достаточно такой бурный темперамент, их очень легко вывести из себя, и в этом смысле в еще большей степени, чем про взрослых, мы должны говорить о настоящем кризисе. Поэтому для специалистов, наверное, это не было сюрпризом. То, что государство должно тут вмешаться, не только государство в каком-то высоком смысле слова, но и на всех уровнях, на уровнях школы, на уровнях местных советов, и предпринимать действия для того, чтобы эту волну насилия, агрессии остановить. Вот в этом смысле, конечно, наш отчет бьет тревогу и зажигает все красные лампочки, которые только возможно. Аз бецем бемет нифнели натуним, им анахну медабрим аль алимут минит, аз еш по зинук нураи, кимат пи шелош, мейфо бецем магия атируф амитураф азе.
2: את
0: אמרת כן, שזה בגלל, זה רק מלחמה, או שזה גם, יש פקטורים אחרים, כן.
2: אלימות באופן כללי גדלה משמעותית, אנחנו רואים את זה בכל מרחבי החיים, וכמעט אצל כל בני הנוער שדיווחו על איזשהו סוג של אלימות, זאת אומרת, מעל 50% מבני הנוער שאנחנו פגשנו, דיווחו שהם נפגעו מאלימות כלשהי, כאשר 40% מהם אמרו שהם חוו או נפגעו מיותר מסוג אחד של אלימות. זה יכול להיות אלימות בתוך הרשת, זה יכול להיות אלימות בבית, זה יכול להיות אלימות בבית הספר, וזה יכול להיות גם אלימות מינית. אז שוב, אני חושבת שאנחנו מדברים פה על תופעה מצטברת, זאת אומרת, לא חד פעמי, אין פה מלחמה של 6 שבועות כמו איראן האחרונה, אלא יש פה דור שנמצא כבר כמעט 3 שנים במלחמה, ספציפי את השנתיים לפני זה שהייתה קורונה. זאת אומרת שיש פה גם חוסר ויסות וגם דור שלם שנמצא עם איזשהו תסכול שמחפש את המקום להוציא. ואי אפשר גם להתעלם מהמציאות הישראלית שהפכה להיות יותר אלימה, יותר קוטבית. אנחנו רואים את האלימות ברחובות כמעט כל יום. לצערי אנחנו גם רואים נבחרי ציבור. זאת אומרת שיש פה שילוב של הרבה מאוד סיבות מדוגמה אישית, ועד באמת טראומה כזאת או אחרת בעקבות המצב, שדרך ביטוי שלהם מגיעה גם לצערי באלימות. וכשמדברים על אלימות מינית, אז אנחנו רואים ממחקרים שהרבה פעמים בתקופות מלחמה, אלימות המינית עולה, בין אם זה לצערי בבית ובין אם זה בחוץ. אנחנו צריכים לחשוב איך מטפלים לזה גם בכאן ועכשיו, וגם בשנים הקרובות כשיהיה לנו בני נוער שיהפכו להיות מבוגרים, שחוו טראומה כזאת או אחרת.
0: אני גם רוצה שתתייחסי בעצם להבדל בין בנים ובנות. בנות פונות יותר פנימה ובנים פונים החוצה.
2: נכון. אז בדקנו באמת בדוח, אנחנו בעצם רוצים לבוא ולהגיד לא רק איזה תופעה, אלא איך זה בא לידי ביטוי בין המינים שונים. ואנחנו רואים ש... בנות מרגישות יותר מופנמות, פחות מוציאות את המצוקה שלהם, צריך יותר לשים לב ולהרכיב זוג משקפיים, כי בהם יש פה פציעה עצמית שלא תמיד נראית, הפרעות אכילה, דיכאון, חרדה, לעומת בנים שמוציאים את זה בהתנהגות יותר מסכנת חיים, אם זה אלימות, אם זה שימוש בסמים, שימוש באלכוהול, זאת אומרת, אנחנו רואים הבדל משמעותי ממש בעשרות אחוזים בין בנים לבין בנות, וזה דורש מאיתנו גם כאנשי מקצוע וגם כהורים, תנועות נוער, אנשי חינוך, להסתכל אחרת על בנים ועל בנות ולשים לב לדברים שלא תמיד נראים לעין.
0: כן. טלי ארז, מנכלית אלם, המון המון תודה לך.
2: תודה, תודה שהזמנת אותי.
0: תודה. Как можно объяснить такой всплеск насилия, кроме, Наталья говорила о войне, о том, что война стала рутиной, почему это происходит? Вообще все общество становится гораздо более, более склонным к насилию, это происходит в самых разных сферах, кстати говоря, наши подопечные говорили нам о том, что они сталкивались с насилием, как уже было сказано, в 50% случаев за последний год, в 50% из них сказали, что сталкивались с насилием, 40% сказали, что это было больше, чем, скажем так, из одного источника. Это может быть насилие в семье, к сожалению, это может быть насилие в школе, на улице, это может быть насилие в сети. Это тоже вид насилия, о котором нужно говорить. Общество стало гораздо более агрессивным. Дети находятся в этом состоянии уже 3 года. Если прибавить к этому еще 2 года пандемии, то можно сказать, что, в общем, так сказать, все их детство и отрочество прошло под этим знаком. Можно говорить о том, что, в общем, никто этим особенно не занимается. Наши народные избранники подают в этом смысле плохой пример, поэтому это ситуация, которую, безусловно, нужно обсуждать, нужно решать, нужно об этом, так сказать, думать, о том, как нам в ближайшие несколько лет постараться сделать так, чтобы эти подростки, которые сейчас находятся в этой трудной ситуации уже несколько лет, выросли в нормальных взрослых людей, которые не были бы склонны к насилию. Есть большая разница между мальчиками и девочками, в том смысле, что мальчики... Девочки, как правило, загоняют боль внутрь, они больше склонны к депрессиям, к страхам, к расстройству пищевого поведения, к различным, ну, попыткам, скажем так, нанести урон самим себе, а мальчики проявляют эту боль снаружи, то есть они чаще склонны к опасному поведению, к действительно к жестокости, к наркотикам. И это, в общем-то, сказать, разница между мальчиками и девочками, гендерная разница, которую нужно очень хорошо понимать, причем, конечно же, в первую очередь людям, которые занимаются этим профессионально, и в том числе и молодежным организациям, ну и, конечно же, родителям. Это действительно чрезвычайно важные вопросы, которые мы постарались суммировать в нашем отчете для того, чтобы у большого количества людей в Израиле было о чем задуматься. Это была Талия Эрес, генеральный директор общественной организации «Элем», которая занимается подростками в группе риска. В конце минувшей недели Кнессет завершил свою работу, то есть самораспустился, и Израиль вступил в новую предвыборную кампанию. Выборы состоятся 27 октября 2026 года, ровно через 100 дней. Но и главная историческая аномалия этой даты заключается в том, что это изначальный, заложенный законом срок окончания каденции нынешнего правительства в израильской политической реальности, где коалиции обычно рушатся досрочно, это довольно-таки уникальный случай. Кнессет дошел до финиша в срок впервые с 1988 года. Роман Янушевский у нас на линии, главный редактор сайта 9 канала, автор телеграм-канала «Ближний В», «Мои 5 огород». Роман, доброе утро.
3: Доброе утро, Юля.
0: Итак, в Израиле выборы в срок были до сих пор всего лишь 4 раза. То есть вот такая вот интересная особенность. Всегда в Израиле проходят досрочные выборы, а эти как раз проходят срок.
3: Действительно, это такая исключительная ситуация. Особенно она резонирует с политическим кризисом, который начался в конце 2018 года, и, получается, с 2019 по 2022 год был 5 выборов. За 3 года 5 выборов. И вдруг неожиданно коалиция, которая проживает от сих до сих, от А до Я, в общем, он такой контраст мы явно видим. До этого времени 4 раза за всю историю страны выборы проходили в срок, не, то есть это были не предварительные, не досрочные. Это было в 59-м году, в 65-м, 69-м, ну вот последний раз в 88-м. Если по каким-то причинам дата не изменится, скорее всего она не изменится, выборы состоятся 27 октября, это будет, получается, пятый раз, когда они проходят в установленный законом срок. Понятно, что в истории Израиля всякое бывало, были различные чрезвычайные обстоятельства. Например, самые первые выборы в январе 49-го года пришлось перенести из-за войны за независимость, все еще шли бои. То же самое было и в 73-м году, когда осенью должны были пройти выборы, но когда началась война судного дня, отложили почти на 2 месяца голосования, выборы прошли 31 декабря. В 1977 году была другая история, когда блок во главе блок партии Ликуд во главе с Менахемом Бегином, по сути, завершил, положил конец почти 30-летнему правлению партии Мапай, левоцентристской. Сейчас ее наследницей является партия Авуда.
0: И... которая тоже уже не существует.
3: Да. Да,
0: демократиям, наверное, да, скорее.
3: Называется демократиям, но просто партия Абуда, она на слуху. Потом к этому бренду могут и вернуться после выборов. Так что я бы не списывал со счетов. Вот, потом с 88-го года тоже были различные досрочные кампании. После убийства Рабина, например.

0: октября, при том, что в последние недели раздавались предположения, что, может быть, на неделю раньше, 20 октября будет проведено, чтобы не было ситуации 27 октября. Во-первых, по закону определился срок каденции. Есть основной закон Кнессет, который определяет, что каденция парламента, она составляет 4 года. И во время прошлых выборов председателем ЦИКа был судья Ноам Сольберг. И после выборов пошел спор, а когда же заканчивается каденция. И весной 23-го Сольберг окончательно постановил, что это пройдет 27 октября. То есть выборы нужно провести до 27 октября включительно. То есть уже 28 октября, если их проводить, если вот по умолчанию их уже нельзя, только есть какие-то чрезвычайные обстоятельства. И по закону выборы должны проводиться во вторник. Почему во вторник? Это очень удобный день посреди недели. Во-первых, все уже пришли в себя после выходных, проснулись, в общем, начали работать, пришли в себя. С другой стороны, есть еще несколько, есть пара дней до выходных следующих. И если проходит голосование, есть пару дней подвести итоги. То есть, как правило, в пятницу утром уже есть окончательные итоги голосования. Потому также считается, что это соответствует еврейской традиции, потому что в Торе написано
1: «Поамаим китов».
0: Да, «Поамаим китов», ибо это хорошо. Дважды прозвучало только про этот день, про вторник, про третий день творения, ну и вот сотворение мира, и вот это зацепилось.
1: Интересно, что во многих странах выборы проходят. Кстати говоря, по-моему, в США тоже во вторник выборы президента, если я не ошибаюсь.
0: Бывает, что и воскресенье.
1: Да. Во многих странах воскресенье, да. У нас же при этом делается во вторник, хотя бывали исключения из этого. Вот когда вот было 5 сразу выборов подряд, то там какие-то из них проходили какой-то другой день. Но в целом это выходной день, он тоже законом определен как выходной, да. Большинство людей просто получают фактически дополнительный отпуск. Ну и при этом, в общем-то сказать, да, то есть в других странах этого не делают, потому что воскресенье и так выходной. Да, у нас дают отпуск, но и при этом все равно явка не очень высокая, по крайней мере. Бывали годы, когда прямо даже вот совсем мало людей приходило на выборы. Ну вот в этом году, может быть, будет по-другому, потому что все-таки драматические события произошли. Мне кажется, что это многих подвигает сейчас на то, чтобы все-таки использовать свое демократическое право и принять участие в выборах.
0: Я думаю, что действительно в этом году будет рекордная явка. Более того, подавляющая масса израильтян, проживающих за рубежом, она не может голосовать. Могут голосовать в посольствах, консульствах только официальные сотрудники, чиновники, государственные чиновники, которые по работе находятся за границей. Mm-hmm. Грубо говоря, если израильтянин даже в отпуске, он не может пойти проголосовать. Или если он там живет в другой стране. Но если это сотрудник МИДа, или если это сотрудник силовых структур, или, например, сотрудник Сахнута, они, да, могут там проголосовать. Так вот, я думаю, что часть людей, которые обычно не голосуют, они даже специально прилетят в Израиль проголосовать, это раз. А во-вторых, учитывая драматические события последних 4 лет, судебная реформа, 7 октября, последующая за это война, я думаю, что в принципе, израильское общество и так, к сожалению, достаточно поляризовано. Но в этот раз будет особый случай, когда действительно очень много израильтян, больше, чем обычно даже, все-таки, я думаю, придут голосовать и высказать свое мнение и, получается, реализовать свой государственный долг.
1: Да, 100 дней осталось до этого праздника демократии. В общем, да, не хочется, конечно, употреблять клише, но в данном случае это действительно так. Давно в Израиле не было выборов, поэтому я думаю, что важно, чтобы каждый принял в них участие. Роман Янушевский, политолог, главный редактор сайта 9 канала, автор телеграм-канала «Ближний В. Мои 5 огород». Спасибо огромное.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: Всего доброго. во время своей последней недели работы Кнессета наш парламент окончательно утвердил закон, разрешающий

0: открывать учебные программы с гендерным разделением для обучающихся на степень магистра и доктора философии, то есть, попросту говоря, на вторую и третью степень. Этот закон позиционируется его авторами как расширение автономии вузов и шаг навстречу религиозному сектору, однако руководство ведущих университетов страны, включая Технион, еврейские, Тель-Авивские университеты, университет имени Бен-Гуриона в Негеве, выступили с резким протестом, назвав эту меру прямым ударом по академическим свободам, качеству исследований и правам женщин в высшей школе. Критики закона предупреждают, что интеграция раздельного обучения неизбежно приведет к скрытой дискриминации и сегрегации в кампусах. У нас на линии профессор Орли Саде, декан школы бизнеса Еврейского университета. Профессор Оля Саде, шалом, бокер тов.
1: Бокер тов, шалом.
0: Это где эхо ты трашамт ми мяхока хадаш или афродамик дарит ба кампусим?
1: כי אנחנו מתנגדים לזה, האוניברסיטה העברית, המכתב של הדיקנים והדיקניות היה המכתב המוסדי הראשון שיצא, עם אמרה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית, כל ניסיון להפרדה מגדרית או לצמצום הנוכחות המשותפת של גברים ונשים במרחב הציבורי זר לרוחה של האוניברסיטה העברית. הוא זר לרוחה מאז הקמתה למעלה מ-100 שנים והוא עדיין זר, ואנחנו מתנגדים לזה חד משמעית. אנחנו חושבים שזה פגיעה, הפגיעה בשוויון המגדרי זה פגיעה בחופש האקדמי, באיכות המחקר ובכלל בעתידה של האוניברסיטה והחברה בישראל בכללותה. אז חד משמעית, לא אצלנו.
0: כן, אני אתרגם ואנחנו נמשיך הלאה. Я спросила, как она относится к этому закону. Мы не только я, но и вообще наш университет и все наши деканы категорически против такой практики. Мы считаем, что невозможно устраивать гендерную сегрегацию в кампусах, университетах. Это очень сильно вредит всему академической свободе, правам женщин, и это абсолютно чуждо самому принципу работы нашего университета. Никогда в жизни такого не было, и мы считаем, что этого не должно быть, и наше слово — это абсолютное «нет» такой сегрегации. Аваль, им есть эзиши туэлит бахок ли да тех, или машаль, уляй зэ кен и тэн и вшарут ли нашим харидиот лагешет ли туарим. Миткадмим вебли маслю лазэ, им пашут айон нишарот бли аскала.
1: אז בואי נתחיל בכלל מהדבר הזה שחלק מהבסיס של העבודה האקדמית, אנחנו מדברים על תארים מתקדמים, זה פלורליזם, זה חשיבה, זה עבודה ביחד, זה שיתוף כוחות. אני הנחיתי סטודנטים גברים וסטודנטיות נשים לדוקטורט, אז מה, אני מחר לא אוכל להנחות סטודנטים גברים? אנחנו עשינו ביחד סיור מוחות, אז מחר הוא לא יתקיים? זה משהו שפוגע בהוויה המאוד מאוד בסיסית וערכית מצד אחד של איך אנחנו תופסים מחקר מצד אחד, ומצד שני, תכלס פרקטית, אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, ואנחנו חושבים שזה פשוט יפגע בעבודה המחקרית גם של אותן נשים חרדיות. אז מה, אני צריכה לתת להם מוצר סוג ב' רק בגלל שהן רוצות אותו? אני לא חושבת כך.
0: Они торгим. Я спросила, есть ли на взгляд моей собеседницы какая-то польза от этого закона? Может быть, есть женщины из ультраортодоксального сектора, которые пойдут учиться на вторую и третью степень только в случае, если будет подобное направление в университетах, а так они останутся без образования. Я хочу сказать, что основа вообще обучения на более продвинутой степени — это плюрализм, и это совместное творчество. Я преподавала и вела студентов и женщин, и мужчин, подводила их к получению третьей академической степени. Я преподавала, читала им лекции и женщинам, и мужчинам, и это не может быть сегрегировано. Я не понимаю, как может быть, что есть, даже если женщина хочет учиться отдельно, получается, что мы должны для нее устраивать некое особое направление, которое будет второсортным. Мы считаем, что это не может происходить, и этого не будет. А с Бейцем איך החוק הזה קובע? אף לא מכריח אתכם, את האוניברסיטאות, לפתוח את המסלולים האלה.
1: כמו שאמרתי, אנחנו נגד לעשות את זה אצלנו בבית, אנחנו גם נגד ערכית. אני אתן רק דוגמה. אצלנו בבית ספר למינהל עסקים, יש הנהגה משותפת. הנהגת בית הספר מורכבת, הלכה למעשה, גם מנשים וגם מגברים. אנחנו מובילים ביחד החזון האסטרטגי של המוסד, מתוך כבוד הדדי והערכה המקצועית. אז מה אנחנו אמורים להגיד עכשיו? אופס, לא. זה לא ה-DNA שלנו, אבל זה כן ה-DNA שלנו. אנחנו גם בהוראה שלנו, אנחנו מלמדים גם גברים וגם נשים, ואנחנו מובילים שיח, שהוא שיח מגוון בתוך הכיתה. אז אנחנו לא יכולים שזה יהיה אחרת. ואנחנו מאוד מוטרדים שכרגע, כשמצב ההשכלה הגבוהה, ובכלל האקדמיה בישראל, בקיצוצים תקציביים, במצב כלכלי מאתגר, להוסיף עוד מגבלות שיופנה אליהם משאבים, זה אומר שזה פניע בדברים אחרים. אז גם ערכית, וגם תפעולית, וגם תקציבית, אנחנו נגד.
0: כן. אנחנו גם נזכיר, אורלי, שאת בעצם האישה הראשונה שהייתה פרופסור למימון, נכון?
1: נכון.
0: בארץ, כן.
1: באוניברסיטאות המחקר, כן, ובאוניברסיטה העברית. אז איך דבר כזה אמור להתקיים בסביבה שהיא סביבה ששמה כותרות ושמה גבולות ושמה קירות? והיום זה חרדיות, ומה זה יהיה מחר?
0: כן. פרופסור אורלי שדה, דיקנית בית הספר למינהל עסקים באוניברסיטה העברית, המון המון תודה.
1: בבקשה, ותודה לכם שנתתם זרקור לנושא כל כך חשוב.
0: כן, בהחלט, תודה. Моя собеседница, профессор Орли Саде, которая сама была первой женщиной-профессором в той области, которой она занимается в израильских университетах, профессор финансирования, говорит о том, что если университеты не откроют подобные направления, это совершенно невозможно ни с какой точки зрения, ни с бюджетной, потому что это все очень стоит очень больших денег устраивать такие фактически отдельные кампусы. Но и самое главное, с этической, с моральной точки зрения, у нас совместное руководство. В руководстве университетов есть и мужчины, и женщины. И все основано именно на равномерном распределении ценностей и обязанностей. Мы просто не можем позволить. Сейчас у нас сегодня Академия Израильская находится в непростой ситуации из-за недостатка бюджета. И сейчас заниматься таким разделением это просто равносильно самоубийству. Мы и многие другие университеты уже высказались категорически против этого закона. Я напоминаю, что речь идет о законе, принятом буквально в последние сутки действия нынешнего КНЕСТа о том подтверждении учебных программ с гендерным разделением на степень магистра и доктора философии в израильских университетах. Дорогие друзья, мы сейчас послушаем рубрику «Иврит для души» с Галей Городецкой. Галя отвечает на вопросы наших радиослушателей.
2: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. А сейчас мы продолжим говорить о картах из колоды Эрец Яцурей Ганефеш, то есть страна существ, живущих в душе. Эту колоду создала Эфрат Маян, израильский известный детский психолог и, собственно говоря, психотерапевт, и она еще много занимается преподаванием. И вот какие карты нам выпадают сегодня. Мы говорим о картах Шель-Кохот, то есть силы, которые есть у нас в душе. Итак, первый – это Гакох Лякахат Ахрают, то есть сила брать на себя ответственность. Собственно говоря, Лякахат, тут все понятно, корень Ляках. Какие еще слова мы знаем отсюда? Например, слово Лекиха, то есть взятие. Например, мы говорим «лекихат ахрают» – взятие ответственности. Что еще можно лакахать? Лакахать труфот, принимать лекарства. Хотя часто говорят линтоль труфот, более официально. А насчет слова ахрают, тут у нас, в общем-то, корень алиф хет рейш, то есть ахарей чего-то. То есть ответственность, значит, ты стоишь за своими словами, ты как бы не убегаешь. Ты Есть такое выражение «ламод бамиля» или «ламод меахорея милим», то есть дословно стоять за своими словами, то есть отвечать за свои слова. Следующая карта – это «гакоах льет мелех вело корбан». Смотрите, «мелех» – это король или царь, корень «мем ламет хав». Какие слова мы знаем из этого корня? Слово «мелюха», то есть царство. «Мамляха» – это государство, тоже царство, собственно говоря. «Мишпахата мелюха», допустим, это семья, королевская семья. «Мальхут» – это тоже царство. Есть такое выражение «адхатсия мальхут» – «до половины царства я тебе отдам». А вот слово «корбан» – это жертва. То есть быть королем, а не жертвой. Корбан, корень куфрейшбет, происходит от слова леакрив. Это приносить в жертву. Что еще? Гакрава – это жертвоприношение. Гакрава от смит – это самопожертвование. Можно, в общем-то, здесь подумать и о слове коров, которое из того же корня тоже происходит. Хотя я не очень понимаю, есть ли здесь связь. Следующая карта – «Гакоах лаацор улейрага». «Лаацор улейрага», то есть остановиться и успокоиться. «Лаацор» – корень «айн цадик рейш». Здесь у нас какие слова еще есть? «Ацира» – это остановка. Маацорим – это тормоза. Бейт маацар – это следственный изолятор, собственно говоря. То есть лаацор бен адам – это не только остановить его, это еще задержать. Когда мы говорим о полиции, да, то мы говорим лаацор бен адам. То есть есть два похожих слова. Лаацор – это именно задержать, а маалеэссор – Ляхнисли маасар – это уже тюремное заключение, да, то есть уже после решения суда. Далее, лейрага. Корень рейш гимель айн. Лейрага – это успокоиться. Рагуа – это спокойный. Рога – это спокойствие. Если мы посмотрим на гефиль, то мы увидим там глагол лягаргия. Это значит успокоить кого-то. Есть еще хорошее выражение – легаргия – это рухот. Дословно это успокоить ветра, но это значит успокоить страсти какие-то, которые бушуют, утихомирить спорщиков или тех, кто ссорится и так далее. Если мы посмотрим на ниф-аль, то мы увидим глагол нирга, то есть успокоился в пассиве. Вот, собственно, больше, пожалуй, ничего про этот корень. Следующая карта – называется «Гакоах лирот ор бикцега мингара». Лирот ор бикцега мингара, то есть видеть свет в конце туннеля. Да? Слово «лирот» – корень «рейш алев гей». Мы знаем отсюда, например, в «ниф але» глагол «нир-э» или «нир-а» в прошедшем времени, в настоящем «нир-э». Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, если мы хотим сказать «мне кажется», мы можем сказать «нидмели», а можем сказать «нир-эли». А очень многие неправильно говорят «нир-али». Это неправильно, правильно «нир-эли», потому что «нир-а» – это только прошедшее время. Теперь, если мы посмотрим на «гифиль», то мы увидим глагол «легар-от» – «показать кому-то». А если мы посмотрим на «гитпаэль», то мы получим глагол «легитра-от». То есть дословно это «увидеться». Слово «до свидания» дословно переводится как «увидеться». Теперь «реи» – это зеркало. или мара. Есть два слова для обозначения зеркала. Еще из этого же корня рея – это зрение. Нирут – это такое интересное слово, в общем, современное, недавно оно появилось. Нирут – это значит то, как человек умеет выглядеть не в плане просто внешности, а в плане того, как он делает, чтобы его замечали, быть заметным. Пожалуй, все про этот корень. Далее ор, ну понятно, корень алиф вавреш. Здесь очень интересен глагол в пиэле леайер. Леайер, то есть иллюстрировать. Слово иллюстрировать, иллюстрация происходит от корня немецкого корня люст, который обозначает свет. Точно отсюда слово люстра, да? Поэтому иллюстрация и юр. Леайер, иллюстрировать. Меуяр, проиллюстрированный. Далее, бикце хамингара, в конце туннеля. Каце – это конец, край. И мингара – это туннель. Мы, к сожалению, это слово в последнее время часто слышали. Нунгей рейш – у него корень. То есть корень, в общем, тот же самый, что и у слова нагар, то есть река. Вообще есть глагол лингор, который обозначает течь куда-то. И вот туннель, он из того же корня. Далее, следующая карта. Гакоах лекабель эт мише шонне. То есть сила принимать того, кто отличается от тебя. Шонне, то есть другой, отличающийся. Шони – это отличие. Что еще? Лихиштанот – это меняться. Лешанот – это менять что-то. Значит, насчет слова «менять» у нас есть два. Есть «лешанот» и есть «леахлиф». В чем разница? «Лешанот» – это что-то изменить. То есть сделать каким-то более высоким, более низким, более широким, более узким, каким-то еще. Изменить его сам, сам этот предмет или человека. «Лешанот бенедам», говорят. И «эфшар лешанот бенедам». Да, невозможно изменить человека. Но есть еще ляхлив, то есть поменять, заменить что-то взамен чего-то. Это уже совершенно другой корень хет, ламет, фей. И слово щинуй, конечно, изменение, это тот же самый корень. Следующая карта коах гадимьон. Димьон – это фантазия, корень далит мем гей. Тот же самый, что в слове «доме». «Нидме» – это «кажется», то есть вроде как похоже на что-то. «Нидмели» – «мне кажется». У слова «димьон», кстати, есть еще второе значение, кроме фантазии. Это еще и сходство. Некоторые про сходство говорят не «димьон», а «димайон», но это неправильно. На самом деле и то «димьон» – просто слово с двумя значениями. Следующая карта – коах га мангигут. Мангиг – это лидер. И мы видим, что корень у нас здесь нун гей гимель. То же, что в слове негаг. То есть негаг – водитель, он ведет. Лидер – мангиг, он тоже ведет. Что еще из того же корня? Если мы посмотрим на гит паэль, то мы увидим там глагол легит нагэг, то есть вести себя. И, соответственно, гит нагагут – поведение. Кроме этого, из этого же корня у нас есть слово «мингаг» – «обычай», и слово «нагуг». «Нагуг» – это значит «принято что-то делать». Допустим, «бе роша шана нагуг лейхоль тапуах бедваш». Да, в роша шана принято есть яблоко с медом. И слово «негига» – это вождение, когда мы говорим о транспортном средстве. «Решайон негига» – это водительские права. Вот такие карты были на сегодня. Я еще раз напомню номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
2: Иврит для души с Галей Городецкой.

0: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. В Иерусалиме 10 часов. В студии Семен Каплан. Эскалация в Персидском заливе. В течение последнего часа на американской базе в Кувейте были слышны взрывы. В Эль-Кувейте заявляют, что страна стала главной мишенью иранских атак в регионе из-за отказа от диалога с корпусом стражей Исламской революции и нежелания уступать давление, которое Тегеран оказывал на кувейтское правительство. Высокопоставленный источник в Кувейте сообщил корреспонденту Канрой Кейсу, что власти страны отказываются освобождать офицеров КСИР, которые были задержаны в ходе боевых действий при попытке проникновения на кувейтскую территорию для совершения терактов. Израильский источник в службах безопасности сообщил саудовскому телеканалу «Аль-Хадад», что Иран планировал ликвидацию высокопоставленных израильских чиновников в качестве мести за устранение Али Хаменеи. По утверждению источника, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сейчас находится за пределами своей страны. Он также отметил, что заявление от имени Хаменеи составляют представители корпуса стражи Исламской революции. Кроме того, источник сообщил, что Вашингтон не заинтересован в участии Израиля в операциях против Ирана, даже если тот подвергнется атаке с его стороны. Об этом сообщает обозреватель КАН Шимон Миджан. Сообщение компании «Ракевит Исраэль». Из-за пожара временно остановлено движение поездов между станциями Лод, Рехобот и Ашкелон, а также между станциями Лод и Ришон-Лицион, Ришоним. Изменения в расписании коснулись и других маршрутов. Цааль объявил несколько районов на юге страны закрытой военной зоной. Ограничения будут действовать в течение суток. Проезд запрещен от перекрестка Яд-Мордехай до перекрестка Шаар-Анегев на трассе 34, а также от перекрестка Шаар-Анегев до Керам-Шалом на трассе 232. Нападение на инспекторов налогового управления в Бней-Браке на прошлой неделе. Глава ведомства Шай Ааронович объяснил, почему направил письмо мэру города Зайберту с предупреждением о том, что работа инспекторов фонда компенсации в городе будет приостановлена до тех пор, пока градоначальник не осудит акты насилия. По словам Аароновича, у муниципалитета нет вооруженных сил или серьезных структур безопасности, поэтому ведомство не ждет от городских властей силового решения проблемы. Он понимает, что одно лишь осуждение со стороны мэрии не остановит подобные инциденты на следующий же день. Однако, как подчеркнул глава налогового управления, речь идет о важнейшем моральном и общественном сигнале, когда руководитель и старейшины города должны прямо заявить, что насилие в отношении представителей государственной власти в их городе абсолютно недопустимо. Криминальные новости. Война между преступными группировками. Полиция переведет под домашний арест главу криминальной организации Йоси Мусли. Корреспондент Канады Дас Гринберг сообщает, что правоохранительным органам не удалось собрать улики, связывающие его с последними событиями. Сегодня ночью у частного дома в районе Цаала на севере Тель-Авива была взорвана граната. Из полиции сообщили, что пострадавших и ущерба нет. Корреспондент КАН Анна Пинес передает, что целью нападения был дом местного преступника, известного правоохранительным органам. Сейчас проверяется его возможная связь с криминальным кланом Джаруши. Чемпионат мира по футболу 2026. Сборная Англии заняла третье место на турнире, обыграв команду Франции со счетом 4-6. Сегодня в 22 часа состоится финальный матч между сборными Аргентины и Испании. Прямая трансляция матчей Кубка мира по футболу ведется на телеканале КАН-11, в приложении КАН-бокс, на радиостанции КАН-Решет-Бет, а также на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Аш-Доде 32, в Бейершеве 37, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 29 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Таковы последние новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКА в 11 часов. Доброго дня и шалом Миирушалаим.
1: КАН РЭКА. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан-Река.

0: второй час программы «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Министерство юстиции опубликовало проект постановления, меняющий механизм борьбы с ремонтом автомобилей, принадлежащих израильтянам, на территории палестинской автономии. Из-за неэффективности уголовного преследования, которое было и ранее, за последние 8 лет до суда дошли лишь 14 дел, ведомство предлагает перейти на систему прямых административных штрафов. В случае, если эта инициатива будет утверждена, владельцу за ремонт машины в автономии грозит штраф в 3000 шекелей, а при использовании посредника 6000 шекелей. И также вводятся штрафы до 30 тысяч шекелей для израильских автосервисов за хранение незарегистрированных запчастей. До вступления новых правил в силу требуется обязательное утверждение экономической комиссии Кнесета, которая, очевидно, займет время. Адвокат Юрий Бранд, специалист по транспортным вопросам, у нас на линии. Юрий, здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Итак, этот проект сейчас находится на этапе рассмотрения, ожидает утверждения экономической комиссии Кнесета. Насколько часто вот такие инициативы блокируются или существенно изменяются в комиссиях в процессе дискуссии профессионалов?
1: Смотрите, дело в том, что это не какое-то частное законодательство, речь идет о действительно законодательстве от Министерства юстиции. То есть, можно сказать так, наболело. И две причины. Первая причина насчет ремонта машин палестинской экономии. Две причины. Первая причина – это безопасность граждан. И вторая причина – это качество ремонта. То есть мы все знаем, что там, естественно, цены дешевле, да. Люди туда ездят, но они не понимают, что качество ремонта может быть совершенно бесконтрольное. Никто не контролирует этот ремонт, никто не знает, о каких запчастях идет речь. Кстати, есть еще одна большая причина, это то, что происходит с угоном автомобилей в нашей стране. И не просто так израильским гаражам запрещено держать у себя незарегистрированные запчасти. То есть, если, не дай бог, находят в гараже незарегистрированную запчасть, как вы сказали раньше, штраф за это 30 тысяч шекелей. Mm-hmm. Что происходит? Просто палестинская автономия, просто воруют автомобили в Израиле, их разбирают и продают в Израиль какие-то незарегистрированные запчасти. То есть и всем это выгодно. То есть запчасти дешевые, гараж ремонтируют, машины продолжают воровать. Кто страдает, страдаем мы. Потому что чем больше ворованных машин, тем дороже годовая страховка. Тем страховые компании больше выплачивают компенсации. То есть круговая порука. И, соответственно, это все должно привести к тому, что в конечном итоге будет меньше угонов. То есть только зарегистрированные запчасти, только качественный ремонт в израильских гаражах, которые контролируются, которые можно контролировать, что там будет действительно ремонт, который не приведет к какой-то небезопасному движению этого автомобиля. И плюс безопасность граждан, которые пересекают черту, что запрещено, кстати, и подвергает свою жизнь опасности. И, кстати, переход с уголовного кодекса на административный тоже упрощает данный процесс. То есть до сегодняшнего дня лицо, нарушившееся закон, ему выписывают приглашение в суд, обвинительное заключение, он приходит в суд, может его переносить, и начинается волокита израильских судов. В данном законопроекте будет административное. То есть выписывают человеку административный штраф, и он его просто должен заплатить. Не заплатит срок, он просто заплатит двойной штраф. То есть речь идет о совершенно другом процессе. Да, можно как-то подавать на апелляцию, но это совершенно другой процесс. Это намного труднее, намного сложнее. Угу. Вот и все причины этого законодательства, этого изменения.
0: Как можно это, собственно говоря, фиксировать? То есть я понимаю, что въезд в зону A запрещен, там стоят пограничники, и, в общем-то, сказать, действительно, в этом смысле есть еще и другая сфера. Да? Нужно объясниться, почему те или иные люди въехали на территорию, на которую въехать было нельзя. Но есть ведь места в палестинской автономии, куда можно заехать,
1: заезжать. Да. Но опять-таки туда можно заезжать, но там опять-таки нельзя ремонтировать. Угу. То есть, соответственно, израильская полиция тоже будет туда приезжать, тоже будут проверять эти гаражи, выявлять там израильские автомобили. израильских жителей. И, соответственно, хозяева этих автомобилей будут получать соответственные штрафы, денежные штрафы, как мы говорили, 3000 шекелей, 6000 шекелей в виде наказания. То есть контроль очень легок. Вопрос в том, будет ли он этот контроль. Мы все знаем, что очень много принимается законодательства, но в результате оно не контролируется, и, соответственно, ничего, ни к чему это не приводит. Да? Возьмем эти законодательства о электрических велосипедах. Да? Да. Оно законено, все, нельзя ехать без каски, нужно ехать с номером, нужно ехать только на специальных дорожках, но опять-таки мы видим, что происходит, где ездят эти велосипеды и кто их водит. Нужно, соответственно, водительское удостоверение, но, к сожалению, это законодательство никто не контролирует. Результатом много погибших на этих электрических велосипедах и соответственно, продолжают нарушать. Весь вопрос, да, это будет ли контролироваться это новое нововведение, потому что если оно контролю не подлежит, соответственно, это ничего не даст.
0: Угу. То на данном случае, учитывая, что это все-таки не популистский закон, который, так сказать, принимается для того, чтобы просто заработать еще какие-то себе заголовки, а именно инициатива Министерства юстиции, которая, в общем, ну, можно предположить, что серьезно озабочена, да, проблемой угона автомобиля.
1: Совершенно верно.
0: Да, то, может быть, в этом смысле будут какие-то разработаны механизмы действительно контроля, мониторинга, в общем, и наказания.
1: Да, да, это самое важное, чтобы был контроль, потому что если принимать новые законы, их не контролировать и ничего с ними не делать, соответственно, ничего это не даст. Будем на это надеяться. Закон прекрасный и давно должен был принят.
0: Адвокат Юрий Брандт, специалист по транспортному праву. Огромное вам спасибо. Хорошего
1: спасибо
0: дня.
1: Спасибо вам.
0: Счастливо. Мы действительно сегодня много говорим о различных законах, которые были приняты Кнессетом в последнее время. Но вот последняя неделя оказалась очень такой продуктивной для нашего парламента. Но не все законы, видимо, будут осуществляться, потому что на некоторые уже наложено вето Высшего суда справедливости, по крайней мере, до следующего применения. Но мы сейчас не об этих законах, а о том, что Кнессет окончательно утвердил важнейшую поправку к закону о приемных семьях, призванную решить сразу две острые проблемы этой системы. Во-первых, государство полностью отменило возрастной потолок в 56 лет для потенциальных приемных родителей. Речь идет о временных родителях, о, так сказать, детях, не которые усыновляются, а именно о том, детях, которые переходят в такие семьи до решения их дальнейшей судьбы. И таким образом, видимо, рассчитывают расширить базу семей на фоне их критической нехватки. Во-вторых, закон ликвидировал бюрократический тупик в сфере охраны ментального здоровья детей. Обо всем об этом мы поговорим с генеральным директором организации Ор Шалом. Яир Медальон у нас на линии. Яир Шалом, бокер тов.
2: Бокер тов.
0: אז עד היום בעצם החוק הגביל את גיל הורי האומנה ל-56 וכעת ההגבלה הזאת הוסרה. מה זה נותן בעצם? האם אתם מעריכים שיש הרבה משפחות ככה יותר בוגרות שירצו להיות משפחות אומנה?
2: נכון. אז בעצם החוק שנחקק ב-2016 הגדיר את גיל משפחות האומנה. ובעשור האחרון מאז שנחקק החוק, אנחנו רואים שיש משפחות שדווקא הגיל הבוגר יותר, המצב שבהם הן נמצאות, הפניות שלהן, יכולות להיות משפחות אומנה טובות, לפתוח את הלב והבית לילדים אחרים, ובהובלת משרד הרווחה באמת שונה החוק, במטרה לאפשר לעוד משפחות, להפוך למשפחות אומנה לילדים שזקוקים להם.
0: כן, אני מתארת לעצמי שיש מחסור גדול במשפחות אומנה, וזה יכול להיות שזה לפחות חלקית יכול לפתור את הבעיה הזאת.
2: נכון. יש בישראל ילדים שזקוקים לבית שיחליף את הבית או שישלים את הבית שבו הם נולדו, ואנחנו הארגונים המפעילים ומשרד הרווחה מחפשים משפחות שיוכלו לפתוח את הבית, את הלב, עבור אותם ילדים. בטח השנים האחרונות, קורונה ומלחמה בישראל, מקשות הרבה פעמים על משפחות לקחת משימה כל כך חשובה, ואנחנו חושבים שגם הקמפיין הגדול של משרד הרווחה מוביל וגם שינוי החקיקה יאפשרו ליותר משפחות להכניס אליהם הביתה ילד שזקוק לכך.
0: כן. אנחנו תכף נעבור לתיקון השני החשוב בחוק הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך קודם, מה זה בעצם אומר? משפחת אומנה, היא לוקחת ילדים לכמה זמן? מה קורה? איך זה מתנהל?
2: משפחת אומנה היא משפחה שמוכנה להכניס אליה הביתה ילד ולמשפחה, ילד אחד, שניים, שזקוקים לבית עבורם. אנחנו תמיד שואפים שהילד יגדל קרוב ככל האפשר להורים שלו, במצבים שבהם ההורים יכולים לגדל את הילד שהוא יגדל אצלהם, במצבים שהוא יכול לחזור אל ההורים שלו, כי הם עברו תהליך שיקומי שיוכלו לחזור אליהם, אבל בינתיים שתהיה משפחה ובית יציב ובטוח עבורם. אז המשפחה מקבלת אליה ילד שלא יכול לגדול, כשאנחנו כל הזמן בשאיפה שהוא יחזור, אז לפעמים המצב הזה הוא לאורך זמן, ולפעמים המצב הזה הוא יותר קצר, כי ההורים שלו יכולים לחזור ולגדל אותו. לכן האומנה מוגדרת כמצב זמני, בשונה מאימוץ, שבו ההורים של הילד, ההורים הביולוגיים, ממשיכים להיות חלק משמעותי בתוך החיים שלו.
0: טוב, אני אתרגם את החלק הזה, ואנחנו נמשיך. איתק, я спрашиваю в первую очередь моего собеседника о том, что возраст приемных родителей раньше был ограничен 56 годами. А что сейчас это изменение, собственно говоря, снятие этого возрастного ограничения может привести? Мы в 2016 году приняли закон о приемных родителей, и там, собственно говоря, было это ограничение возрастное. Сейчас мы пришли к выводу, что есть много семей, именно как раз-таки более старшего возраста, которые... возможно, больше свободны для того, чтобы принять в свои семьи детей несовершеннолетних. И поэтому мы провели эту работу вместе с Министерством благосостояния. Это поправка к закону, в результате которой ограничение по возрасту снято. Теперь нет ограничения по возрасту. Теперь любая семья может взять себе в семью ребенка, который нуждается, вот, собственно говоря, вот в таком вот воспитании. Что это означает? Что такое приемная семья, как это работает в Израиле. В Израиле есть семьи, которые по разным причинам не могут воспитывать своих детей. И поэтому существует институт приемных семей, которые забирают детей, ну, в смысле, забирают, конечно же, органы благосостояния, но которые принимают в свои семьи одного или двух детей из таких семей и воспитывают их, пока биологические родители проходят процесс реабилитации, пока они, в общем-то сказать, не возвращаются к нормальной жизни. И всегда это делается с тем, что дети есть, так сказать, желание и надежда на то, что дети вернутся в свои собственные семьи, в своим собственным родителям. И в это время, пока это невозможно, их воспитывают семьи других людей. Этот процесс может быть очень длительным, и он может быть очень коротким, если процесс реабилитации происходит быстрым. В любом случае, речь идет о временном состоянии, в отличие, разумеется, от той ситуации, когда люди усыновляют, удочеряют детей, и тогда, собственно говоря, они становятся их родителями. В данном случае у детей есть биологические родители, которые находятся, так сказать, где-то поблизости, и в конечном итоге, как все надеются, дети возвращаются в свою семью. В Израиле в последние годы в связи с войной и с пандемией есть большой недостаток семей, которые готовы в таком временном виде принять детей, и поэтому мы сейчас проводим очень большую, так сказать, общественную кампанию по разъяснению этой ситуации и выявлению возможности для многих семей взять такого ребенка. И вот, в частности, снижение, вернее, отмена этой возрастной планки тоже призвана помочь в этой ситуации. Аз, бецем, ахшав нахну медабрим аля тикуна шини лахок, нахон шиун нуге али типуль рфуи навши. Им это ехоли лязбир это мацав.
2: Фока, у меня... קובע שככל שאפשר אנחנו שומרים על אורחות חייו של הילד. ממנו הוא מגיע זה כדרך אגב או אפרופו באמת פנייה גם לקהילה דוברת הרוסית בהבנה שאנחנו זקוקים למשפחות דוברות רוסית כדי לשמור על הצוויון שממנו הילד מגיע במידה והוא יצא מבית דובר רוסית. ככל שאפשר אנחנו שומרים על אורך החיים של הילד, ואנחנו מערבים וההורים של הילד מעורבים כל הזמן בהחלטות בנוגע לטיפול בילד, בנוגע לחינוך של הילד וכו'. החוק כן קבע בזמנו שבפעילויות יומיומיות, כדי לאפשר לילד בסוף התנהלות רגילה ומענה לצרכים שלו ביומיום, ההורים האומנים יכולים לקבל החלטות בנוגע לטיפול רפואי, או בנוגע לדברים שצריך לקבל להם החלטות מהירות. אחד הנושאים שבחוק הקודם הוצע מהנושא הזה, זה הנושא של טיפול נפשי וטיפול נפשי רפואי. והחקיקה היום, אחרי עשור של הבנה, זה שגם בנושא הזה צריך לתת להורים האומנים יותר כלים ויותר דרכים לענות לצרכים של הילדים, כשיש מצב פסיכיאטרי שמצריך התערבות מיידית. מה שבעבר, המורכבות של מעורבות ההורים של הילד בדבר הזה, כשאתה הרבה פעמים על תהליכים שלהם הילד היה זקוק.
0: כן. הבנתי. אוקיי, ואני, אתם, אמרת שאתם בעצם בקמפיין, משרד הרווחה ואתם, הארגונים התומכים, מה בעצם מחפשים? איזה משפחות אתם מחפשים? איזה פרופיל, אם אפשר לציין?
2: אז החוק קובע קריטריונים בסיסיים, אחד מהם באמת היה של הגיל והוסר כרגע, של משפחה שיש בה מקום יציב עבור הילד.
0: משפחה של בן אדם אחד, זה גם יכול להיות?
2: גם. אנחנו, חוק האומנה וגם הארגונים המפעילים לא רואים שונות בין המשפחות. כל עוד לאותה משפחה יש לב רחב, מקום בבית, יכולת, ורצון לעבודה בשיתוף פעולה ביחד עם הארגונים המלווים את האומנה, כדי לתת לילד הזה את המקום הכי טוב. ולכן הקריטריונים הם מאוד בסיסיים, ובתוך התהליך שבו אנחנו בודקים את המשפחה, אנחנו עושים איזושהי בדיקה הדדית שבודקת גם עבור המשפחה וגם עבור האומנה, שאכן המשפחה הזאת יכולה להיות משפחת אומנה טובה לילדים.
0: כן. יאיר מדליון, מנכ"ל עמותת אור שלום, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: להתראות. Я спрашиваю о другой поправке, важной поправке к закону, которая была принята, и она касается, в общем, ментального здоровья детей. Что это означает? Это означает, что в семьях, в приемных семьях они работают вместе с органами благосостояния и с биологическими родителями очень часто принимаются решения, которые касаются медицинского состояния детей и всего, что касается их образования. Но в многие приемные родители рассказывали, что иногда, в общем-то сказать, они чувствовали, что они не могут в полной мере отвечать за ментальное здоровье своих питомцев, потому что когда дело доходило до психиатрического лечения ребенка, когда требовались какие-то определенные очень быстрые меры для принятия решений, все это очень затягивалось в связи с, ну, скажем так, с бюрократическими проволочками из-за того, что должны участвовать еще и другие органы в принятии этих решений. Поэтому, в общем, сейчас, через 10 лет после того, как был принят этот закон, мы пришли к выводу, что необходимо дать приемным родителям больше возможностей для принятия таких экстренных решений. И вот, в частности, действительно, эта поправка была сделана. Я хочу еще отметить, говорит мой собеседник, что мы заинтересованы в русскоязычных приемных семьях, потому что, конечно же, наша задача, чтобы ребенок чувствовал себя в своей, так сказать, нормальной обстановке, в своей среде. И это, конечно, в первую очередь касается детей из у которых биологические родители русскоязычные. Важно, чтобы они попадали в русскоязычные семьи тоже. Вообще, надо сказать, что сейчас мы находимся в разгаре большой разъяснительной кампании по привлечению новых приемных семей. Критерии достаточно простые. Нужно обладать широким сердцем, нужно иметь, разумеется, финансовую и... Или, скажем так, про финансовую речь не шла. Речь идет о... Ну, дом должен быть достаточно большим для того, чтобы вместить еще одного или двух детей. Но самое главное, это вот, чтобы было желание сотрудничать с с органами благосостояния, для того, чтобы именно все для блага ребенка. Поэтому мы сейчас призываем как можно больше семей к нам обращаться. Мы всегда, конечно же, проводим проверки и разъясняем, и смотрим, подходит ли той или иной семье взять себе еще одного ребенка или двоих. Речь идет о всех семьях, абсолютно нет никакого ограничения, в том числе и о семьях с одним родителем. Нам кажется это чрезвычайно важным для того, чтобы дети чувствовали себя в нормальной обстановке. Это был генеральный директор организации Ор Шалом Яир Медальон. Израильская сборная по физике выступила на 56-й международной олимпиаде, которая проходила в Колумбии, и завоевала там 5 медалей. Одну золотую и 4 серебряных. Абсолютной победительницей турнира стала десятиклассница из Тель-Авива Рут Козловский, а ее соратники по команде закрепили свои успехи на сложнейших практических и теоретических этапах. Больше 400 сильнейших соперников из 95 стран мира. У нас на линии Павел Радзивиловский, тренер молодежной сборной по физике. Павел, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Поздравляю вас.
3: Спасибо большое. Надо детей поздравить.
0: Да, ну детям, конечно, тоже передайте наши поздравления. На самом деле мы уже слышали про Рут, когда, по-моему, вы были на Азиатской Олимпиаде, да?
3: Совершенно верно, да. На Азиатской Олимпиаде она получила приз лучшей девочки в Азии. На самом деле 0,3 очка от нее отставала россиянка. Ну, причем лидеры российской сборной меня спросили: Рут Козловский, это мальчик или девочка?
0: Да.
3: Конечно же.
0: Ну, в этой Олимпиаде она впервые приняла участие, да? Это ее дебют.
3: Да. Рут впервые на международной Олимпиаде, причем она на 2 года младше всех. В принципе, она только находится в 10 классе. И кроме того, что это наше второе женское золото и 14-е золото на международной олимпиаде по физике в истории страны, это также наше первое в истории золото десятиклассника или десятиклассницы.
0: Самое юное, да?
3: Самое юное наше золото, она на 2 года моложе остальных.
0: Понятно. Скажите, как вообще давно вы работаете с Рут, как вы разглядели ее потенциал и, в общем, как строится, собственно говоря, подготовка ее и других ребят?
3: Ну, как всегда, за 1,5 года до международной олимпиады у нас есть первый тур, в котором принимают участие в основном 11-классники, ну, иногда более молодые. В первом туре участвуют 4000 детей, из них отбирается 300 на уровне то, что называется американских, не знаю, как по-русски правильно сказать, вопросов, да? Которых нужно выбрать
0: один из
3: 4 ответов.
0: Да.
3: Да, второй тур более такой серьезный, более уже похож на международную олимпиаду, в котором принимают участие 300 детей, из которых отбираются 30. 30 мы приглашаем на сборы, где 2 недели они проходят очень интенсивную подготовку. И 9 месяцев спустя они, в общем-то, приглашаются в следующий лагерь, следующие сборы, из которых, в принципе, выбирается сборная Израиля. В первую очередь на Азиатскую Олимпиаду, которая, как вы сказали, прошла 3 месяца назад в Южной Корее. Ну и финал этого процесса — это вот 5 человек, 5 детей, которые представляют нас на международной олимпиаде по физике.
0: Как проходило соревнование?
3: Соревнование состоит из 2 экзаменов. Первый тур экспериментальный, 5 часов, и второй тур тоже 2 дня спустя теоретический экзамен, тоже 5 часов. Мы при этом помогаем составлять, в принципе, сами задачи. Мы находимся как тренеры в полном разделении от детей. Потом это все проверяется вместе с международным жюри, соответственно, с нашими апелляциями и помощью. И в конце суммируются все очки, и таким образом получается результат. Ну и, конечно, и личный зачет, и командный зачет.
0: Ну, соперники были такими серьезными?
3: Соперники были очень серьезные. К счастью, сборная США не приехала в этот раз в Колумбию. боялись, то, что называется. Ну, там еще, да. Если вы знаете, в колумбийской политике предыдущий президент, который не очень любит и Америку, и Израиль, до сих пор у власти. Ненадолго. Угу. Американцы не приехали, но зато приехали иранцы. Нас, кстати, обогнали в этот раз, надо сказать. У них 3 золотых медали.
0: Ух ты.
3: Россияне получили 5 золотых медалей. Также сильные очень сборные Китая, Тайваня и Кореи. Но мы где-то находимся на границе между первым и вторым десятком. По-моему, у нас 12 место получилось в конце в командном зачете.
0: Угу. Скажите, а вот действительно, как происходит контакт с иранцами, но и, скажем, и не только с иранцами? В общем-то, сказать, Израиль сейчас не в самом лучшем положении в глазах международного сообщества.
3: В принципе, Олимпиада по физике происходит достаточно вне политики. Иногда, к сожалению, политика тоже вмешивается туда. Например, Россия обязалась организовывать Международную Олимпиаду 2030 года, и в этом году произошло голосование, и попросили у них это дело отменить.
0: Угу. Неужели не рассчитывают на то, что до 30-го года война закончится? Ну, это да.
3: Я не знаю. Пока что мы в 26-м году. А настроение соответствующее. Кстати, Израиль достаточно к нам хорошо относятся там, и все знают нашу делегацию, и это одна из сильных, в принципе, считается делегацией. И против нас настроений никаких в этом году, по крайней мере, не было.
0: Угу. Скажите, Рут у нас продолжает еще учиться в школе, да? 2 года она будет учиться, 11-12, а ребята, которые постарше, они закончили школу в этом году, да? Что будет дальше с ними происходить?
3: Все остальные, действительно, все 4 остальных серебряников закончили школу, они идут в армию. Ну, кто там в Тальпиот, кто еще куда-то в разведку. А Рут, в принципе, к сожалению, в следующем году не примет участие в Международной Олимпиаде, потому что Саудовская Аравия, следующий организатор, нас не приглашает пока что. Может быть, конечно, что-то изменится. Так что в следующем году золотой медали на Международной от нее не стоит ожидать.
0: Да.
3: Но я уверен, в принципе, после этого можно, как всегда, физика не заканчивается на экзамене в 10 часов. Для студентов

0: Павел Радзивиловский, тренер молодежной сборной по физике, которая завоевала 5 медалей на Международной олимпиаде в Колумбии. Спасибо.
1: Спасибо вам.

Продолжаем мы программу «Доброе утро, Израиль». Интересное исследование сделали ученые из Тель-Авивского университета. Календарь кумранской общины, авторов знаменитых свитков Мертвого моря, десятилетиями оставался одной из главных загадок для историков. Был ли их уникальный 364-дневный календарь реальным инструментом повседневной жизни или лишь утопической теории. И вот что выяснилось. И профессор Эшбаль Рацон из Тель-Авивского университета опубликовала исследование, которое разрешает многолетний спор ученых об этом календаре. Исследование доказывает, что календарь изначально использовался на практике и стал причиной раскола с Иерусалимом, но позже от него пришлось отказаться из-за астрономической ошибки и политических сдвигов. Календарь кумранитов состоял ровно из 364 дней, то есть полные 52 недели. Это означало, что любой праздник всегда выпадал на один и тот же день недели, например, Песах всегда в один и тот же день, и им виделось это божественным порядком в противовес лунно-солнечному календарю Иерусалимского храма, но при этом, как мы знаем, реальный астрономический год длиннее на 1,25 дня, и за 20 лет календарь сдвигался почти на месяц, и праздник весны со временем рисковал выпасть на зиму, и для аграрной общины это было катастрофой. Вместо

того, чтобы искусственно добавлять дни, чему нет свидетельств в свитках, община нашла некий такой повод сойти с дерева. С приходом власти царя Александра Яная кумраниты сблизились с официальной властью, так как Янай поддерживал близкие им галахические подходы и боролся с фарисеями, и это позволило общине вернуться к общепринятому храмовому календарю на практике, оставив свой 364-дневный календарь лишь как религиозный символ и теоретический идеал сотворения мира. И, как я уже говорила, об этом сейчас вышло исследование ученых из Тель-Авивского университета, кафедры еврейской истории и философии. Профессор Эшбаль Рацон как раз это исследование подготовила и опубликовала. Но, к сожалению, не ответила нам на телефонный звонок. Сейчас такой возможность заглянуть в историю. Давайте послушаем еще немного музыки и затем продолжим.

0: Оболонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты «Звездочка 3221» и в кассе «Браво».

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО в студии Семен Каплан. Эскалация в Персидском заливе. Часть американских истребителей, прибывающих на Ближний Восток, должна приземлиться на базах в Израиле. Вчера вечером корреспондент КАН Итай Блюменталь впервые сообщил в эфире телеканала КАН 11, что США на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном начали переброску еще нескольких десятков боевых самолетов в регион. За минувшие сутки в Иордании приземлилась эскадрилья истребителей F-16, а в ближайшие дни ожидается прибытие дополнительных самолетов на различные базы Ближнего Востока, в том числе в Израиль. На американской базе в Кувейте сегодня были слышны взрывы. В Аль-Кувейте заявляют, что страна стала главной мишенью иранских атак в регионе из-за отказа от диалога с корпусом стражи Исламской революции и нежелания уступать давлению, которое Тегеран оказывает на кувейтское правительство. Высокопоставленный источник в Кувейте сообщил корреспонденту КАН Рои Кейсу, что власти страны отказываются освобождать офицеров корпуса стражей, которые были задержаны в ходе боевых действий при попытке проникновения на территорию Кувейта для совершения терактов. Израильский источник в службах безопасности сообщил саудовскому телеканалу «Аль-Хадад», что Иран планировал ликвидацию высокопоставленных израильских чиновников в качестве мести за устранение Али Хаменеи. По утверждению источника, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сейчас находится за пределами своей страны. Он также отметил, что заявление от имени Хаменеи составляют представители корпуса стражи Исламской революции. Кроме того, источник сообщил, что Вашингтон не заинтересован в участии Израиля в операциях против Ирана, даже если тот подвергнется атаке с его стороны. Об этом сообщает обозреватель КАН Шимон Минджан. Сообщение компании «Рафаэль». Из-за испытаний, которые пройдут в дневные часы в Институте Давид в Крайот, могут быть слышны звуки взрывов. В компании отметили, что службы безопасности и спасения проинформированы о проведении экспериментов. На севере Монголии группа израильских туристов подверглась нападению мусульман казахского происхождения, вооруженных топорами и ножами. Нападавшие выкрикивали нацистские лозунги и требовали от израильтян покинуть кемпинг. Отслужившие в боевых частях ЦАЛ туристы дали отпор и скрылись с помощью местного водителя. Один из израильтян получил перелом челюсти и был эвакуирован на родину. Посольство Израиля в Китае, которое также курирует Монголию, было проинформировано о случившемся, и дипломаты сопровождали группу после инцидента. Криминальные новости. Война между преступными группировками. Полиция переведет под домашний арест главу криминальной организации Йоси Мусли. Корреспондент КАН Адас Гринберг сообщает, что правоохранительным органам не удалось собрать улики, связывающие его с последними событиями. Сегодня ночью у частного дома в районе Циала на севере Тель-Авива была взорвана граната. Пострадавших и ущерба нет. Как сообщает корреспондент КАН Анна Пенес, целью нападения был дом местного преступника, известного правоохранительным органам. Сейчас проверяется его возможная связь с криминальным кланом Джаруши. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 33 градуса. В Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Аш-Доде 32, а в Бейершеве 37. В Эйлате ожидается до 40 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 29 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Таковы последние новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО слушайте в 12 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаим.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио КАН РЭКО. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. А в студии звукооператор Эрес Шалом, продюсер Мила Сталинский, Игорь Харев, а в эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Михаил Левит, уголовное и семейное право, а также МВД, статус гражданства. Достаточно обширный список тем. Наш телефон 072-280-1003. Я повторяю, 072-280-1003. И кроме того, можно присылать вопросы и комментарии на страницу РЭКи в Фейсбуке. Михаил, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте. Я немножко охрип, я надеюсь, что...
0: Ну, главное, что вы в строю, да.
1: Да, я надеюсь, что пойдет в порядке, да.
0: Пока наши слушатели собираются звонить и писать, я попрошу вас произнести такое традиционное вступительное слово, возможно, о новостях или изменениях в одной из сфер вашей профессиональной специализации, а, возможно, о том, что нам в нашей, как говорится, мирской жизни следует знать твердо и неколебимо, а мы, увы, знаем недостаточно. А может быть, о новых столкновениях с мошенниками, потому что несколько последних раз, да, они ознаменовывались вашими воспоминаниями о интересных встречах с этими людьми.
1: Как и ни странно, я думаю, извиняюсь, слушателям будет как раз лучше и интереснее про мошенников, потому что за это время я с этим опять сталкивался.
0: А, ну тогда, конечно. Слушаем
1: и
0: вас.
1: И они не перестают придумывать разные, как это сказать, разные идеи. И больше того, они посылают курьеров, чтобы собирать эту дань, в кавычках, которую они могут от кого-либо получить. Они посылают очень пожилых людей. Я знаю, что есть случаи даже в 70-75 лет. Люди подрабатывают курьерами, не зная, о чем идет речь и что их посылают взять. Угу. И это, конечно, приводит к тому, что такие же пожилые люди, которых уже обманули, когда видят, что к ним приходит не какой-то молодой пацан, сказка от мотоцикла, а такой же человек, русскоговорящий, как они, я думаю, что это, наверное, тоже в целях, что больше попадать в доверие, это надо взять во внимание.
0: Ну да, ну да.
1: Это новшество, с которым лично я столкнулся в своей практике и был чрезвычайно удивлен. И отдают, кстати, опять золото, разные там украшения, не только деньги, это просто феноменально. Я не понимаю, как до сих пор люди, которые в здравом смысле, потому что люди, которые не в здравом смысле, у которых есть деменция или что-то, их невозможно разыграть, с ними невозможно общаться, они не дадут им никакую информацию. И здесь речь идет о людях, которые в здравом смысле. И еще один опасный игрок, который присоединяется в последнее время все больше и больше, это AI, это искусственный интеллект, который подделывает голоса, подделывает все. Надо быть очень-очень осторожным. Я тоже иногда получаю по 2-3 звонка в день. Это надо просто
0: быть
1: терпеливыми.
0: Я хочу спросить вас, Михаил, у меня есть знакомый, который и мне говорил, да, собственно говоря, и в эфире говорил о том, что в принципе не нужно реагировать ни на какой входящий звонок, от кого бы он ни был. Потом можно перезвонить, но перезвонить можно, как говорится, по официальному номеру банка или организации, или того человека, который, вам позвонил. Только тогда это будет гарантированно спокойный разговор.
1: Okay. Смотрите, здесь есть несколько факторов, как я думаю. Во-первых, что значит не реагировать ни на один звонок? Даже своим знакомым не отвечать? Скажите, нет, конечно, знакомым надо отвечать. Так вот, возьмите во внимание, что можно подделать звонок так, что будет выглядеть, что вам звонит ваш знакомый, просветится его имя и телефон, но это будет не он. Такое тоже может быть.
0: Ну вот поэтому, как бы, я знаю даже некоторых людей, которые говорят, нет, мы не берем трубку. Если какой-то номер незнакомый, вообще не берем трубку.
1: Да, или перезванивать потом сами.
0: Да.
1: Это довольно примитивная, но стопроцентная система.
0: К сожалению. Ну, да. Мы живем в такое время, в таком мире.
1: И вот простое решение вопроса. Перезванивайте сами. Теперь, если вы таки ждете телефон от каких-то органов, вы до них не дозвонитесь. Мы все знаем, что до банка, до Купатхулима и до Битуах Люми очень сложно
0: реклама, дозвониться. Реклама и реклама, да.
1: Да. Поэтому, но опять, сколько из этих людей, которых пытаются обмануть, ждут телефон от таких инстанций? Это сводит количество в проценте на минимальное. Так что это очень, да, интересная идея, кстати.
0: Да. Ну, люди пытаются защититься, разрабатывается алгоритм. Значит, я хочу сказать, друзья мои, обращаясь к нашим бесценным слушателям, у меня ранняя мантра. Значит, я героически совершенно вышел на сегодняшний разговор наш гость, а точнее хозяин эфира Михаил Левит, потому что ему трудно говорить, но он готов отвечать на все вопросы, а эти вопросы могут относиться и к сфере МВД, статуса гражданства, и семейное право, что очень важно, и уголовное право, то есть сегодня можно задавать огромный спектр вопросов, поэтому, друзья мои, вы не надо дожидаться чего бы то ни было. Вы звоните сейчас, потому что, ну, та же самая картина, когда в конце мы мучительно, тщетно, так сказать, пытаемся успокоить множество людей, которые собираются звонить одновременно и которые не могут получить ответ на свой вопрос. Так что, пожалуйста, учтите, друзья мои, либо звоните на 072-280-1003, 072-280-1003, или же пишите нам на страницу Рэки. Кстати сказать, у меня есть один текст, вот, но я не думаю, что мы сегодня можем ответить на этот вопрос, потому что он весь связан с судебной реформой. И это какой-то общий вопрос. Если вы, например, желаете, Михаил, я могу прочесть, он достаточно... Да? Ну, хорошо.
1: Я слушаю.
0: Это, значит, раз, бесценные мои, вы пока не звоните, я читаю, это от Баруха. «Смена режима, маскируемая в реформу, когда продвижение сверху становится методом подавления и искажения правосудия». Это такой, как бы, заголовок. Слова вроде «реформы», «эффективности» или «реорганизации» всегда звучат хорошо на бумаге. Они обещают обществу более структурную, прозрачную и ответственную систему правосудия. Но когда вы копаете за пределы вербальной дымки Министерства юстиции и Комитета по выбору судей, вы обнаруживаете полную противоположную реальность. Не реформа в интересах граждан, а системная смена механизмов, которая легитимизирует неудачи и подавляет голоса родителей и детей, пострадавших от ее решений. Вместо того, чтобы остановить, расследовать и слушать крики родителей и детей, пострадавших от ее решений, система многократно выбирала двигать ее вверх и вниз. Она началась с переезда из Ашдода для управления системой на юге и достигла своего пика с политическими сделками в Комитете по выбору судей, которые сразу же отправили ее на трибунал округа Бирсех. А травматическое значение этой реформы – падение системы. Когда судья с таким, получает слушание с таким досом, получает слушание по апелляции, она фактически становится главой всей системы. Она больше не просто управляет неудачами. Вот. И я могу читать это и дальше, но у нас есть звонок. Вот, Михаил, сейчас вы хотите сказать пару слов по поводу реформы? Это можно, но может мы сначала ответим на звонок, а потом вы, допустим, выскажетесь. Хорошо? Потому что понятно, наверное, вам, о чем пишет автор, и, значит...
1: Не очень.
0: Не очень?
1: Ну, не очень. Я не уверен, что я готов в таком состоянии со своим голосом входить в эти дебаты по реформе.
0: Тогда отложим их, Барух, просто вот по техническим причинам. Сегодня Михаил просто не может много и долго говорить на общие вопросы. Поэтому, ну, вот так, значит, мы будем тогда ожидать конкретных вопросов. Один из них уже есть. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
2: Я с вами на линии. Добрый день, меня зовут Татьяна.
0: Да.
2: Я из Кирьят-Гата. У меня такой к вам вопрос. Мой муж получил штраф за нарушение правил дорожного движения. Он въехал на Шуляем. Хотел объехать пробку и въехал на Шуляем при повороте. Ему выписали штраф 6 никудот и определенная сумма штрафа. Я слушала совет от адвоката, что можно написать письмо Гамара Асгара. Мы можем написать такое письмо, но куда нам его послать, или в Миштара города, где мы живем, или центральный СНИФ? Вы можете подсказать, куда именно направить такое письмо? Почему? Потому что... Почему мы хотим направить такое письмо? Потому что он 30 лет за рулем, у него ни одного штрафа никогда не было.
1: Если в данном случае можно, я не занимаюсь транспортным движением, но если вы слушали профессионала, который вам сказал, что в таком случае это возможно, посмотрите, там написано на штрафе, ведь каждый человек, который получил штраф, может подать просьбу, чтобы его судили, и попробовать доказать, что он невиновен. Может быть, были обстоятельства, которые заставили его выехать с дороги. Посмотрите, там должен быть адрес. Я не знаю этот бланк наизусть. Там есть полные координаты, куда обращаться.
2: А, и туда вот написать письмо.
1: Да? Ну, конечно, если вы хотите, чтобы вас судили, куда вы напишете письмо? Нет, там должен быть адрес.
2: Мы просто хотим написать письмо.
1: Я вам еще раз говорю, на этом документе должен быть адрес, куда обратиться. Неважно, по какой причине. Посмотрите хорошо.
2: Спасибо большое.
1: Пожалуйста.
0: Всего вам доброго, счастливо. Что у нас происходит? Есть какой-то у нас вопрос? Спрашиваю я у продюсера. Сейчас, одну секунду, и я надеюсь, что какой-то вопрос к нам прибудет. Пока несколько секунд вы просто отдохните, Михаил. Понятно, что вам трудно сегодня. А я скажу, что наш телефон 072-2801-003. 072-2801-003. Либо же, пожалуйста, пишите на нашу страницу. Это страница Реки в Фейсбуке. И мы ожидаем вопроса. Да, пожалуйста, вот мы дождались. Алло, кто с нами?
3: Да-да, алло.
0: Здравствуйте.
3: Это Михаил.
0: Михаил, пожалуйста, да.
3: У меня такой вопрос. Вот...
0: Я прошу прощения, у вас там радио работает?
3: А, да, сейчас.
0: Выключите, пожалуйста, да, возвращайтесь. Угу.
3: Да. Это самое. Вопрос такой, что все время говорят, что как едут куда-то в отпуск, и надо обязательно какую-то новую визу делать, какую-то, она не виза, как-то по-другому. Это не касается, кто у кого драконы есть. Это касается других или как, я не понимаю. Я все время по драконам во всякой визе ездил.
1: А теперь есть как? Новое какое-то правило какое-то... в Европе, в Евросоюзе. И, по-моему, не только касается, в Евросоюзе. Это не юридический момент. Вам надо проверить с тем агентом, где вы покупали билеты, или просто в интернете. Это называется, по-моему, ЕТА или что-то такое. Там надо правильно просто заполнить данные. Да, есть такое постановление новое, и все должны это заполнять, не имеет значения. Есть даркон, нет даркона. У кого нету паспорта, если у него просто ЛСПС, я думаю, там условия тоже немножко меняются. Да, есть такое постановление международное.
3: Так, а как, это ж израильтяне ездят по даркону только.
1: Я вам говорю, что это что-то новое.
0: Есть
1: если
0: еще.
1: Завтра будет что-то новое, что вы не сможете куда-то ездить, вы скажете, как, я же до сих пор ездил. Новое постановление.
3: Да,
0: проследите за ним, посмотрите в интернете, и я думаю, что вы поймете, так сказать, что нужно сделать.
1: Или у агента, так? Где вы покупали билеты. Но сегодня люди часто покупают сами билеты. Поэтому...
3: У нас
1: как
3: даже
1: купили
3: турбюро.
1: Сами
3: я не буду. У нас даже турбюро нету.
1: Я не буду
3: перекрикивать. Как и теперь говорят, заказывают через интернет, а я не умею пользоваться этими делами.
1: Как вы заказали билеты?
3: Я не заказывал. Я говорят, через интернет надо заказывать.
1: Правильно, а через интернет. Или пойдите к турагенту. Есть турагенты.
3: Да нету у нас турагентства.
1: У вас нету. Но на улицах есть магазины, где есть турагенты. Узнайте у них.
3: Да. В нашем городе нету этого.
1: В вашем городе нету? Ну, может быть, у вас есть проблема вылетать за границу, если в вашем городе нету турагента.
0: Ну, в любом случае, попробуйте узнать, но не может быть, чтобы не было никакого турагентства, или вы не могли бы ни с кем связаться.
3: Вот у нас Кириатата нету, было турагентство, а теперь его нету. Вот.
1: Так зайдите в интернет, на русском языке зайдите в интернет, напишите то, что вам надо, вы сразу найдете.
3: Пользоваться, писать, я плохо вижу, я вообще не вижу.
0: Ну, попросите кого-то.
1: Обратитесь кому-то, чтобы вам помогли.
0: Конечно, просто попросите кого-то. Знакомых, yes. родственников, соседей. Ну, просто напишут вам, и будет проще.
3: Ну, понятно. Спасибо.
0: Всего доброго вам. Пожалуйста. Удачи. Пошли дальше. Следующий звонок.
4: Добрый день.
0: Здравствуйте.
4: Ильги. Да. У меня вопрос к адвокату. Я несколько раз писал в группе мой вопрос, но, видно, у вас очень загружено, или, может быть, не по теме. Меня интересует завещание. Я могу задать вопрос?
1: Пожалуйста, пожалуйста.
4: Спасибо. Значит, вопрос такой. У меня есть родная сестра, я написал завещание на ее имя.
0: Да-да.
4: Написал, почему именно ей, а не моим детям. Почему я им не оставляю. Для того, чтобы не возникли в будущем вопросы. Достаточно ли будет, если я у того же адвоката-нотариуса оформлю какой-нибудь типа тацир, в котором будет указано, что конкретно вот моим детям я ничего не оставляю из-за того-то, того-то, того-то, личных причин.
1: Смотрите, если вы составили завещание, все эти объяснения должны быть в завещании. И я уверен, что тот адвокат-нотариус, который вам уже составил завещание, он найдет вам выход с положения. Это должно быть сделано в завещании.
4: Я понял. Значит, отдельного это недостаточно.
1: Это нежелательно, это неправильно. И поэтому, если у вас есть адвокат, который сделал завещание, лучше всего прислушиваться тому, что он скажет.
4: Спасибо.
1: Пожалуйста, удачи.
0: Всего доброго, Евгений. Мы продолжаем. У нас следующий вопрос. Алло.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Меня зовут Ави.
0: Да.
5: У меня такой вопрос. У меня с женой раздельные счета в банках, в разных банках. И я бы хотел получить информацию со счета моей жены. Но она этого не позволяет делать. Какие нам мне действия применять, так сказать, насильственные, чтобы получить эту информацию?
1: Ну, во-первых, насильственно ничего не надо применять, если вы имели в виду физическое насильственно.
0: Так.
1: Как это насильственно?
5: Если она не хочет... Я имею в виду, что какие-то там...
1: Вы можете получить только насильственно в кавычках через суд. Вам надо обратиться в суд. Ситуация, конечно, странная. Люди, которые живут вместе, не могут получить информацию о банковском счете, но, к сожалению, для этого надо обращаться в суд.
5: Значит, только в суд?
0: Да.
1: Сначала только к адвокату. Встретьтесь с адвокатом. Подумайте, что можно сделать. Вы услышите тот же вопрос в конечном итоге.
5: Вы же адвокат, я вам задаю вопрос.
1: Я вам отвечаю. Но я вам не даю услуги и не даю консультации, с которой я вам образно отвечаю. Вам нужен для этого адвокат. Который
5: Последний вопрос.
1: Вы не даете мне ответить.
0: Подождите, да, подождите.
5: Я уже понял, что вы мне сказали.
1: Окей,
0: Так, хорошо. С этим вопросом понятно. Адвокат
5: последний
0: выясните.
5: Вопрос. Да, можно ли это делать в Арвинатском суде?
1: Да,

0: Спасибо. Вы мне полностью ответили на все мои...
1: Отлично, спасибо. Отлично. Всего доброго вам, счастливо.
0: До свидания.
1: Значит, вы поняли, что делать. А у нас следующий вопрос. Спасибо. Так, поехали. Кто с нами? Алло.
2: Да-да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я Анна.
1: Анна.
2: Скажите, пожалуйста, слушает меня адвокат, да?
3: Разумеется. Да-да, я вас слушаю, пожалуйста.
2: Да. Я хотела вас спросить, при устройстве на работу обязательно ли заключать договор?
3: Вы знаете, это не только обязательно. По-моему, закон обязует работодателя составить договор.
2: Так, а почему он... А, вот, я не просто задаю вопрос. В одних местах договора, о договоре речи нет, а в другом месте, например, предлагают заключить договор.
3: А почему, когда вы выходите на улицу, вы видите пешеходов, которые идут на красный свет, а другие понятно. Ждут зеленого? Правильно. Этот человек нарушает закон, что можно сделать?
2: Все ясно. А к чему договор обязывает?
3: О, договор берет очень многое во внимание, должен брать многое во внимание, начиная с базовых условий, сколько часов, как работать, когда выходные, и кончая там разными особенными условиями. Это может быть просто технический договор, а может быть очень такой объемный, который берет много чего во внимание.
2: Понятно. Все, спасибо.
3: Пожалуйста, всего, удачи вам. Пожалуйста.
1: Всего доброго, счастливо. Так, у нас пока на данную минуту нет звонков. Я по-прежнему говорю, что 072-2801-003 это наш замечательный телефон, который иногда раскаляется от звонков, а иногда вот остается несколько минут холодным. 072-2801-003. Звоните, чтобы не в конце это было. У нас сейчас еще есть примерно половина программы, то есть жирный кусок программы, в течение которого можно задать вопросы о завещаниях, о, так сказать, вопросы по поводу каких-то уголовных действий, а также вопросы по поводу гражданства. Очень много тем сегодня может быть охвачено, поэтому от вас, друзья, требуется только, значит, желание позвонить или написать. Так, я в режиме реального времени смотрю, но у нас, кроме очень общего... уже есть вопросы, говорит мне продюсер программы Мила Сталинский. Мы продолжаем. Так, ну и буквально сейчас, через несколько секунд, человек окажется на линии. Алло?
4: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, пожалуйста, задавайте.
4: Как
1: вас зовут только, пожалуйста?
4: Маня.
1: Маня.
4: Я хотела спросить, вот когда получают квартиру по наследству, слышала, что до года надо его продать. Почему? И второй вопрос, если получили в наследство от матери квартиру брат и сестра, брата нет, до этого нету, не было квартиры, а у сестры есть. И они по 50% каждый получили. Если сестре придется что-то платить потом, когда они будут продавать эту квартиру или...
3: Насчет первого вашего вопроса я не знаю, где и что вы слышали. Я не знаю, о чем вы говорите.
4: А если вы слышали от Юрия...
3: А где вы такое слышали? Насчет второго вашего вопроса.
4: Да.
3: В Израиле за наследство нету налогов. Неважно, сколько у вас квартир, вы получили квартиру или часть квартиры, наследство, на данном этапе, пока закон не изменили, налогов нет.
4: Я имею в виду масшевах, гуляй.
3: Вы сначала сказали, когда получили. Когда получили в наследство, нету налогов. Потом, когда хотят продавать квартиру, которую получили в наследство, вы становитесь, тот, кто продает эту квартиру, становится на место того, от кого он ее получил. И тогда проверяются, покойный человек должен был платить налоги или нет. Это индивидуально проверяется. Это надо знать полностью все детали того человека, который оставил наследство квартиру.
4: Была единственная квартира.
3: Не, ну я не могу в это войти, и это неправильно. Вам надо, когда захотите продавать, обратиться к адвокату. Он вам все это проверит.
4: А вот одну квартиру в какое время каждый раз можно... Раньше было...
3: Это был у вас первый вопрос. Я не слышал о таком ограничении. Есть разные ограничения.
4: 4 года один раз, я знаю.
3: Я пытаюсь ответить.
4: Да.
3: Давайте я попробую вам ответить.
4: Угу.
3: Есть разные ограничения, когда человек имеет одну квартиру, покупает вторую, и чтобы не платить за вторую налог, он в определенное время должен продать первую квартиру. Это сложные нюансы, это не для телефона, это не связано с наследством. Это связано с разными юридическими и налоговыми моментами по сделкам с квартирами.
4: А еще Шани Фтераш оставила эту квартиру. Она купила и не успела зайти в эту квартиру. И вот
3: вы каждый раз добавляете еще что-то. Это надо индивидуально проверить. Что значит не успела войти? Физически не открыла квартиру ключом?
4: У меня было освобождение.
3: Или квартира не перешла еще на ее имя?
4: На ее имя перешла, но освобождение еще на имя...
3: Опять, так это еще сложнее. Если квартира перешла на ее имя полностью, такого не может быть. Но вы так говорите, я с вами не спорю. А квартиру еще не освободили, это немножко на грани фантастики. Почему? Потому что если вы продали мне квартиру, вы не позволите мне в ней остаться, если вы не получили все деньги. Такого не бывает. И эта квартира не перешла на ваше имя. То, что вы говорите, что она еще не оформлена, или... я затрудняюсь вам ответить. Вам надо индивидуально встретиться с адвокатом, рассказать ему полностью все.
4: Спасибо.
1: Всего доброго вам. Счастливо. А у нас следующий звонок. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
5: Алло, добрый день.
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Александр, я звоню из Нетани. У меня, прежде всего, пожелание здоровья адвокату.
3: Спасибо.
5: И такой вопрос, наверное, он касается очень многих. По поводу шума на квартирном доме. У нас есть сосед, который каждую конец недели устраивает караоке, устраивает вечеринки. Жалобы на него в мэрию ничего не дали, ему можно. Вот до 11 часов, но они сказали такую вещь, как проверьте уровень шума. Если вот он превосходит какой-то там уровень шума, то мы примем какие-то меры. Как это можно физически сделать и какие есть инструменты воздействия?
3: Хороший вопрос я вам. Во-первых, вы еще можете в полицию тоже обратиться, не только в...
5: Обращались. Полиция говорит, до 11 часов ему можно.
3: Да. Смотрите, есть компании, которые этим занимаются. Есть такая аппаратура, это децибелы, они замеряют, и они знают, сколько можно, сколько нельзя. И они дают заключение профессиональное. И вот это заключение, которое можно показать и полиции, и в муниципалитеты, даже если вы обращаетесь в суд, то вы без этого тоже не можете обратиться. Есть компании, которые это делают. Это очень легко найти в интернете.
5: Угу. Но это наша ответственность жильцов, это мешает.
3: В принципе, да. Понятно. Я уверен, что если вы сделаете такое измерение, вы окажетесь правы. Я уверен, что это мешает, то, что вы говорите.
5: Угу. Большое спасибо.
3: Пожалуйста.
1: Всего доброго. Действительно, вопрос на животрепещущую тему. Я думаю, что многие сейчас прислушиваются к нему.
3: Да, это очень наболевшая тема.
1: Так, есть следующий у нас участник. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
6: Здравствуйте, меня зовут Ирина.
1: Да, Ирина.
6: Я хотела бы пожелать здоровья Михаилу и поблагодарить его за профессиональные ответы.
3: Спасибо.
6: Наш дом попадает под программу «Пинуй-бинуй». Угу.
3: «Пинуй-бинуй» или «Тама»?
6: «Пинуй-бинуй».
3: Очень хорошо, да.
6: Это плохо. Владельцы
3: нескольких... Не, очень хорошо, почему плохо?
6: Владельцы нескольких квартир не хотят подписывать согласие, и мы бы хотели проконсультироваться с адвокатом, и какова должна быть специализация этого адвоката.
3: Окей. Итак, он попадает, он может по программе города попасть, или уже есть какой-то подрядчик, который взялся за это, и вы стали подписывать?
6: Есть проектант.
3: Да.
6: Он вроде должен пойти в мэрию и начать это все дело продавать.
3: Окей. Но еще, понятно, в принципе, когда проект попадает под пинуй-бинуй, или там, а пинуй-бинуй, конечно, это лучше, надо собирать подписи. Когда есть люди, которые не готовы подписать, это можно решить судебным порядком, потому что если основная масса людей, да, хочет и подписать.

0: платить деньги. Какова должна быть специализация адвоката?
1: Специализация должна быть, конечно, базовая недвижимость и более конкретная специализация – это именно на таких проектах, потому что это не все в этом понимают, не все этим занимаются. Вы вправе нанять своего адвоката. Больше того, если вы на этом настаиваете, попробуйте договориться с подрядчиком, чтобы так, как он оплачивает эти услуги, чтобы он оплачивал тому адвокату, которого вы выберете. Вот это будет интересно. Вот это будет тогда интересно. И вы сэкономите очень много денег, потому что вам не надо будет ему платить.
2: А если подрядчик откажется, имеет он право отказаться, например?
1: Смотрите, это аномалия в законе. Получается, что подрядчик оплачивает адвоката, который должен представлять жильцов против подрядчика. Сегодня это так работает. Я считаю, это неправильно. Но это аномалия, которая проходит в практике. Это не запрещено.
0: Я поняла. Спасибо огромное.
1: И еще важный момент. Настаивайте, чтобы все документы были переведены на русский язык. Русский. Вы не должны за это ничего платить. Это все должен делать подрядчик.
0: Я все записала. Спасибо огромное. Еще раз будьте здоровы.
2: Всего удачи. Доброго. Счастливо. Спасибо, до счастливо. Так, следующий звонок. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Уважаемые господа. Меня зовут Давид, у меня такой вопрос. У меня есть бывшая жена, она живет в России. У нас общий сын, он тоже израильтянин. Я хотел бы пригласить бывшую жену пожить здесь там, полгода, год, может быть, в Израиле. Я могу какую-то визу оформить ей, такую, чтобы не на 3 месяца она приехала, а там на полгода, на год.
1: Видите, вы плавно перешли на год, поэтому это немножко усложняет вопрос. Во-первых, она может приехать сюда. Вы говорите, бывшая жена, она когда-то жила в Израиле?
3: Нет, она никогда не жила в Израиле, просто сын. Понятно. У нас общий израильтянин, да.
1: Понятно. Он получил гражданство и через вас, правильно?
3: Да, да, абсолютно правильно.
1: Она хоть раз была в Израиле?
3: Да, была несколько раз.
1: Давно, и уезжала правда. Всегда вовремя, правильно?
3: Да, лет 15 тому назад она была и уезжала, да.
1: Смотрите, она может приехать, как вы говорите, 3 месяца получают визу при въезде, и потом подать просьбу продлить ее нахождение здесь на основании того, что вы говорите. Всегда есть теоретическая опасность, что, не дай бог, ее могут не впустить по разным причинам. Поэтому лучше перестраховаться, лучше заранее подать просьбу в Мисрадапним, в МВД, что вы ее сюда приглашаете, и даже больше, чем на 3 месяца. 4, 5, 6 месяцев. Почему? Потому что у нее здесь сын живет, израильтянин. Лучше сделать все как надо, правильно, а не чтобы, не дай бог, напороться на отказ, и тогда будет намного сложнее.
3: А заранее, я вас правильно понял, заранее перед ее приездом пойти в Мисрадапним и подать заявление, что хочу пригласить ее там пока что там на полгода, да, грубо?
1: Да.
3: Спасибо вам большое. Будьте здоровы.
2: Пожалуйста. Всего вам доброго. Счастливо. Продолжаем. Пожалуйста, следующий. Алло.
4: Добрый день, уважаемый ведущий и уважаемый адвокат. Я извиняюсь, если вопрос, возможно, не совсем по теме.
2: Прошу прощения, как вас зовут? Просто чтобы...
4: Элла. Но вопрос жизненный. Вот в чем суть. Мои родственники купили квартиру. В процессе оформления всех бумаг не было адвокатом освещен такой пункт, как индекс. В результате, я стараюсь коротко объяснить, чтобы не забирать время, в результате родственники уплатили очень-очень большую сумму денег ввиду того, что адвокат не разъяснил им именно этот пункт. Скажите, пожалуйста, обязан ли был сделать это адвокат? А если обязан, то могут ли родственники иметь какие-либо

0: ну, не то что претензии, а вопросы к адвокату по этому поводу. Потому что сумма уплачена была очень большая.
1: Давайте я попробую угадать. Они купили квартиру у подрядчика новую?
0: Новую.
1: Ну вот, видите, я, не потому что я такой умный или я умею угадать, потому что слово «индекс» сегодня в договорах не существует. Если люди платят вовремя, нету никакого индекса. Если опаздывают, есть штрафные санкции, как проценты. Но я понял с того, что вы пользуетесь терминологией «индекс», это связано с подрядчиками. И я так предполагаю, адвоката они не брали. Это был адвокат подрядчика, правильно?
0: Нет. У них был свой адвокат.
1: Был свой адвокат, свой адвокат. Очень хорошо.
0: И оплату они произвели точно в срок. И они внесли сумму больше, чем нужно было изначально.
1: Вот. Тогда а потом, надо когда... проверять. Это надо проверять. Я не могу вам ответить ничего другого, кроме того, что если они брали своего адвоката, ихний адвокат, конечно, должен был объяснить им полностью все условия договора.
0: Вот,
1: если они заплатили... Дайте мне, пожалуйста, закончить, потом спросите, если у вас останутся вопросы. И если они заплатили все вовремя, тогда, конечно, ни о каких штрафных санкциях не может быть. Но разговора. Но что бывает? Когда покупают квартиру у подрядчика, ведь ее не получают сразу. Берет время, пока ее строят. И за то время, что ее строят, есть такая терминология «индекс». Не тот индекс, что мы с вами слышим по новостям каждого 15-го. Извиняюсь. Индивидуальный индекс «кабланим». У них есть свой индекс. Все такие сделки к нему привязаны. И все об этом знают, кто покупает у подрядчика. Им должны были это сказать. Опять, я не знаю, что там было. Я не знаю, что им сказали, что им не сказали. Но они должны поговорить с адвокатом, который представлял их интересы, и переспросить у него.
0: Ну, адвокат же будет защищать свою сторону. Значит, может быть,
1: адвокат... Я не знаю. Ну, можете обратиться к другому адвокату. Но опять... Когда покупают квартиру у подрядчика, и это берет много времени, пока ее получают, иногда бывает полгода-год, есть, конечно, есть индекс, который надо платить. Это известно.
0: Вы совершенно верно сказали, что насчет того, что первую сумму они внесли, когда дом начинался строиться. Потом получилось вот это 7 октября, когда убрали всех рабочих, время затянулось, и затянулось где-то на год-полтора строительства. Вот такая была ситуация.
1: Тогда надо индивидуально проверять условия договора и смотреть, был ли там какой-то форс-мажор взят во внимание. А если был форс-мажор, берет ли он во внимание то, что произошло, к сожалению, 7 октября. Это надо индивидуально изучать документы. Это надо вам обращаться.
0: Уважаемый адвокат, большое вам спасибо и совет. Пожалуйста, поставьте себе на стол стакан с лимоном или горячим молоком с маслом. Это искренне.
1: Спасибо.
0: Сама переживала.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Вот, все нормально, пошли советы. Здорово.
0: Спасибо.
2: Спасибо вам. Всего доброго. Счастливо. Так, у нас следующий вопрос, пожалуйста, кто с нами. Алло.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день.
3: Это меня зовут Елена.
2: Да.
3: У меня такой вопрос, он может быть немножко даже похож на предыдущий, но немножко по-другому. Значит, мы купили квартиру в доме, где должен быть пенуй-бенуй.
1: Окей.
3: Пенуй-бенуй. Достройка в нескольких этажей.
1: Так это не пенуй, это тама.
3: Тама.
1: Ну, окей,
3: да, в крайот. Мы купили эту квартиру в крайот. Теперь происходит такая ситуация. По договору в течение 2 лет он должен начать строительство этого дома, достройку этих этажей. За это время ничего не происходит. Естественно, то война, то... Короче, всякие ситуации. И... До сегодняшнего дня еще не началось строительство. Прошло примерно 2 года. Мы теребим все время каблана, когда он нету, рабочих сейчас никого нету. Короче, весь вопрос в том, мы вложили сумму довольно приличную в первый взнос.
1: Уже подрядчику за эту стройку, да?
3: Да, это первый взнос, это логично, все так делают, значит, это вкладывать первый взнос, и он должен был начать строить через полтора года. Дом не строится вообще совершенно, должен вроде бы сентябрь-август начать строительство. Я получаю от Масакнасы письмо, что я должна оплатить огромную сумму, больше 100 тысяч, за вторую квартиру, которая ее не существует. Теперь у нас вопрос стоит ребром. Или, ну, по-любому мы, если сейчас он не начинает строить в августе месяце, мы можем по договору забрать сумму денег, которую мы вложили. Что теперь с Масакнасой делать? У нас есть личный адвокат. Он сейчас просто в отпуске, в офише. И это можно как-то отрегулировать? При этом ни один камень не начал строиться. Я еще там не живу и никогда не это. Короче, вот так. Получила письмо с Масакнасы. То я должна уплатить налог на вторую квартиру. Эту я не продавала, естественно, потому что там еще ничего не строится. Что мне делать?
1: Когда вы говорите, какой-то... вторая квартира, это та квартира, которая идет на Таму?
3: Которая на Таму, да, вторая квартира.
1: А помимо этого у вас есть еще квартира?
3: Да, ту мы купили, она еще не строится. Я эту не успела продать, потому что она не строится. Я понимаю. Что мне ее продал?
1: Я понимаю. Это комплекс.
3: А в этом, мы живем всей семьей нашей и ждем, когда первый камень заложат
1: это
3: в эту...
1: Это комплексная проблема, которую вы можете обсуждать только с вашим адвокатом. И я думаю, что если правильно преподнести ситуацию, вполне возможно, что налоговый отдел тоже к этому как-то отнесется, но это очень комплексный вопрос, я не могу вам это сказать по телефону. Это только адвокат, который знает, что вы подписали, о чем идет речь и так далее. Вы должны проверять с ним. Если вы сделали первый взнос, и уже давно, и строительство еще не началось, вы должны хорошо-хорошо перепроверить, что происходит с подрядчиком. Нет ли какой-либо проблемы? Это довольно редкий случай, конечно, что долго не начинают после того, что заплатили.
3: Вы понимаете? Вот такая ситуация.
1: Да, сейчас... вы должны к этому очень серьезно отнестись. И самое правильное, это тот адвокат, который в курсе, с которым вы оформляли, он точно будет знать, как и что сделать.
3: Да, он мне сказал по телефону, он просто сейчас в ахуе, он сказал, что не волнуйтесь, письмо я подготовлю, и мы начнем это.
1: Ну, да вы понимаете, как я могу вам что-то ответить? Это будет дилетантство. Понял. Тем более, если ваш адвокат уже вас успокоил и сказал, что все в порядке. Все, что я скажу, это будет в корне непрофессионально.
3: Понятно.
2: Доверяйте своему адвокату, и даст Бог,
3: доверять,
2: все будет хорошо.
3: Это просто огромные суммы. Я уже хочу забрать эти деньги, дом не строится. Хочу забрать и не платить никаких взносов. Потеряю там на какую-то сумму, но не сидеть ни без квартиры и без денег.
2: Хорошо. Вот так. Значит, вы знаете, бывает, что делать.
3: Всем урок, да, хороший.
2: Всего вам всего доброго, счастливого.
1: Удачи.
2: И еще одна поздняя мантра. У нас есть время на один, максимум два звонка. Не теряйте этого времени, друзья мои. Несмотря на сложное состояние здоровья, Михаил замечательно отвечает на все вопросы. Вот, поэтому давайте. Жалко просто, что будут какие-то вопросы не отвечены. А у нас есть еще, ну, я не поклянусь, что на два вопроса, но один точно. Звоните прямо сейчас. 072-280-1003. 072-280-1003. Либо же можете написать на нашу страницу Реки в Фейсбуке. Пожалуйста, шансы и время еще есть. Будем ждать. Михаил, насколько я понимаю, в общем, вопросов как бы очень много, очень разных и... Значит, давайте мы хотя бы сейчас, может быть, если нам дадут...
1: Я бы хотел осветить.
2: Да, пожалуйста. Давайте.
1: Вот именно последний вопрос.
2: Да, я тоже хотел сказать. Угу. Да. Давайте.
1: Для того, чтобы дом пошел на пинуй-бинуй или на таму, надо посмотреть немножко, что происходило до этого. До этого было договоренность с подрядчиком, с язамом, инициатором таким.
2: Угу.
1: И... записываются Геарот Азара в табу. На всех этих квартирах уже написано, что эти квартиры идут под какой-то проект. И если мы на данном этапе хотим продать свою квартиру, мы должны получить согласие от этого подрядчика, который уже там вписан. Так это работает, это нормально. Теперь, бывают случаи, что такая запись была сделана давно, 5, 6, 7, 8, 9 лет тому назад, и проект еще не начался. Теперь, если с этим подрядчиком что-то происходит финансово, и его фирма не платежеспособна, его компания, это не банкротство, но это, скажем, в кавычках банкротство, его истцы имеют право получить с него то, что им полагается. А что ему полагается? У него, помимо всего, есть еще эти геород азара на чужие квартиры. И недавно было даже решение суда по этому вопросу. И у жителей этих домов есть проблема. Потому что эта эра, которая записана, это говорит, что в принципе этот проект принадлежит ему. Он сделал с вами сделку, и вы позволили ему это записать. Это сложно понять. Это юридически очень закручено. Но квартиры, у которых есть эората зарана каблана, должны быть на чеку и держать руку на пульсе. Не давать этому уходить куда-то на многие годы и ждать. Это надо постоянно контролировать.
2: Так, спасибо большое. У нас есть еще звонок, и я думаю, что это будет, скорее всего, завершающий на сегодня. Кто с нами? Алло.
4: Добрый день, это я.
2: Да, назовите себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
4: Меня зовут Наташа, добрый день. А вопрос очень простой. Можно ли самостоятельно написать завещание?
1: Конечно. Начиная с того, что завещание можно сделать у нотариуса, у адвоката, просто при свидетелях. Можно самому написать от руки, и чтобы два свидетеля подтвердили вашу подпись. Может быть, еще вообще, что вы напишите от руки без свидетелей. Или запишите на видео. Но спрашивается вопрос, почему? Почему не сделать грамотно завещание у человека, кто знает, как это делать? Потому что, когда люди делают сами, иногда бывают разные технические проблемы, которых, может быть, потом как-то можно решить. Или юридические, которые не решаются. А когда люди пишут, иногда не обращают внимания, что могут написать что-то, что потом невозможно исполнить. Такое тоже бывает.
4: Я понимаю, но у меня относительно простое завещание. У меня всего двое детей. Могут ли они быть свидетелями написания завещания?
1: Люди, которые завещают. Если вы завещаете что-то своим детям, они не могут быть свидетелями.
4: Я поняла. Ну, в любом случае, даже не они, а кто-то другой. Они должны прослушать всех завещания или
1: нет,
4: просто подтвердить,
1: завещание – это конфиденциальный документ, который делает тот, кто его составляет, то есть завещатель. Он не должен никому рассказывать. Он может сказать детям, знаете, что есть завещание, где-то лежит в таком шуфлёде или у такого-то доверенного лица. Зачитывать им нет такой обязанности.
4: Я слышала, я насчет доверенного лица я не знаю, не думаю, что это...
1: Это адвокат, но так как вы не хотите идти к адвокату, я вам сказал, доверенное лицо оставьте у своего родственника, у соседа.
4: А у них, у самих нельзя оставить один?
1: Можете, если хотите,
4: почему даже, что они не...
1: Вы меня спросили совсем другое. Вы меня спросили, надо ли им зачитывать. Я вам сказал, нет такой обязанности. Оставить, можете им оставить. Хотите, можете им зачитать. Но нету такой обязанности.
2: Так, у нас есть еще один вопрос. Мне кажется, что здесь уже
4: детям,
2: все...
4: Детям, одну секундочку. Детям я, естественно, зачитаю вопрос. То сейчас ведь есть этот искусственный интеллект. Он может очень красиво написать завещание.
1: Что вы говорите? Удачи вам. Удачи вам с искусственным интеллектом.
2: Это совсем странно.
4: Одну минуточку.
2: Пожалуйста. Да, пожалуйста, следующий вопрос у нас. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
5: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, только очень коротко, у нас совсем нет времени.
5: Да, очень коротко. Скажите, пожалуйста, вот хочется, чтобы улучшить условия, нужно продать свою квартиру. Чтобы не посчитали, что это твоя вторая квартира, сколько срок существует на продажу? Какой срок нужен?
1: Дают 18 месяцев, если я не ошибаюсь.
5: 18 месяцев, да?
1: Если я не ошибаюсь.
5: Спасибо, спасибо, спасибо большое.
2: Окей. Всего доброго.
1: Пару секунд. Да. Я все-таки хотел что-то сказать насчет искусственного интеллекта.
2: А.
1: Это для профессионалов. Врачи пользуются специальными программами. Юристы пользуются. Каждый в своей отрасли. Это не для потребителей. Это надо быть профессионалам высокого уровня, чтобы знать, как пользоваться этим искусственным интеллектом, как задавать вопрос, как проверять. И поверьте мне, все с этим работают. И искусственный интеллект такое вытворяет, что люди даже не обращают внимания. Поэтому надо быть очень осторожным с этими программами.
2: Так, здесь... Время нынешнего открытого микрофона спасибо. Подходит к завершению. Да, всего доброго. Огромное спасибо адвокату Михаилу Левиту. Выздоравливайте, пожалуйста, Михаил.
1: Спасибо вам.
2: До новой встречи. Счастливо. Всего наилучшего. В студии были звукооператор Эрес Шалом, продюсер Мила Сталинский и Игорь Харив. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

Оболонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 12 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. Эскалация в Персидском заливе. Часть американских истребителей, прибывающих на Ближний Восток, должна приземлиться на базах в Израиле. Вчера вечером корреспондент Кан Итай Блюменталь впервые сообщил об этом в эфире телеканала Кан-11, что США начали переброску десятков боевых самолетов в регион на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном. За минувшие сутки в Иордании приземлилась эскадрилья истребителей F-16, а в ближайшие дни ожидается прибытие дополнительных самолетов на различные базы Ближнего Востока, в том числе в Израиль. На американской базе в Кувейте сегодня утром были слышны взрывы. В Эль-Кувейте заявляют, что страна стала главной мишенью иранских атак в регионе из-за отказа от диалога с корпусом стражи Исламской революции и нежелания уступать давлению, которое Тегеран оказывал на кувейтское правительство. Высокопоставленный источник в Кувейте сообщил корреспонденту Канро и Кейсу, что власти страны отказываются освобождать офицеров корпуса стражей, которые были задержаны в ходе боевых действий при попытке проникновения на кувейтскую территорию для совершения терактов. Израильский источник в службах безопасности сообщил саудовскому телеканалу «Аль-Хадад», что Иран планировал ликвидацию высокопоставленных израильских чиновников в качестве мести за устранение Али Хаменеи. По утверждению источника, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сейчас находится за пределами своей страны. Он также отметил, что заявления от имени Хаменеи составляют представители корпуса стражи Исламской революции. Кроме того, источник сообщил, что Вашингтон не заинтересован в участии Израиля в операциях против Ирана. Нападение на инспекторов налогового управления в Бней-Браке на прошлой неделе. Член городского совета Моше Моргенштерн резко раскритиковал заявление главы ведомства Аароновича, который приостановил работу инспекторов компенсационного фонда в городе до тех пор, пока мэр Зайберт не осудит акты насилия. Моргенштерн подчеркнул, что руководство города безоговорочно осуждает любые проявления насилия, а виновные должны быть наказаны по всей строгости закона. При этом он назвал решение главы налогового управления коллективным наказанием жителей, чьи дома пострадали из-за нескольких хулиганов, место которым в тюрьме. Война между преступными группировками. Полиция задержала подозреваемого в попытке поджога филиала сети Джапаника в Хайфе, совершенной на прошлой неделе. Суд продлил арест 28-летнего жителя Кирят-Аты до завтра. Сегодня утром корреспондент Кан Адас Гринберг сообщила, что полиция освободит под домашний арест главу преступного синдиката Йоси Мусли, так как следствию не удалось собрать доказательства его причастности к происшествиям. Война в Украине. Сегодня ночью Россия нанесла по Украине удар с использованием самого большого количества баллистических ракет за все время военных действий. Было выпущено более 40 ракет и около 125 беспилотников, и лишь незначительная их часть была перехвачена. Это произошло после того, как Украина атаковала беспилотниками Московский регион. В последнее время украинские силы поразили многочисленные военные объекты и нефтеперерабатывающие заводы, расположенные далеко от границы на территории России. Об этом сообщает обозреватель КАН Рам Брандес. Похороны актрисы Шошек Шани, скончавшейся вчера в возрасте 91 года, пройдут в 6 часов вечера на кладбище Яркон. Шошек Шани за свою долгую карьеру сыграла в десятках спектаклей, кинофильмов и телесериалов. И в завершение выпуска новостей прогноз погоды. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме составит 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Аждоде 32, в Бейершеве 37, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 29 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Таковы последние новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека выйдет в 15 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаим.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Власти Иордании отдали распоряжение об эвакуации аэропорта и морского порта в связи с последними угрозами. Об этом, в частности, сообщили сотрудники американского посольства в Аммане. Руководство посольства обратилось также к американским гражданам, находящимся в Иордании, с призывом воздержаться от посещения иорданских портов. Данную информацию передал корреспондент Канбет Шимон Миджан. Только что поступили сообщения о том, что официальный представитель руководства Хашимитского королевства опроверг сведения о закрытии порта и аэропорта. По его словам, они функционируют в обычном режиме. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Вашингтон координирует свои действия со своими союзниками в сфере воздушной обороны. По его словам, именно благодаря таким совместным действиям им удалось минимизировать ущерб от иранских воздушных атак. В интервью саудовскому каналу «Аль-Хадад» он подчеркнул, что арабские государства региона Персидского залива создали крупнейшую систему ПВО в мире. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиран Аарони. Десятки министров и депутатов Кнессета намерены сегодня во второй половине дня принять участие в шествии в районе населенных пунктов, расположенных рядом с сектором Газа, ОТФ Аза. Они хотят призвать евреев к новому заселению сектора. Мэр Сдерота Алон Давиди заявил в интервью корпорации «Кан». Никогда еврейское заселение не причиняло ущерб безопасности страны. Напротив, еврейское поселенчество только укрепляет безопасность и усиливает нашу связь с Эрец Исраэль. Давайте снова заселим эту землю. 70% территории Газы находятся в наших руках. Что мы хотим? Чтобы эти территории вновь отошли к хамасникам, которые стремятся к тому, чтобы снова убивать, насиловать и похищать наших граждан. Или же мы хотим восстановить там еврейские поселения, заявил мэр Сдерота Алон Давиди. Председатель Совета журналистов, отставной судья Верховного суда, некогда возглавлявший Центральную избирательную комиссию Ханан Мельцер, заявил, что цель правительства состоит в том, чтобы взять под свой контроль средства массовой информации, как это происходит при диктатурах. Он, в частности, подчеркнул. В коалиции говорят, что стремятся к разнообразию, но в действительности правительство хочет взять под свой контроль СМИ. Речь идет о том, что все СМИ будут транслировать точку зрения правительства, но просто в разной стилистике. Такая ситуация наблюдается там, где у власти диктаторские режимы, в частности, в Северной Корее, отметил Ханан Мельцер в интервью корпорации «Кан». К другим темам. Противостояние преступных кланов. Полиция задержала подозреваемого в том, что он пытался поджечь филиал фирмы «Джапаника» в Хайфе на прошлой неделе. Суд продлил его арест до завтрашнего дня. Речь идет о жителе города Кириат-Ата, 28 лет. В результате ДТП в Хайфе тяжелые травмы получил водитель мотоцикла 20 лет. Он столкнулся с автомашиной. Служба «Маген Давида Дом» доставила пострадавшего в городскую больницу «Рамбам». И в заключение о погоде. Сегодня усиление жары, главным образом в горах и во внутренних районах страны, а также в прибрежной полосе. Завтра понижение температуры, однако по-прежнему будет жарче обычного. В Иерусалиме сегодня днем 34 градуса, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 31, в Галилее 33, в Бершеве 36 и в Эйлате сегодня днем 41 градус. Высота волн в Средиземном море от 50 до 70 сантиметров, температура воды 29 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 5 десятых агуры. Курс евро 3 шекеля 49 и 1 десятая агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кам Рекордс.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Столкновение между еврейскими поселенцами и палестинцами в Кфар-Тауане в районе Хевронского Нагорья. Палестинские средства массовой информации сообщают о поджогах транспортных средств и о причинении ущерба молитвенному учреждению. На стенах нескольких домов были сделаны надписи на иврите «Хават Гилад». О пострадавших сведений не поступало. Один из местных палестинских жителей рассказал, что туда пришли около 40 поселенцев. По его словам, нападению подверглась вся деревня. Он отметил, что шестеро поселенцев остались в этом месте даже после того, как остальные ушли. Он также сказал, что оставшиеся стреляли по одному из домов и пытались поджечь мечеть. Об этом сообщает корреспондент КАН Итамар Маргалит. Некоторое время назад представители Ирана заявили, что Соединенные Штаты атаковали атомную электростанцию, которая находится в процессе строительства. Агентство по атомной энергии режима Аятолл осудило американские удары и указало, что речь идет о действиях, вступающих в явное противоречие с нормами международного права. Корреспондент КАН Итамар Маргалит передает, что согласно поступающей информации, атаки имели место в районе Дар-Хубейн, расположенном на юго-западе Исламской Республики. Между тем, представители Министерства по делам энергетики Кувейта сообщили о крупном пожаре, который вспыхнул после иранской атаки на местную электростанцию. Как отмечается, были замечены перебои в подаче электричества. После ночного обмена ударами между армиями Ирана и Соединенных Штатов сегодня утром Исламская Республика вновь атаковала американские объекты в Бахрейне и в Кувейте. Представители режима Аятолл в очередной раз выступили с угрозами в адрес Соединенных Штатов, указав, что американцам придется заплатить высочайшую цену за агрессию в отношении Ирана. Взаимные атаки двух армий продолжались уже восьмую ночь подряд. Министр обороны Исраэль Кац отдал распоряжение начальнику генштаба Цахаля Эйялю Замиру удостовериться в том, что Омри Ронен, призывавший к отказам служить по политическим соображениям, исключен из всех армейских подразделений. «Мы не позволим отказничеству в каких бы то ни было формах вернуться в ряды армии. Цахаль должен оставаться вне политических разногласий», указал министр обороны Исраэль Кац в опубликованном заявлении. Как мы уже передавали ранее, председатель Совета журналистов, отставной судья Верховного суда, некогда возглавлявший Центральную избирательную комиссию Ханан Мельцер, заявил, что цель правительства состоит в том, чтобы взять под свой контроль средства массовой информации. Как это происходит при диктатурах? Он, в частности, подчеркнул. В коалиции говорят, что стремятся к разнообразию, но в действительности правительство хочет взять под контроль СМИ. Речь идет о том, что все СМИ будут транслировать точку зрения правительства, но просто в разной стилистике. Такая ситуация наблюдается там, где у власти диктаторские режимы, в частности, в Северной Корее, отметил Мельцер в интервью корпорации КАН. К другим темам. Убийство Бенаяху Рази в иерусалимском квартале Нахлаот. Продлен на 8 дней срок содержания под стражей троих несовершеннолетних, подозреваемых в причастности к убийству. Адвокат одного из подозреваемых заявил, что речь идет о весьма сложном и запутанном деле. Те данные, которые собраны к настоящему моменту, подчеркнул адвокат, указывают на то, что мой подзащитный не собирался никого убивать. Он не планировал убийства и даже не был к нему причастен. Об этом сообщает корреспондентка КАН Верет Пельман. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра и во вторник небольшое понижение температуры, однако по-прежнему будет жарче обычного в горах и во внутренних районах страны. Жарко и влажно в прибрежной полосе. В среду и в четверг температура вновь повысится. В Иерусалиме завтра днем ожидается 33 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Галилее 32, в Бершеве 37 и в Эйлате завтра днем ожидается 42 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Источник утверждает, что Михаил Капелевич, фокусник-профессионал высочайшего класса, лауреат международных конкурсов, чемпион Израиля по сценической магии, член Международного братства магов. Михаил Капелевич является фокусником-универсалом, выступающим по всему миру. В его программе широко представлены все жанры иллюзионного искусства: манипуляция, иллюзия, телекинез, телепатия, микромагия, экономические фокусы другие, комические фокусы и так далее. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гость нынешней полной иллюминации Михаил Капелевич. Здравствуйте, Михаил. Все ли правда?
1: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Если правда, то я владею не всеми жанрами. Я не владею вентрологией. Это то, что относится к фокусам. Вентрология — это по-другому чревовещание. Я занимаюсь в основном ментализмом, куда входит все, что вы перечислили, плюс НЛП, и телекинез, и телепатия, и все, что выглядит как психологические фокусы. Я очень люблю ловкость рук, манипуляцию, то, с чего я начинал в детстве, эскапизм, жанр, который придумал Гарри Гудини. И тоже элементы его я использую, очень нравится мне и зрителям.
0: Я должен сказать, что вот я встречался с вами, это я говорю нашим слушателям, я посмотрел фильмы о вас, я созванивался с вами, я уточнял, потом я долго чесал репу, потому что даже если бы у нас было часов 5-6, а не 55 минут, после них выяснилось бы, что большую часть истории вы рассказать не успели. Давайте мы сделаем так, я буду задавать вам вопросы, начинающиеся со слов «правда ли что?», а уж вы сами решите, какие истории вы используете в ответах, а какие в следующий раз. И в следующие разы. О чем говорить, скажем, покороче, о чем подробнее. Какие темы волнуют вас больше, а какие не слишком. Идите, пожалуйста, за мной, а я пойду, так сказать, с завязанными глазами. Ну, попробуем прорваться.
1: Давайте.
0: Правда ли, что вы, в общем, хотели поступать в цирковое училище, но по настоянию родителей закончили техникум в области наладки швейных машин?
1: Абсолютно правильно. Я думаю, что многие творческие люди рассказывали что-то подобное, что хотели куда-то пойти, но им сказали родители: получи сначала нормальную специальность, благодаря которой ты сможешь себя обеспечивать, а вот потом уже будешь заниматься своими фокусами, то, что мне говорили. И у меня получилось так, что я очень хотел в Киевское эстрадное цирковое училище, тогда там готовили лучших фокусников. Во всем Советском Союзе всего было Московское, Киевское и еще несколько студий, которые готовили по этим жанрам, но у меня не получилось уговорить родителей, поэтому я занимался параллельно фокусами, как говорится, самоучка, но я занимался этим все свободное время.
0: А правда ли, что действительно, как самоучка, вы учились по телевидению, смотрели фокусы и сами постигали, как это сделать? Во-первых, какой миг вы поняли, что вы этого хотите, это у вас есть? А во-вторых, как можно посмотреть? Я смотрел фокусы тоже в детстве по телевидению. Ничего у меня, так сказать, я думал, боже мой, какие талантливые люди, я ничего не понимаю.
1: Ну, вы, наверное, слышали также от разных жанров, которых вы сюда приглашаете, что кто-то увидел балет и понял: вау, это мое. Кто-то услышал классическую музыку и полюбил. Я, когда увидел первый раз фокусника, который у нас в школе выступал, и он доставал шарики из ушей моего друга, я понял, что я должен этому научиться. Ну, а дальше также, видимо, сложилось, потому что у каждого человека есть какие-то данные. У меня оказалось, что вот для того, что мне понравилось, у меня данные были. Так же, как есть люди с идеальным слухом, они услышали музыку, могут ее воспроизвести, или если знают ноты, могут записать. Я, когда вижу фокус, я вижу сразу секрет, я понимаю, какой секрет. И меня даже удивляет иногда, почему другие этого не видят. И мне было легче. А учился я через телевизор. Чаще всего показывали Арутюна Акопяна. И когда я познакомился с его сыном, я маяк меня спросил, говорит, Миша, а где вы учились? Я говорю, а маяк, я учился у вашего папы. Он говорит, а я вас не помню. Я говорю, ваш папа меня тоже не знает. Дело в том, что я учился по телевизору. Все те программы, которые показывал Арутюн Акопян, это мои первые фокусы. Я их разгадывал, но не все сразу. Что-то, начиная с простого, я разгадал, сделал. Опять увидел выступление, опять что-то разгадал, сделал. И вот так постепенно я изобретал велосипед.
0: Ну, это не велосипед. Вы изобрели гоночную машину, я бы сказал, в этом плане. Не правда ли, что вы в армии служили фокусником?
1: Абсолютно верно. Так получилось, что совершенно, я не знаю, есть ли время у нас в эфире рассказывать эти истории, но так получилось, что мне нужно было лекарство, тогда все доставалось по блату, я попал в госпиталь, где это лекарство мне для папы обещали достать, и когда меня там спросили, а чем ты занимаешься вообще, я говорю, фокусами, ну-ка покажи. Я показал, мне сказали, а ну пойдем, отвели меня на верхний этаж, в охраняемую автоматчиками палату, завели. Там какой-то пожилой человек лет 45-50, ну, для меня тогда это был пожилой человек, в пижаме. И мне сказали, вот покажи то, что ты сейчас показывал. Я ему показал. Он говорит, как потом выяснилось, это какой-то был очень высокий чин из политотдела округа. Лечился там. И когда ему что-то показал, он говорит, а ты в армию собираешься? Я говорю, да, вот скоро призовут. Ну-ка, дай мне твои данные. Вот так вот... нет, там был еще этап. Он сказал, я тебя прошу, съезди вот по такому-то адресу и скажи, что тебя прислали на просмотр. И я приехал по адресу, где был ансамбль Приволжского военного округа, ансамбль песни и пляски, и к майору обратился, что меня прислали на просмотр. Он говорит, как же я вас, блатных, не люблю. Ну, покажи, что ты умеешь. И я ему показал. Он говорит, все, будешь служить у нас. Вот так.
0: Я не знаю, я остаюсь в потрясении до сих пор. Я понимаю, радио. Можно верить, можно нет. Я совершенно не понимаю, как Михаил это делает, но он же выступает не только по радио, он выступает на... правда ли, что вот вы после того, как блестяще выступив, получили на конкурсе в 97-м году гран-при, вы участвовали в конкурсах уже только в жюри?
1: В принципе, меня всегда приглашали на все конкурсы, и ехать на конкурс, это значит вести несколько чемоданов с реквизитом, это не видеть фестиваль, у нас конкурсы, они внутри фестивалей, это очень интересно, и ездить на такой конкурс и ничего не видеть, очень обидно. Когда я получил определенные звания, я уже решил, для чего мне ездить и напрягаться, когда можно ездить и развлекаться, получать удовольствие, общаться с друзьями и, посидеть в жюри, посмотреть на других, потом сделать разбор полетов, это еще куда ни шло. А вот перенапрягаться уже, я, наверное, ленивый.
0: Я не знаю, это вам виднее, но правда ли, что вы в Израиле единственный человек, кто работает только фокусником?
1: На сегодняшний момент есть, наверное, еще один, Виталий Шпарлинский, который перешел, мой коллега, израильтянин, замечательный фокусник. А как очень долгие годы, я в Израиле с 92-го года, очень долгие годы я был единственным, как у нас говорят, чистым фокусником, который нигде, никогда, нигде, ничем другим больше не зарабатывал.
0: Хорошо, тогда давайте-ка мы вместе с вами попутешествуем. Правда ли, что в Индии вы выступали по личному приглашению семьи Ганди?
1: Да, это правда. Это получилось... Я из закрытого города, Куйбышев. И где-то, наверное, в 89-м году к нам приехала делегация, тогда Горбачев открыл границы, приехала делегация из Америки. И там была... индианка, женщина мира. Были такие тогда кратковолновики. Они общались на коротких волнах по радио между собой. И вот они, у них была там своя тусня. И они приехали как-то к нам, потому что у нас в городе тоже были такие. И те, кто был в нашем городе, они решили развлечь. Но условие было такое, что у них пикник проходил на берегу Волги. И я первый и единственный раз в жизни выступал в плавках, в бабочке на голой шее и в цилиндре на берегу Волги. И это произвело такое впечатление на эту делегацию, что вот женщина из Дели, которая, она вернулась, а она близкая к семье Ганди. Она сказала, что я хочу к вам привести то, что я видела в России, и я очень прошу помочь мне. Они нам организовали туда, я, жена и вот коротковолновики из города Куйбышева. У нас было три пары, мужья и жены. Но они бизнесмены, а мы бедные артисты. Вот. И они все оплатили, мы туда прилетели, и это была одна из самых незабываемых поездок. Было очень интересно. И оказалось, что 23 февраля Пратул Чандар Саркар, это фокусник, вот как у нас Кива Акопян, это в Индии, такой известный. 23 февраля у него день рождения. И мы там оказались в это время. И в этот день фестиваль магии. И нас привезли туда. Я с женой выступаю. И мы там выступили. И это настолько отличалось от всего того, что в Индии было на сцене в то время, что нам сказали, ну, мы даже не знаем, как вас награждать, давайте мы вам придумаем, что вы мистер и мисс магия Европа, и вы у нас, конечно, вне конкурса, потому что с вами конкурировать просто некому, да. Но если бы вы посмотрели, у нас клоуны на детских днях рождения показывают такие фокусы. То, что там, может быть, просто в тот раз так получилось. Я на других конкурсах в Индии не был. Вот, и получилось, что мы еще и на конкурс в Индии попали. И для семьи Ганди выступили, и еще несколько благотворительных концертов. Это была очень приятная поездка.
0: Ну, я не могу... Эта история меня, в общем, очень удивила, когда мы с вами встречались до эфира. Мы говорим о том, что подача... Правда ли о том, что подача иногда решает не меньше, чем талант фокусника?
1: Это абсолютная правда. Подача решает все, потому что у меня был период, когда я каждую неделю летал работать... Для бандитов и банкиров, как говорится.
0: Это интересный период жизни,
1: Рили. Да. И сейчас я вернусь к этой истории. Меня мои коллеги российские спрашивали, говорят, ты выступал у там того-то и того-то, и мы у него потом выступали. Все говорят, ну вот учитесь у Капелевича. То, что он показывал. Вот Игорь Корнелюк всегда приезжал в Питер и рассказывал питерским фокусникам, что вот он со мной выступал там на какой-то очередной там свадьбе или это, куда... У нас просто общий концертный директор был, так показал. Да, у меня в России был концертный директор, он мне все организовывал. Такое. По-другому больших денег не заработать. Нужен человек, который за тебя будет все решать и организовывать. Вот, и я говорю этим, они, фокусники, спрашивают, что ты им показывал? Он приезжает, он такое рассказывает. Я говорю, ребята, я показываю то же самое, что и вы. И приглашают меня не потому, что у меня уникальный репертуар, хотя это то, о чем я в первую очередь беспокоюсь, чтобы я показывал то, что другие не делают. Вот. А все хотят увидеть на сцене человека, которого можно назвать своим другом, которому можно гордиться, и показывать фокусы надо так, чтобы это не было похоже на других. У меня вот тот случай, про который именно вы говорите, он был такой, что меня встретили в аэропорту, хозяин мероприятий, у него была сеть пекарен и сеть банков. Банки были бандитские, это было лет 20 с лишним назад. И пекарни, который город, я не буду называть город, он до сих пор, я надеюсь, функционирует. И пекарни, которые во всем городе обеспечивали хлебобулочные изделия, там работали женщины. И он говорит, это был новогодний чёс. И он говорит, сначала поедем к людям, к братве. у нас там в бане, небольшой между собойчик, человек на 12, а потом, значит, я тебя повезу на второй концерт, уже там женщины, дети, и я выступаю в бане, и выступаю для людей, которые понимают определенный стиль общения. То есть я подключаюсь к их стилю общения, там, где надо нецензурно, там, где надо грубо и не очень прилично, но по теме. И мы, я закончил, все в восторге, привози его еще, все. И мы едем на второе выступление. Я смотрю, что вот пригласивший меня человек, он за рулем сам меня везет, и он такой сникший, у него настроение как-то не очень. Я говорю, там что-то случилось? Говорит, не-не-не, все нормально. Я говорю, ну, хорошо. И он вдруг спрашивает, говорит, а сколько у тебя программы сейчас будет? Я говорю, ну, как договаривались, там, минут 45-50, может, чуть больше. Я на часы не смотрю. Когда... Он говорит, а можешь 20 минут выступить? Помните, как карету, можешь починить ее не за 3 часа, а за 3 дня? Я говорю, ну, сократиться, конечно, можно, а зачем? Он говорит, не, ну, наверное, будем сокращаться. Говорит, давай так, я начинаю, ты в крайнем случае мне руками вот по кресту делаешь, показываешь, я пойму, что надо заканчивать. Я начинаю выступать, и выступаю около часа. И закончил. Все, собрался, сажусь там пообедать после работы с ним, с пригласившим меня то ли банкир, то ли бандит, то ли и то, и другое. Вот. И он в таком хорошем настроении, говорю, ну, у тебя сейчас все нормально, а что у тебя за проблема была? Говорит, да ты была моя проблема. Я когда увидел, как ты ведешь выступление на первом мероприятии, я подумал, этого человека я сейчас привезу к женщинам и к детям. Да, боже ж мой, его же к нормальным людям пускать нельзя. Говорит, я ж не понял, что ты артист, что ты можешь и так, и эдак, и всегда будет так, как надо. Ну вот, да.
0: Подача, да, да. Правда ли, ну, я не знаю, пишут об этом. Вот был знаменитый роман Кристофера Приста «Престиж» о борьбе разных фокусников. Правда ли, что вот все вообще на самом деле воруют друг у друга, и новую идею практически невозможно утаить?
1: Смотрите, правда, что воруют. У меня это сначала очень сильно раздражало, когда у меня воровали. Новую идею невозможно утаить на самом деле, потому что в фокусах главное придумать не секрет, а придумать эффект. Придумать то, эффект это то, что увидит зритель. Секрет это то, каким методом вы этого эффекта добиваетесь. Причем для одного и того же эффекта можно придумать разные секреты. И эффект будет работать все равно, для зрителя это не важно. А вот по поводу того, что воруют много, воруют все, и невозможно запатентовать, потому что фокусы — это и визуальный ряд, и аудиоряд. Допустим, ты изменил шутку и можешь сказать, что «а это уже моя шутка, и поэтому это мой фокус, совершенно другой». Я по-другому тут шучу. Или я повернулся не направо, а налево, исполняя ту или другую манипуляцию. Я всегда говорю, что вот хороший фокусник, профессиональный, он проходит 3 стадии. Первая стадия, я ее тоже прошел, это когда воруешь ты. Но я у Акопяна воровал его фокусы. Он об этом не знает, слава богу. Но это так. Я разгадывал и делал. Вторая стадия, это когда ты творишь. То есть ты начинаешь на базе того, что ты знаешь и умеешь, придумывать свое. И для некоторых эта стадия последняя, если человек придумывает свое, но ничего нового, ничего эффектного. Но если ты придумал что-то такое, что у тебя захотели украсть, то вторая стадия — это творчество. Но если твое творчество вызывает у коллег зависть или желание это же самое исполнять, ко мне постоянно обращаются, а можно вот твой фокус исполнить? Это люди порядочные, которые, да, есть такие, которые просто берут. То наступает уже третья стадия, когда твои фоксы воруют или исполняют на своего разрешения, это значит, что ты мастер. Это значит, что ты добился в своей среде, в среде своих коллег, такого признания, что твой продукт, то, что ты делаешь, то, что ты придумываешь, это достойны того, что все хотят, или не все, а многие, некоторые хотят это использовать.
0: Но, в принципе, утаить невозможно.
1: Невозможно, потому что один фокусник профессиональный всегда найдет тот секрет, которым другой фокусник добивается того или иного эффекта. Или он придумает свой.
0: А правда ли, что вы ходили, когда были еще на первой стадии, по пивным и платили, ставили пиво тому, кто покажет вам карточный фокус, которого вы не знаете?
1: Абсолютно право. Дело в том, что я увлекся фокусами, когда книг по фокусам было очень мало, и доступа к ним не было, интернета не было, информации брать было неоткуда. И самое большое количество фокусов существует с картами. И, как правило, есть люди, которые знают 1, 2, 3, 10 карточных фокусов. Люди в криминальной среде знали самое большое количество карточных фокусов, поэтому я вот искал таких людей, ставил им пиво, а они мне показывали. Причем я всегда просил не показывать мне секреты. Самое интересное мне было разгадать фокус самому, потому что даже сейчас я, когда какой-то новый фокус вижу на фестивале, там есть ярмарки, можно купить, я всегда стараюсь разгадать фокус, а не получить готовый эффект. И иногда, когда ты не читаешь инструкцию, а ты видишь реквизит и придумываешь для него новый потенциал, у тебя получается что-то другое, то, чего автор даже не закладывал в этот фокус изначально.
0: Невероятно это все интересно. Хорошо, сейчас буду подбираться из-под валь к одному ключевому вопросу. Пока спрошу так. Вот то, что перечислено было в начале. Вот что такое, например, микромагия?
1: Микромагия – то, что я когда-то ввел в понятие, сейчас его многие фокусники в рекламах используют, фокусы на расстояние вытянутой руки. Это фокусы с небольшими предметами для небольшого количества зрителей, когда все находятся рядом, когда могут схватить любой момент за руку, потому что что в России на доисторической родине, что в Израиле, публика у нас не особенно церемонится, когда им кажется, что у тебя где-то что-то, может быть, спрятано или какой-то секрет, хватают. Мы, фокусники, это используем. Наоборот, это приводит к веселым ситуациям, а наше дело удивлять и развлекать. И мы это используем. Общаясь рядом с публикой, можно снять часы, можно подложить в карман там какой-нибудь сюрприз, типа пакетик с сахаром, кто же знает, что это сахар, да? Или там, если перед тобой пара, а ты достаешь у мужика, извините, презервативы, а жена не в курсе. И это на секунду такой взрыв эмоций. Потом, конечно, все это объясняется, что это шутка, но дело в том, что микромагия — это мой самый любимый жанр, потому что публики немного, ты каждому уделяешь внимание, и каждый потом после такого представления считает, что ты его близкий друг.
0: Ну, это да. Есть и оборотная сторона. А в чем разница между манипуляцией и иллюзией, например?
1: Иллюзия, есть оптические иллюзии, есть слуховые иллюзии, да, а есть иллюзионы. Чаще всего путают иллюзии с иллюзионами. Иллюзионы — это крупные аппаратурные трюки. Угу. Как правило, женщину распиливают или исчезают, или подменяется. Вот у Кио всегда был набор.
0: Да, хотел сказать, у нас ассоциируется это с Кио как раз.
1: Да, у Кио был набор ассистенток, как правило, близняшек, он часто это использовал, вот, и это иллюзионы. С иллюзионами есть большая проблема, потому что мало где их можно показывать. В Израиле так практически негде. У нас нет залов с люками, залов с лебедками. У нас больше салонная магия. А для гастрольного фокусника, вот каким я стал со временем, иллюзионы — это просто и большая проблема для переездов, перелетов. Там такая логистика, что пока ты доберешься до клиента, у него праздник уже закончился. Поэтому это вот иллюзии, иллюзионы. А манипуляция – это то, с чего начинает каждый, кто увлекается фокусами. Это ловкость рук с небольшими предметами. Как правило, это монеты, шарики, карты. Когда человек учится... Вот в балете есть школа, да?
0: Да.
1: Станок.
0: Да.
1: Вот это станок для фокусников. Если ты умеешь... перетасовать красиво колоду, сделать шариком какую-то красивую пробежку по пальцам, монетки у тебя летают, порхают, исчезают в пальцах. Вот это манипуляция. И самое главное, люди, которые абсолютно не разбираются в нюансах, они видят, что вот это купить нельзя, это только труд. Так же, как у балерины, да? Что, чтобы достичь уровня, это надо...
0: Каторжно работать каждый день.
1: Да. Вот да.
0: А, вы знаете, поскольку мы сейчас заговорили вот и о иллюзионах, да, я хочу поставить присланную вами мне замечательную песенку вот ассистентки фокусника, а потом продолжим, потому что
1: моя жена еще... очень любит эту песню.
0: Ну вот сейчас мы все ее послушаем, она классная, вот, а потом продолжим.

0: Ну, поскольку сейчас знаменитый, блистательный фокусник Михаил Капелевич работает без ассистентки, то никто никого, я надеюсь, не распилит. Пойдемте дальше. Мне просто очень интересно узнать, это даже не правда ли, а вот вы сказали, что вы абсолютно точно упомянули, значит, параллель между балетными. С балетными я делал много интервью, и вот спрашивал, каково всю жизнь, ради чего, ради какого кайфа стоять в станках каждый день, не исключая день рождения, праздники и так далее. Вот, а вы занимаетесь, скажем, руками каждый день? То есть вы должны что-то сделать, вот, ну, утром встали, чтобы руки были готовы к вечернему выступлению, или просто, так сказать, ежедневные тренировки какие-то у вас есть для рук?
1: У меня всегда с собой есть колода карт, да, монетка, шарик. Это то, что как бы мой станок. И дело в том, что даже если я не имею желания так что-то сделать, вы не представляете, там у меня жена говорит, не ходи там, где тебя знают. Постоянно. О, фокусник! Идет папа там с ребенком. А покажи что-нибудь. Ой, а я вот друзьям про тебя рассказывал, они не верят. А может, если у меня есть время, если я никуда не тороплюсь, я могу остановиться, что-то сделать, заодно порепетировал и людей порадовал.
0: А, хорошо. А если у вас, ну, задумчивое настроение, вы идете и придумываете какую-то важную идею. Здесь приходит человек, который на совершенно непонятном основании хочет, чтобы вы тоже ему что-то показали. Вы посылаете?
1: Я ему говорю, нет проблем, дай мне колоду карт, я тебе что-то покажу. У меня с собой...

0: Но все равно, вот я смотрю на ваши руки, как в них исчезают и появляются монетки, шарики. Ну, это кажется непостижимым, действительно, и немыслимым. Ну, это же как надо тренировать? Или у вас от природы здесь уже 70% или 80% заложено? Они такие.
1: Я очень много преподавал в своей жизни. Могу сказать, что есть 16 человек, которым я испортил жизнь. Они могли стать там врачами, учителями, стали фокусниками.
0: Фокусниками, так.
1: Да. Вот, для того, чтобы стать давайте начнем сначала. Я фокусником не собирался быть и не хотел никому фокусы показывать. Когда я увлекся фокусами, я был очень застенчивый молодой парнишка, который даже когда у доски поднимал учитель, чтобы ответить на какой-нибудь там вопрос школьный, я краснел и заикался только из-за того, что на меня смотрели люди. То есть с такими данными артистом я не мечтал быть, я даже не хотел никому фокусы показывать, я просто хотел научиться делать то, что другие не умеют и не понимают. Так получилось, что фокусы вывели меня к людям на сцену, и я стал их показывать просто потому что не умел отказывать, не мог сказать «нет». Поэтому, как бы, когда я преподаю, я всегда говорю, что вы должны определиться, для чего вы занимаетесь фокусом. Если вы хотите выступать на сцене, мы будем учить одно. Сцен речь, сцен движения и потом фокусы. Если вы хотите для себя, мы будем учить трюки. Это другое. Если вы хотите просто там знать секреты, это лучше там заняться головоломками. И дешевле, и интересно. Но всегда, вот у меня был театр иллюзионных миниатюр, и всегда, когда я принимал кого-то в студию, чтобы попасть в театр, надо было пройти студию. В студии вот пришли два парня. Один талантливый, ему что не покажешь, он сразу схватывает. А другой, с ним надо несколько часов поработать, пока он поймет, как и что ему надо отрабатывать. И чаще всего до сценических выступлений доходили те, кто не сразу схватывал, а те, кто умел работать, кто умел уделять очень много времени и усидчивости, и внимания нюансам, которые преподаются.
0: Тогда у меня следующий вопрос, вот опять же построенный на какой-то параллели, которую вы сами заметили между балетным вот делом и фокусами. Я спрашивал... балерин, вы столько трудитесь, что дает кайф? А вот я и вас спрошу, когда вы испытываете самое большое наслаждение, когда вы выходите на сцену, и сцена ваша, так сказать, зал ваш, и они понимают, как это вы сделали, а вы делаете и снова повторяете прекрасные фокусы. Этот кайф самый главный.
1: Я хотел научиться делать то, что другие не умеют и не понимают. И вот когда спрашивают, как? Наверное, кайф то, что я сумел людей удивить и сделать это так, что у них осталось впечатление, хорошее настроение. И я знаю, что где бы я ни выступал, я ухожу, а людям есть о чем поговорить. И они начинают обсуждать. И у меня обычно так. У меня проблема. У меня не так много программ, как очень много тех людей, которые меня приглашали из раза в раз для одних и тех же, потому что когда там определенные праздники или дни рождения, или свадьбы, чем будем гостей развлекать? А давай Капелевич, а он у нас уже был 8 раз. А все равно хочется именно вот такого стиля что-то. То есть кайф от того, что то, что я делаю, настолько людям нравится, что они готовы снова и снова приглашать и смотреть то, что я делаю, как я это делаю, в своем стиле, со своей подачей, со своим видением искусства фокуса. Дело в том, что я никогда не говорю, что ментализм...
0: Стойте. Я хотел сказать так. Вы мне подводку портите. Я хотел сказать, что на самом деле вы, может быть, когда речь заходит о чуде, вы самый главный человек, ближе всего к нему стоящий. И вот здесь я хочу задать ключевой вопрос. Что такое ментализм? Это чудо или фокус? Потому что люди...

0: которых я спрашивал, которые тоже занимались, значит, чем-то вот похожим, они не дают мне ответа на этот вопрос. Они говорят, ну, вот и все. Собственно говоря, таков ответ. Я понимаю, что это очень сложная грань, как бы, да, но тем не менее, это все-таки же фокус.
1: Чем отличается фокусник от менталиста? Менталист – это тот фокусник, который не хочет таскать чемоданы с реквизитом, но хочет получать намного больше, чем получает фокусник. Ментальные фокусы – это фокусы, как бы mental magic, да?
0: Да-да-да.
1: Ментальная
0: да.
1: магия, фокусы ума. Мы это еще называем фокусы для умных. Когда иногда приглашают и просят ментальную программу на, скажем, детский сад, я сейчас меньше работаю для детей, но бывает, да, что приглашают, и я говорю, будут фокусы. Нет, а можно то, что на иврите называется «уман хушим». Это артист, который играет на чувствах. Это менталист. Okay. Так это на иврите называется. Вот. Ментальная магия включает в себя эффекты телекинеза, телепатии, чтения мыслей, предугадывания событий. И все это все-таки фокусы. Но это фокусы, основанные на знании психологии, на язык тела. Вот я вам демонстрировал то, что...
0: Я хочу сказать, собственно, я надеюсь, что я заслужил...
1: Вам не поверят, но...
0: Я заслужил за эти годы репутацию человека, который... Ну, как это, Мюнхгаузен славен не тем, летал он или не летал на Луну, а тем, что никогда не врет. И у меня было много ясновидящих в программе. Ни один из них ясно ничего не видел, кроме того, что Ругмя ругал журналистов за то, что они обижаются на них. А вот я должен сказать, что несколько раз меня совершенно... Ну, потряс Михаил, потому что, да, я не понимаю, как он это делает, когда я там за спиной что-то такое кладу, перекладываю кубик, когда я задумываю что-то. Как это можно угадать?
1: Ну, это или НЛП, нейролингвистическое программирование, или язык тела, или подводка психологическая к тому действию, на которое я вас программирую, общаясь с вами. Но все это все-таки трюки. Пусть психологические, но трюки. Когда вы сейчас рассказывали про ясновидящих, я одно время к своему, ну, наверное, стыду, очень многих ясновидящих учил двигать предметы, отгадывать мысли. И я просто тогда еще не предполагал, что это сеть шарлатанов, которые настолько бесстыдно вытягивают деньги, особенно с людей, которым и так плохо, и они в доверие
0: втираются просто, да.
1: Они выманивают бешеные суммы. Причем люди искренне верят, что это им помогает. Это единственное, что как бы может утешать, что люди считают, что если у них что-то получилось, это потому, что они бешеные деньги отдали кому-то. Но на самом деле, сколько я видел всего такого, все это я мог бы объяснить, если бы меня спросили. Или то есть... показать сам.
0: Я... Не знаю, можно соспойлерить один сегодняшний трюк?
1: Пожалуйста.
0: Ну вот просто, когда мне Михаил показал колоду и сказал, какую вы хотите карту,
1: да? Задумайте.
0: Сначала,
1: я это сделал поэтапно.
0: Поэтапно. Сначала красный или черный. А потом, значит, когда я сказал красное, я не знаю, почему я сказал. Потом, значит, черви-буби, как бы, я сказал черви, я не знаю, опять же,
1: это
0: почему
1: надо
0: я
1: было
0: сказал.
1: Видеть, потому что я руками изобразил сердечко.
0: Да, но мне казалось, что я совершенно самостоятельно сделал этот выбор, и, наконец, какую именно карту я сказал дамы. И Михаил
1: я
0: тут же
1: достал.
0: Как? Все равно, расскажите, вот как, да, один-единственный фокус раскройте.
1: Да, это можно сказать, что первый урок ментализма тем, кто постарше и помнит фильм «17 мгновений весны», первый урок ментализма дал Штирлиц, что он сказал, запоминается последняя фраза. Если, смотрите, не только это, там целый комплекс влияния. Интонация. Я вас спросил, карты бывают какого цвета? Черные и...
0: Красные, сказал
1: красные.
0: Я.
1: Вы, во-первых, то, что вы сами говорите, это у вас более ярко в голове откладывается. Потом я вам показал сердечко, извините, микрофон ударил, сердечко, да. или ромбик.
0: Ромбик,
1: но
0: да.
1: Сердечко, это явно, а ромбик какой-то невнятный я вам показал. У вас мозг, он все время считывает, что рядом с вами происходит. После этого я спросил, числа или картинки? И у вас в голове из всех картинок у мужчины первая выскочит дама, а с мастью мы уже определились.
0: Но я хочу сказать, что вот, ну, я не знаю,
1: это на грани, и это надо иметь очень большой опыт, задавать вопросы в определенном темпоритме, и все равно может не получиться, но так как мы с вами уже встречались, извините, я вас немножечко как бы изучал, когда мы общались. Не только вы меня давили вопросами, но и я тоже смотрел, с кем мне приходится общаться.
0: Ну, в общем, и так все-таки на грани, на ментализм фокус, которым мой собеседник владеет блистательно. Я честно, я горжусь тем, что я никогда не говорил с невидящим, что я им верю. Я никогда не... Ну вот здесь я не знаю. Я вижу, что это происходит как бы чудо, и это тем парадоксальнее и прекраснее, что сам Михаил говорит, это трюк.
1: Да.
0: Но вы владеете искусством этого трюка бесподобно. Ну, просто, знаете, я сейчас в детство немножко так впал. Как
1: очень
0: это прекрасно.
1: Приятно.
0: Как, черт возьми, это прекрасно. Кого из, ну, скажем, историй фокусов и фокусников вы бы назвали, если бы, так сказать, вот самые важные для вас персонажи? Они не должны иметь с вами ничего общего. Это могут быть люди в разных странах, в разные времена. Кого вы для себя считаете, ну, так сказать, вот вашими во времени и в пространстве классными партнерами?
1: Смотрите, мне повезло прочитать книжку «От магов древности до иллюзионистов наших дней». Там рассказывалось про историю искусства фокуса, что первый фокусник, о котором есть упоминание, это папирус из гробницы, фараон Хуфу. Значит, там описывается как Джедейт, имя фокусника, выступавшего перед фараоном, как он отрезал курице голову, положил тело курица на одну сторону поля, голову на другое, курица подошла, голова приросла. Это описание фокуса, который сейчас можно сделать, но это описание эффекта, который всегда искажен зрителями со своими представлениями.
0: Угу.
1: Вот. И я в этой же книжке прочитал про Гарри Гудини. Это человек, который создал жанр. Есть жанр эскапизм, начальник которого известен. Для остальных жанров это проблема определить, кто был первый, кто... Есть даже в английском слово good and nice. Это вывернуться из какой-то сложной ситуации. Это вот по имени... Да, Гудини. Был фокусник Буатье де Кольта, который для меня считается эталоном. Вот я... Мне очень нравится эта позиция. Он никогда не показывал чужих фокусов. Он показывал только то, что придумал сам. И он показывал фокус, ну, уже когда он стал, скажем так, мастером, да? Понятно, что он начинал, как все. И Буатье де Кольта показывал такой уникальный репертуар, который до сих пор большинство его фокусов люди повторить не могут, потому что, когда он умер, он жене завещал уничтожить весь реквизит, после него остался только... Тот инструмент, которым он эти фокусы создавал. Сами аппаратурные трюки были сожжены. Вот. Те фокусники, с которыми мне посчастливилось познакомиться, уже когда я сам стал профессионалом, на первом месте это, конечно же, из Перми Владимир Данилин.
0: Я видел его выступление, да. Да.
1: Он уникальный. Он, во-первых, он тоже самоучка. Но ему повезло больше. Он попал в мастерскую московскую, ему поставили несколько номеров, и это была моя мечта попасть в такую студию, но у меня не сложилось, к тому времени это все уже разваливалось. Он раньше меня начинал. Вот. И когда я первый раз живьем на съезде фокусников в Москве увидел его выступление, и я серьезно задумался на том, что нужно ли мне продолжать этим заниматься, потому что вот надо быть или таким, или этим не заниматься, потому что, ну, зачем быть там в нижних рядах или в середине, когда... То есть, когда я шел на любой конкурс, я всегда шел за первым местом. Иначе я на этот конкурс не хотел бы идти, потому что если у меня нету того, чем я могу удивить коллег, что такое конкурс? На тебя смотрят фокусники, и они знают все, они умные, они все видели. Если ты покажешь что-то чужое, если ты покажешь что-то, что они где-то могли видеть... Даже такое бывает, что я где-то что-то показал, у меня украли, показали раньше меня на конкурсе, и все, это уже как бы не мое. То есть, когда я шел на конкурс, я всегда шел за первым местом. И вот, когда я увидел Данилина, я понял, что надо быть или таким, или бросать.
0: Ну, к нашему общему счастью, вы стали таким.
1: Ну, я бы хотел так считать, но я так не считаю.
0: Ну, я думаю, что про Данилина, да, это замечательный фокусник. Думаю, что вас парой и упоминают, наверное, как лучших из лучших.
1: Да, были такие интервью коллег, которые неожиданно получал, и меня ставили в один ряд с ними, это было очень приятно.
0: Ну, в общем, смотрите, как бы все, во-первых, психология победителя, это тоже очень важно. Это тоже очень важно в любом виде, жанре искусства. Надо идти. Но, с другой стороны, какое-то ощущение, иногда ощущение вот этого, перфекционизма. Или так, или никак. Это замечательно. Так, у меня последний вопрос остался. Вот на сегодня. То есть это не значит, что я задал все. Я бы еще задавал и задавал, но время наше подходит, к сожалению, к финалу. И, значит, вопрос прочерк. Я задаю всем гостям. Все гости дружно проклинают меня. Я не предупреждаю никого о том, что я задам такой вопрос. Вопрос прочерк, это значит, вы ответите на вопрос, которого я не задавал. Иными словами, вы можете сейчас произнести спич на одну минуту, вот, для любой аудитории, какую вы себе вообразите. Это могут быть ваши коллеги-фокусники, это могут быть наши бесценные слушатели, это могут быть ваши близкие и родные. Просто скажите им какие-то, я не знаю, что это, напутствие ли, просто описание своего ощущения вот сейчас и своих мыслей. Просто какие-то важные для вас слова. Вот.
1: Да, вопрос крутой. Ну, так как вы сказали, что это могут быть родные и близкие, я вам скажу, что самые несчастные люди – это родственники фокусников. По одной простой причине. Чтобы фокус вывести какой-то трюк на зрителя, его надо показать кому-то, кто тебя раскритикует. Кто скажет, тут видно, тут плохо, тут непонятно, здесь неэффектно. И вот мой прадедушка, с которого я снимал часы раз, наверное, 10 тысяч. Он каждый раз так удивлялся, что мне казалось, что вот я все делаю правильно. И в конце концов я стал делать правильно, так что я могу с человеком пообщаться, и он останется без часов. Я даже удивляюсь, что у меня нет магазина часов. Я хочу сказать большое спасибо тем, кто был со мной рядом. Особенно жене, потому что когда мы переехали в Израиль, она мне сказала, так, что... Давай ты. Дело в том, что я приехал с другим стилем работы, которого в Израиле просто не предполагалось. Это можно целую передачу отдельную сделать. Я приехал, и она мне сказала, ты учись выступать так, как тут надо, учи иврит, а я нас прокормлю. Ну, так и получилось.
0: Михаил Копелевич, мы вас услышали. Во-первых, я хочу сказать, что я попробую поймать вас на слове и приглашаю вас, мы договоримся, согласуем и так далее. И на самом деле это парадоксально, но это так. Казалось бы, это радио, здесь фокусов не видно, но люди реагируют на личность. Им интересно общение с человеком, который их обогатит. С таким, как вы. Поэтому я приглашаю вас без всяких сомнений снова и снова.
1: Ну, мне очень приятно, с удовольствием приду.
0: И здесь нынешняя полная иллюминация подходит к завершению. Спасибо, Михаил, за то, что провели этот час с нами. Вы, насколько я могу судить, в блистательной форме. Вы востребованы и любимы. И пусть все это продолжается как можно дольше.
1: Амен.
0: Амен. Удачи. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Слушаем еще одну забавную песенку. Как вы заметили, кроме песенки «Ассистента», мы не успели сегодня послушать ничего, потому что рассказы были интереснее и ответы на вопросы важнее. А сейчас просто забавную песенку напоследок. Песенка называется «Разобрали всех девок в городе». Олег Ломовой ее поет. Просто, чтобы хорошее настроение, а оно стало хорошим после беседы с Михаилом, у вас продолжилось.

0: Алло?
1: Привет. Что делаешь?
0: Ничего.
1: Может, встретимся?
0: Я занята.

0: пассажирское кресло. Неделю пусто, я скучаю один в транспортном потоке. Разобрали всех девок в городе, не с кем песни орать в караоке. Деградация личности налицо, по квартире и тут, и там носки. Разобрали всех девок в городе, мне неделю не капали на носки.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Американская армия перехватила некоторое время тому назад несколько иранских ракет, запущенных в направлении иорданского города Акабе. Представители военного командования Хашимитского королевства указали, что были перехвачены 3 иранские ракеты. Звуки взрывов были слышны в Эйлате. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что была задействована система ПВО «Железный купол» в связи с опасениями, что обломки ракет могут упасть и в Эйлате. Некоторые жители Эйлата утверждают, что обломки ракет упали возле северного КПП. Однако в полиции в Цагале опровергают сведения о падениях обломков ракет на израильской территории. Как мы уже передавали ранее, некоторое время тому назад представители Ирана заявили, что Соединенные Штаты атаковали атомную электростанцию, которая находится в процессе строительства. Агентство по атомной энергии режима «Аятолл» осудило американские удары и указало, что речь идет о действиях, вступающих в явное противоречие с нормами международного права. Корреспондент корпорации «Кан» Итамар Маргалит передает, что согласно поступающей информации, атаки имели место в районе Дархубейн, расположенном на юго-западе Исламской Республики. Между тем, представители Министерства по делам энергетики Кувейта сообщили о крупном пожаре, который вспыхнул после иранской атаки на местную электростанцию. Как отмечается, были отмечены перебои в подаче электричества. Министр обороны Исраэль Кац отдал распоряжение начальнику генштаба Цагаля Эйялю Замиру удостовериться в том, что Омри Ронен, призывавший к отказам служить по политическим соображениям, исключен из всех армейских подразделений. «Мы не позволим отказничеству в каких бы то ни было формах вернуться в ряды армии. Цагаль должен оставаться вне политических разногласий», указал министр обороны Исраэль Кац в опубликованном заявлении. К другим темам. На бензозаправочной станции возле поселения Гдумим были задержаны 3 молодых израильтян, которые вызвали подозрения у сотрудников погранохраны, когда заполняли канистры бензином. Вчера вечером неподалеку от этого района были отмечены сильные пожары. Эти 3 израильтян были задержаны. При обыске у них обнаружили средства нападения, маски, а также водительские права на другую автомашину. Все 3 – жители этого же района. Им от 18 до 20 лет. Они были доставлены в полицию на допрос и позже предстанут перед судьей. Столкновение между еврейскими поселенцами и палестинцами в Кфар-Тауани в районе Хевронского Нагорья. Палестинские средства массовой информации сообщают о поджогах транспортных средств и о причинении ущерба молитвенному учреждению. На стенах нескольких домов были сделаны надписи на иврите «Хават Гилад», а пострадавших сведений не поступало. Один из местных палестинских жителей рассказал, что туда пришли около 40 поселенцев. По его словам, нападению подверглась вся деревня. Он отметил, что 6 поселенцев остались в этом месте даже после того, как остальные ушли. Он также сказал, что оставшиеся стреляли по одному из домов и пытались поджечь мечеть. Об этом сообщает корреспондент корпорации «Кан» Итамар Маргалит. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра и во вторник небольшое понижение температуры, однако по-прежнему будет жарче обычного в горах и во внутренних районах страны. Жарко и влажно в прибрежной полосе. В среду и в четверг температура вновь повысится. В Иерусалиме завтра днем ожидается 33 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Галилее 32, в Бершеве 37 и в Эйлате завтра днем ожидается 42 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. За сухими цифрами, статистиками о количестве обращений, связанных с насилием, пренебрежением, мошенничеством в отношении пожилых людей, стоят реальные люди, которые часто сталкиваются не только с насилием, но и с другой проблемой – невозможностью получить помощь. Особенно, когда речь идет о пожилых репатриантах, которые не владеют ивритом, плохо ориентируются в бюрократии и нередко просто не понимают, куда обращаться. С нами на связи Александр Бирман, президент движения «Хазита Кавот», организации, которая много лет занимается защитой прав пожилых репатриантов Израиля. Александр, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Таня. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас лично за то, что вы сегодня поднимаете эти очень важные, очень тяжелые вопросы для пожилых репатриантов.
2: И спасибо, что согласились принять участие в эфире. Для меня тема это очень тяжелая. Вот сижу и мурашки, вот, честно говоря, по коже. Саша, насколько часто к вам обращаются пожилые репатрианты именно из-за языкового барьера?
3: Я сейчас построю вот разговор с вами на двух основах. Сначала на личной основе.
2: Давайте.
3: Потому что я не только руководитель общественной организации «Хазида Кавот», но я еще и просто пожилой человек. Поэтому я начну с уровня пожилого человека.
2: Конечно.
3: А потом уже перейду на общественный уровень. Дело в том, что последние, наверное, полгода мне лично 2-3 раза на дню звонят телефонные жулики. Причем, ну, поверьте, у меня большой опыт, и мне это не грозит. Я умею разбираться. Но надо им отдать должное. Они работают на очень-очень высоком уровне. И уже ко мне и к нам обращается очень много пострадавших в финансовом отношении. Но поскольку я, скажем, зубастый в этом отношении, я довольно быстро иногда вывожу их на чистую воду. Знаете, что бывает в конце?
2: Что?
3: Они меня покрывают русским матом.
2: Ну, это у них по традиции, они всех покрывают.
3: Таня, в Израиле, учитывая, что они начинают с иврита, потом переходят только на русский. Я не знаю, они звонят из-за границы или Израиля. Это по-разному, наверное. Но я не представляю себе, сколько пожилых репатриантов русскоязычных пострадали от них, и не обязательно в материальном отношении. Люди же страдают морально еще от того, что существует такой обман. Я уже не говорю о знакомых, которые в силу такого гипноза, что ли, отдали по 80, по 50 тысяч шекелей. Это мои знакомые. Я абсолютно уверен, что с этим должно бороться прежде всего государство, и что пожилые репатрианты находятся на особом положении по простой причине. Из-за отсутствия иврита, ну, минимум 100 тысяч пожилых репатриантов не владеют ивритом. Это такая средняя цифра.
2: Это совсем немало.
3: Да, это совсем немало. Но они является буквально легкой жертвой вот этих мошенников. Доверчивые, работает возраст. Если 20 лет назад, наверное, их так поймать на этом нельзя было, а сегодня можно. Почему я говорю, что государство может взять это на себя? Очень часто, когда идет такой звонок, одновременно идет сообщение, что это спам или что-нибудь такое. То есть уже сама система телефонная понимает, что что-то неблагополучно Что стоит, если к этому добавить определенные усилия, чтобы блокировать эти телефоны, чтобы фиксировать их? У них против государства сил мало. А вот когда государство не прикладывает усилия, я помню случай, когда мои знакомые вот так поддались, отдали свои тысячи, потом пошли в полицию, и практически полиция не хотела с ними разговаривать. У них свои заботы. Я абсолютно уверен, что до тех пор, пока не будет на уровне полиции выделен отдельный сектор, который вот за это отвечает, это будет пробуксовка.
2: А знаете, вот
3: мне,
2: Саша,
3: кажется, очень важно.
2: Вы знаете, Саша, я секунду вас перебью, просто зачитаю сообщение, которое получила от женщины, у которой есть ограниченные возможности. «Мне не так давно, несколько дней подряд, звонили мошенники. А как раз в новостях было много выступлений представителей полиции о том, как они борются с мошенниками и просят к ним обращаться. Она собрала все номера телефонов, с которых звонили, и решила обратиться. В полиции перевели звонок на русскоговорящую сотрудницу». Но она сказала, что женщина, которая написала, должна прийти в отдел и лично написать заявление. После ее объяснения, что физически она не может это сделать, ей прислали просто ссылку на иврите и положили трубку. Вот такой вот.
3: Я знаю людей, которые ходили в полицию, mm-hmm. писали все это. Все равно это уходило в никуда. Почему? Потому что в откровенном разговоре полиция говорит, у нас столько других забот, что вот серьезно заниматься этим мы уже не можем. Поэтому я сказал, пока не будет специализированного отделения полиции, которое только этим занимается, никакого продвижения не будет. И то же самое касается Министерства связи. Министерство связи тоже очень много может сделать в этом плане. Но необходимо, чтобы, повторяю, русскоязычная группа была выделена в отдельное. Ну, я понимаю, Таня, что радио РЭКО не может этого добиться так же, как наша организация сама по себе. Но на уровне депутатов КНЕСа-то этого добиться можно. Я хочу еще одну проблему тронуть, mm-hmm. очень больную.
2: Так.
3: Недавно, Григорий Тамар брал интервью депутата Татьяны Мазарской о проблемах пожилых репатриантов.
2: Mm-hmm.
3: И вот Григорий Тамар поднял, на мой взгляд, очень важный вопрос. На примере своего папы. Он сказал, что у меня пожилой папа, я, естественно, уделяю ему много внимания, но я просто не понимаю, как выживают одинокие пожилые репатрианты, у кого нет детей здесь. А бывший депутат, социолог, Ирина Бардачелова с нашей поддержкой провела опрос. И один из вопросов был, сколько людей, пожилых репатриантов, какой процент не имеет здесь никаких родственников. Вы знаете, какая страшная цифра получилась?
2: Сколько?
3: 16%. 16% – это около 40 тысяч людей. Вот дело в том, что скоро у нас выборы будут. У нас есть традиция в движении «Хазин и Кавод». Мы к выборам всегда готовим свою программу улучшения условий жизни пожилых репатриантов. И две позиции, которые мы включили, это как раз усиление борьбы с жульничеством по телефону. И вторая – отдельная программа помощи одиноким пенсионерам.
2: Саш, скажите, а вот по вашему опыту и вот по общению с пожилыми людьми, кто чаще становится жертвой мошенников? Одинокие как раз-таки пожилые люди или совершенно без разницы?
3: Я думаю, что это без разницы. Мой опыт выглядит таким образом. Это целиком зависит от ментальности, причем ментальности с возрастными поправками. На каком-то уровне многие пожилые люди становятся доверчивыми там, буквально. Это специфика, и с нею бороться очень трудно. Я не знаю, приходилось ли вам лично сталкиваться, но мне много раз приходилось. Это возрастные вопросы. Это не обязательно все туда попадают, в этот капкан, но учитывая, какие большие деньги играются на уровне этого, речь идет о сотнях миллионов, на самом деле, жульничества, то я просто удивляюсь, сколько разных людей молодых, и мужчины, и женщины, звонит мне с ивритом на эту тему, а потом переходит на русский.
2: Саша, вы получали звонки якобы из битохлюми?
3: Ну, это одна из форм. Это всего лишь одна из форм.
2: Да, но она в последнее время, ну, в последние даже, наверное, месяц, даже, может быть, полтора, стала самой такой популярной.
3: Я объясню, почему. Так. Они обыгрывают, ну, мягко говоря, алчность человека. Они говорят, вы хотите, мы вам добавим денег? Вы знаете, что я отвечаю, Таня?
2: Что?
3: Я отвечаю, нам достаточно, ничего не надо. Они бросают трубку. Я всем советую поступать так же, потому что никакой битохлюми никогда не позвонит вам домой с этим вопросом. Это такого не бывает. Это делается совсем по-другому. И, слава богу, у нас хорошие законы на эту тему, и большинство пожилых людей получает помощь от битохлюми, и метапелит, и материальную помощь. Но им не хватает просто знаний, что с такими звонками звонят только жулики.
2: Саш, вот в заключение нашего разговора вот у меня крутится на языке, я не могу не спросить. Раз уж вы говорили немножко о политике, я вот хочу коснуться комиссии по реинтеграции, которая несколько раз проводила заседания, посвященные именно этой теме мошенничества. Почему же наша комиссия по реинтеграции настолько беззубая, что она никак не в состоянии повлиять на изменение ситуации?
3: У меня ответ очень простой. Mm-hmm. Таня, к сожалению, наша страна проходит сейчас очень тяжелый период иудейских войн на уровне КНЕСОК. Что это значит? Это значит, что практически все социальные комиссии, или почти все, находятся в руках оппозиции. А так как у нас вот стенка на стенку, кирпич на кирпич, то получается, что все актуальные вопросы пожилых репатриантов, которые обсуждаются на комиссиях КНЕСЭТа, они все уходят никуда, поскольку коалиция не хочет иметь к этому дело. А без коалиции практически очень редко что-то можно сделать. Почти никогда. Да. Вот ответ на вопрос.
2: Саша, спасибо вам огромное за этот разговор.
3: Спасибо.
2: И за вашу работу, и за то, что вы уже много лет защищаете права пожилых людей и не останавливаетесь.
3: Только два слова. Дело в том, что есть очень много проблем у пожилых репатриантов, и не только связанные с насилием, но связанные с дискриминацией. Я не буду сейчас отвлекать. Но в какой-то степени мы сами виноваты, потому что конечный результат зависит от того, как мы ходим голосовать. Очень важно, чтобы представители русскоязычной общины максимально ходили голосовать. Тогда можно будет решать эти вопросы. А когда мы не ходим голосовать, то у нас нет достаточного представителя в КНЕСЭТе, чтобы решать эти вопросы. Вот все.
2: Спасибо вам, Саш, большое, и хорошего вам вечера.
3: Вам спасибо, Таня, за эту инициативу. Спасибо, до свидания.
2: До свидания. А сейчас мы с вами отправимся в Шамрон, в Ариэль. Город, который тоже столкнулся с волной мошенничества, направленного против пожилых людей. С нами на связи Алла Вайнер, заместитель мэра Ариэля. Алла, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Таня.
2: Алла, расскажите, что происходит сейчас в Ариэле? О каком именно волне мошенничества идет речь?
4: Ну, наверное, ни для кого не секрет, что эта волна уже у нас такая большая и долгая, можно сказать, и всю страну она затронула. У нас просто в последние недели просто какое-то ненормальное обострение произошло. Вот буквально на прошлой неделе было 4 случая, и один из них затронули родители, работницы нашей полиции Ариэльской, то есть человек, который, ну, вот прям получает информацию, да, и проинформирован. И были случаи с людьми, которые довольно-таки знающие иврит, понимающие свои mm-hmm. права, и все равно они попались. То есть это стало уже просто какой-то эпидемией, я не знаю, нашего общества. Я говорю сейчас нашего общества, потому что мне кажется, что тут все мы должны как-то подключиться, это дело искоренить. И что еще страшно, что вот с последних сводок полиции с прошлой недели... Оказывается, что тут раньше эта схема работала только из-за границы. То есть нам звонили мошенники из-за границы. Я так поняла, уже последняя вот сводка, которую мы получили, это что были задержаны в Израиле
5: компания вот таких вот, я даже не знаю, как назвать, приличных слов не осталось. Вот, не люди, да, скажем так, которые просто отбирают, последние отбирают у пожилых людей. И это уже как бы не только люди какие-то чужие за границей, это наши здесь, в Израиле, наши граждане.
2: И в первую очередь идет же речь именно о пожилых русскоязычных жителях города.
5: Да, во-первых, идет речь о русскоязычных жителях на данном этапе, хотя я не удивлюсь, если это скоро распространится и на ивритоязычных. То есть, да, когда видят, что легкая нажива, вполне могут это дело взять и скопировать. На сегодняшний день мы говорим о русскоязычных, да, в основном пожилых. Хотя мы знаем, что они как бы звонки происходят, не всегда знают, какой возраст человека, видимо, иногда ошибаются, звонят тем, кто не обязательно пенсионного возраста. Но их основная добыча, вот кого они выискивают, да, это именно люди пенсионного возраста. Причем вот последняя схема, это просто ужас, это просто боль, потому что звонили с тем, что предлагали людям застраховать имущество от падения ракет, то есть, пользуясь ситуацией в стране, сказали людям, что, послушайте, вам стоит застраховать, мы придем, сделаем опись там, да, каких-то вот предметов, мы должны удостовериться, что это ваше, поэтому вы нам должны, значит, какие-то данные, счеты и так далее. И вот уже схема работает в связи с войной.
2: Это уже новое. Для меня это, по крайней мере, новое, потому что действительно это вот это уже, да, то есть они уже решили и пойти в сторону ущерба, который могут нанести нам ракеты.
5: Да. Да, это потом у нас сейчас есть еще тоже очень... В последнее время это появилось. Тоже вопросы, связанные с битуахлюми. Люди, у которых есть метапелит, обращаются тоже на эту тему. То есть раньше у нас была такая очень простроенная схема с тем, что мы говорим о телевидении, интернете, да, мы знаем вот эти вот все. То сейчас появились новые темы. И вот битуахлюми, плюс вопрос описи имущества. Причем тут важно знать. Ну, мы знаем, что пожилые люди очень часто хранят наличные деньги дома. Да, как бы это такой бич определенного поколения. Люди пережили разные моменты в жизни. Всякие сберкнижки, которые там, не знаю, прогорали и все. Поэтому есть те, кто держит деньги дома. Они этим пользуются, они приходят и говорят людям, что мы должны у вас, значит, сделать опись и в Банке Израиля удостовериться, что эти деньги, вот это действительно там ваши, то есть переписать купюры и так далее, чтобы их застраховать. То есть там целая схема, очень много телефонных звонков, очень много людей задействовано в этом.
2: Кстати, Алла, вот буквально сейчас получила пресс-сообщение от полиции Израиля о том, что как раз-таки открыто первое обвинительное заключение и установлены личности причастных. И более того, один из обвиняемых есть как раз-таки житель Израиля, мужчине около 20 лет. При обыске были изъяты мобильные телефоны, которые, по версии следствия, использовались для совершения преступлений, а в телефонах обнаружены фотографии наличных денег, полученных от жертв, и а также другое имущество. Среди имущества, что самое удивительное, награды. То есть награды пожилых людей, которые получали за... И, да, конечно, деньги, вот то, что я вижу в конвертиках одной из больниц Израиля, и в нем лежат деньги в виде евро. Вот такие фотографии, то, что... И золото. Золото тоже в большом объеме.
5: Ювелирные изделия, да, тоже, да. Они это берут, чтобы сделать опись, как они утверждают, да.
2: Скажите, пожалуйста, насколько, как реагирует муниципалитет? Какие конкретные действия вы принимаете или готовитесь принимать?
5: Смотрите, мы вели до этого объяснительную какую-то работу, да, но мы сейчас поняли, что это нужно выходить с этим на новый уровень. Вот буквально на прошлой неделе делали встречу всех представителей наших работников, которые каким-то образом координируют работу с пожилыми людьми, то есть, да, это представители нашей городской компании по культуре и спорту, это соцобеспечение, то есть различные работники муниципалитета. Я, естественно, присутствовала на этом заседании. Также там была ответственная за вопросы пожилых людей в муниципалитете члена городского совета Ирис Элон, была вторая заммэра Шира Декель-Кац. Мэр просто не мог присутствовать физически, он как бы послал вот свою заместительницу, вторую, меня, так как он не мог. Были представители, был заместитель командира нашей станции полиции в Ариэле. И это полиция Шамрона, в принципе, да, наша станция, это полиция Шамрона. И вот мы разработали целый план, то есть полиция будет принимать активнейшее участие в этом. Я очень им благодарна. Благодарна нашему командиру, который тоже поднял вообще эту тему. И поделился с нами информацией о том, что вот теперь у нас новый уровень мошенничества внутри страны, внутри города, и как бы вообще новые случаи. Вот, его заместителю Роману Беспалову, который присутствовал на заседании, просто курирует этот вопрос. Значит, мы разбили город на определенные участки, где каждый из участников этой встречи взял на себя. Были также, кстати, добровольческие организации, да, такие как ФИЛЬ, например, и так далее. То есть были добровольцы тоже. Мы берем добровольцев, которые будут работать с конкретными местами. Мы говорим о местах скопления пенсионеров, если это хостели, если это клубы пенсионеров и так далее. Мы подключаем к этому все больничные кассы города. И вот в таких вот массовых местах мы будем проводить прям лекции вместе
2: такие
5: с полицией.
2: Такие разъяснительные работы, да?
5: Да. Помимо этого, мы готовим сейчас совместно с полицией, мы хотим сделать такие плакаты большие с информацией, там буквально 3-5 шагов, что нужно делать в случае, если вы получаете звонок. Да, это шаги очень простые. То есть, во-первых, ни с кем не разговаривать. В первую очередь, положить трубку. Неважно, откуда звонят. Представляются битуахлюми, неважно, совершенно неважно. Сегодня, слава богу, мы можем набрать любую организацию, связаться с ней, если нужно, и уточнить, что от нас хотели. То есть, да, ничего срочного, слава богу, не будет. Нам сказали, что позвонили из банка, значит, мы перезвоним в наш банк. В первую очередь, указание полиции — это положить трубку, ни с кем вообще не вести никакие разговоры, потому что там такие схемы, там записывают голос, то есть, да, и потом искусственный интеллект это все переворачивает и этим голосом говорит с кем-то другим, то есть там просто безумная схема, поэтому ни с кем не разговариваем, звоним к своим родственникам, либо, если у кого нет родственников, можно позвонить в муниципалитет, в 106 или координаторам различных организаций, к каким люди относятся. Вот. И спросить, проконсультироваться, что нам делать. Можно позвонить, конечно же, в полицию также. И если позвонили в какой-то организации, то родственники либо добровольцы помогут связаться с этой организацией и выяснить, действительно ли оттуда был звонок или не был звонок. Вот. Минимальное общение вообще в таких ситуациях — это самое правильное, что можно сделать. Так вот, мы как бы планируем сделать такие большие плакаты, которые будут развешаны буквально по всему городу, в магазинах, в больничных кассах, ну, в любом месте, где это может быть на глазах у людей.
2: Я, честно говоря, под огромным впечатлением, как вы отреагировали на, вот, на эту опасность, которая влезла и в ваш маленький город, и по-моему, вы просто пример города, просто пример Ариэля, и очень важно видеть, как городские власти не ждут, пока проблема решится самой, а берет инициативу в свои руки, но предупреждают жителей и пытаются защитить самых, конечно, уязвимых. И я очень хочу верить, что ваш пример увидят и в других городах, потому что борьба с мошенничеством — это уже не частная далеко проблема, а задача всей страны. Правда, искренняя благодарность за то, что вы делаете для своих жителей города. Спасибо вам огромное. И спасибо, что большое. Были с нами спасибо. В эфире. Жестокости среди несовершеннолетних звучат в нашей стране все чаще. И за заголовками обычно стоят реальные люди, реальные травмы и реальный страх. Вчера в Батьяме группа подростков напала на 12-летнего мальчика, а позже и на его маму, которая пыталась защитить и разобраться в ситуации. Сейчас на связи с нами мама мальчика Натали, и, а также адвокат Татьяна Вайс, специалист по уголовному праву, которая прокомментирует эту ситуацию и расскажет, что же делать в подобных случаях. Натали, добрый день.
6: Добрый день.
2: Татьяна, добрый день.
6: Добрый вечер, да, здравствуйте.
2: Наталья, расскажите, пожалуйста, что произошло вчера с вашим сыном и с вами?
6: Вчера вечером я возвращалась с работы, ехала в автобусе, позвонил заплаканный сын. Он позвонил перед этим сначала, говорит: мам, можно я пойду погуляю?
2: Так.
6: Он вообще, вот мы 4 года в стране, и он гулять не ходит. Я ему говорю: выйди, переезди здесь, погуляй, тут у нас такая площадка. Mm-hmm. Он говорит: нет, он всегда дома. А он вчера говорит, я так обрадовалась, он говорит: у меня тут не одноклассник, а с параллельного класса мальчик пришел. Он говорит: мы вместе выйдем возле дома, можно? Я говорю: конечно, можно. Я даже себе обрадовалась, что он вышел. Он позвонил мне заплаканный. Я ехала в автобусе как раз по дороге домой. И говорит: мама, меня побили дети. Я говорю: где? Он говорит: прямо возле нашего дома. Их было очень много. Я говорю: успокойся, расскажи толком, что произошло. Он говорит: они меня толкали. Один, говорит, даст подзатыльник, и отъедет он на самокате. В это время, говорит, другой по ноге ударит. И, говорит, плевались, обзывались. И говорит, мы убежали домой.
2: Наташа, ваш мальчик уже был, получается, один остался, да, наедине с ребятами?
6: Он с нет, он был с этим был другом с Мартином. То есть, он был с мальчиком,
2: то есть,
6: да.
2: Мартин тоже, да, получается, пострадал?
6: Мальчика они за волосы потащили. Ой. У него кучерявенький мальчик. И они были, мальчик, они забежали к нам домой, мы живем прямо рядом с Ильей. Угу. И мальчик дождался, позвонил маме, и мама пришла за мальчиком, уже я вернулась. Угу. Мама пришла за мальчиком, потому что он боялся выходить из нашего дома. Когда я подошла, я, так, получается, это прямо возле нас, это толпа детей. Я говорю: где они? У сына спрашиваю. Говорит: мама, прямо возле нашего дома. Ну и, естественно, я вышла, направилась домой и подошла к этой толпе. Говорю: что здесь произошло? И они просто окружили меня. И вот я не могла стоять на месте. Я была с сумкой, и я просто крутилась как пила, потому что я боялась, что они меня свалят с ног. Они плевались, они обзывались. Ну, то, что обзывались, это они плевались. Сейчас. Запшикивали баллончиком. Баллончики перцовые были не у одного мальчика, у нескольких. Возраст детей был абсолютно разный. Тот, который вот ударил моего сына кастетом в область сердца, да, в грудь, как бы. На вид ему лет 10, но там были дети и постарше. И вот они все, то есть я не могла стоять на месте, там невозможно было там поговорить или что-то еще. Потом прибежала мама одного мальчика, я вызвала мистеру.
2: Ага. Мама они мальчика продолжали... со стороны, которые напали, да?
6: Да, да. Прибежала мама мальчика, начала говорить: что ты хочешь от моего сына? Что ты хочешь? Ты что, не понимаешь иврит? Я говорю: я понимаю иврит. Она говорит: вот, я его сейчас наказала, что ты еще хочешь? Я говорю: ничего не хочу, я жду мистеру. Угу. Ее мальчик при ней же мне плюет в лицо, обзывает и берет, у него был стакан то ли с кока-колой со льдом, то ли еще, и при ней же кидает мне в лицо этот лед. Я говорю: посмотри, что он делает. Там были мужчины, они пытались их остановить, но дети, их невозможно было остановить.
2: То есть дети уже были в каком-то раше просто, да, они, получается, уже совершенно не соображали, что они творят.
6: Они... Потом подошла еще одна мама и кричит мне: отбокси, отбокси. Я говорю: в смысле бокси? То есть то, что я как бы, я сумкой крутилась вот по месту, вот как вот на одном месте я крутилась со своей сумкой, и я думаю, они ко мне подбегали, я бы, может быть, и рада была бы от них отбиться, но я не могла, их просто вот они по кругу.
2: Скажите, а вы вышли одна, да, вторая мама мальчик Мартина не вышла, да, правильно я понимаю?
6: А она при, я когда
5: я прошу,
6: я пришла...
5: прощения, давайте только мы не будем, да, имя, да, второго, конечно, мальчика упоминать.
2: Татьяна, спасибо большое,
5: это,
2: да, конечно.
5: Да, и речь идет о несовершеннолетних.
6: Да, хорошо. Угу. Мама пришла за мальчиком к нам домой. Угу. Мама второго мальчика пришла к нам домой, угу, и забрала, вот когда он говорит, я боюсь спускаться. Я говорю: давай я тебя подведу к маме. И я его передала его маме. Угу. Мы поехали сразу, не сразу. Я дождалась старшую дочку, она живет на севере страны. Она после армии разговаривает, ну, хорошо на иврите, потому что, думаю, мне нужна будет ее помощь. Угу. Она приехала, я подождала, мы приехали в полицию. И в мишторе нам сказали, что мы пришли именно с мальчиком. А, миштора до этого приехала. Я пропустила тот факт, что миштора приехала на месте. Прибежали еще мамы этих детей. Мамы не разбираясь. Там одна мама приехала сразу, выскакивая с машины, и сразу ко мне кричать. Она так много кричала, я ничего не разобрала из того, что она кричала. Ее остановила полиция, сотрудники полиции. Я даже хотела сфотографировать ее номер машины, но полиция запретила мне это делать. Они говорят: нельзя. Все, идите домой, возвращайтесь домой.
2: И вы после, когда дочка приехала, вы поехали уже
6: в
2: отделение?
6: Да, мы поехали в отделение. Нам сказали: почему же вы пришли без ребенка, и едьте за ребенком. Мы вернулись, взяли ребенка, пришли, и уже этот сотрудник полиции был уже с еще одним сотрудницей полиции, с женщиной, искали... Мы у вас взять заявление никакое не можем, потому что ребенок несовершеннолетний, приходите утром. Ну, вот пришли мы сегодня утром, обратились, ребенка опросили в моем присутствии. Я сказала: могу ли я тоже подать заявление? Ну, как бы сказать, они же на меня тоже напали. Сказали: нет, достаточно того, что сказал ребенок.
2: Так, И открыли дело?
6: Да.
2: То есть
6: нам дали.
2: То есть есть номер дела, все как положено, все открыто.
6: Да, нам дали, сказали, что ну вот мы открыли, будем как бы работать. Потом мы пошли в нашу школу, потому что я учительницу поставила в известность о том, mm-hmm. что произошло. Учительница сказала, что подвела меня к директору школы, они сказали со своей стороны, что свяжутся с этой школой. Ну и потом я уже в час дня начал принимать наш семейный доктор. Она осмотрела ребенка и направила сегодня в Макет на снимок сердца. Сказала, чтобы все вечером поехали в Макет, сделали снимок сердца.
2: Вы знаете, мы обратились в пресс-службу полиции Израиля. Нам действительно подтвердили, что заявление получено полицейским участком и действительно начато расследование. Вот такое короткое мы сообщение получили.
5: Интересно, по какой статье начато расследование?
2: Вот это...
5: И в отношении кого?
2: Вот это, Татьяна, к сожалению, то, что мы получили из полиции Израиля. Наташа, прежде всего я хочу вам поддержать вас. Я просто могу только представить, даже, наверное, сложно представить, через что вы и ваш сын и другой мальчик пришлось пройти. Очень тяжело, действительно, когда страдает ребенок. И еще тяжелее, когда, пытаясь его защитить, сам становишься жертвой насилия. Спасибо вам огромное, что нашли силы выйти сегодня в эфир и рассказать свою историю. Сейчас бы я хотела, конечно, обратиться к Татьяне, и чтобы Татьяна, в первую очередь, конечно, хочется, чтобы вы прокомментировали вообще ситуацию, как вот быть, что в такие моменты, и мы уже говорили с вами в эфире, что на сегодняшний момент насилие просто встречается в каждом городе, просто уже не устаешь, просто огромное количество случаев. Почему же так происходит? Что же делать? Как вот в первые секунды, может быть, надо себя вести? Что делать? Как вот понять, чтобы все-таки получить все, что положено, и чтобы полиция действительно провела грамотное и, возможно, справедливое расследование в такой ситуации?
5: Ну, вы знаете, я слушала эту историю, mm-hmm. была просто в ужасе, потому что, как говорят, мой дом, моя крепость, да, а тут, когда такое нападение происходит рядом с домом, то есть когда ребенок не пошел на дискотеку, грубо говоря, искать приключения, а прямо рядом с домом mm-hmm. произошло такое нападение. Во-первых, для ребенка совет, и для родителей совет, которым я сама в свое время пользовалась, когда мой ребенок был маленький, отдавать ребенка в спортивную секцию, когда они ходят и занимаются спортом, занимаются

0: Нам, взрослым, кажется, что мы сейчас выйдем, поговорим, и не надо полицию. Мы считаем, что мы, взрослые, можем решить данный конфликт мирным способом. Но, к сожалению, подростковая преступность вышла из-под контроля в нашей стране. Малолетние преступники ведут себя очень развязанно. У них нет уголовной ответственности. Они очень хорошо знают свои права. Не зря они просто плюются. Да, просто плюются. Это ужасное выражение. Но вместе с тем они прекрасно понимают, что им можно и что им нельзя. И они прекрасно понимают, что закон их на этом этапе достать сильно и наказать не может.
1: Татьяна, часто мы можем услышать фразу «они несовершеннолетние, ничего сделать нельзя». Насколько это соответствует действительности?
0: К сожалению, соответствует. То есть по закону только при причинении тяжких телесных повреждений или убийства, только в этом случае в отношении них действительно принимаются жесткие меры. И то, как мы видели на практике в Петахтикве в День независимости, и то там тоже не очень жесткие меры были приняты не в соответствии с преступлением, которое они совершили. Понимаете? И поэтому вот на фоне такого яркого примера в данном случае, во-первых, совет всем родителям: не берите закон в свои руки, потому что, к сожалению, в некоторых случаях вы можете оказаться еще и виновным в данной ситуации. Поэтому, если, не дай бог, ваш ребенок подвергся нападению, первым делом позвонить в полицию. Вызвать полицию немедленно. Второе, когда вы приходите давать показания в полиции, очень важно, чтобы вы прочитали те показания, которые вы подписываете.
1: Татьяна, очень у меня часто тут вопрос с учетом ситуации на этой неделе и отчетом Вакира Медина. Есть ли возможность дать показания в полиции на русском языке, если человек не говорит
0: иврите? Конечно, конечно. Человек, который не владеет ивритом, его право давать показания на его родном языке. Будь то русский, французский, амарский или какой-то еще.
1: То есть полиция или обязана найти либо переводчика, либо кто понимает
0: язык. Да, либо язык глухонемых, например.
1: Ну,
0: да?
1: Конечно, да.
0: Вот, то же самое. То есть человек должен давать показания на родном и понятном ему языке. Если человек не понимает, то он не может давать показания. Он не может подписать протокол дачи показаний, если он не понимает, что написано. К сожалению, на практике часто происходит, когда человек сидит перед полицейским, полчаса дает ему показания, а полицейский пишет 3 строчки показаний.
1: Наташа нам рассказала, что там использовали и перцовые баллончики, и даже кастет. Вот такие последствия могут быть для нападавших или, допустим, все-таки, не знаю, родителей, если у нас есть хоть какая-то ответственность у родителей в такой ситуации?
0: Перцовый баллончик не запрещен законом. Вместе с тем несовершеннолетние, и плюс еще и кастет, и плюс это было использовано не в целях самозащиты, а в целях нападения.
1: Да.
0: Это все усугубляет с точки зрения ответственности этих малолетних преступников. Опять-таки надо будет проверять доказательственную базу. Обязательно надо будет заставлять полицию работать. К сожалению, это так. Полиция сама... Не факт, что поедет искать камеры вокруг, посмотреть самим, я предлагаю проверить, где есть камеры. Может быть, у соседей у кого-то, на балконах, на соседних подъездах, где-то есть камеры, постарайтесь получить видео с этих камер.
1: А предположим, это какое-то кафе, либо еще какой-то бизнес, маленький бизнес там, и у них есть камера, и, конечно же, они, допустим, отказываются предоставить камеры. Такое, конечно, возможно. То в такой ситуации у кого есть полномочия получить записи с видео?
0: В такой ситуации, во-первых, семья пострадавшего может обратиться в полицию, и обязательно, чтобы это было записано, что вот мы обратились и мы заявили, что в таком-то кафе на таком-то адресе есть видеокамера. Пожалуйста, снимите там показания этой камеры, чтобы это было запечатлено. А не так, что мы пришли, устно сказали, а нас устно сказали: идите отдыхайте, мы сами знаем, как работать, и сами ничего не сделали.
1: Татьяна, с учетом, что это был вечер, это еще была не ночь, и наверняка были, может быть, прохожие. Какие есть возможные опции по поиску вот этих свидетелей, которые могли видеть, что происходит с детьми?
0: Вы знаете, как я уже сказала, полиция, к сожалению, не могу себе представить, чтобы они кинулись рьяно это расследовать. Вот, поэтому действительно в данном случае родителям надо будет постараться самим. может быть, в группах в соцсетях.

0: по месту жительства, может быть, там, может быть, там, где есть ватбайт, да, подъездные какие-то чаты, может быть, там написать, кто был свидетелем. Обратите внимание, что когда человек заявляет, что он будет свидетелем, очень важно знать, какие показания он даст. Чтобы не получилось так, что вы его нашли, а он пришел и сказал, что нет, это вы сами на них напали. Поэтому очень важно убедиться в чистоплотности, не когда он копаем, да, в прямоте намерений, да, в порядочности данного свидетеля, что он действительно скажет правду, а не испортит вам данное дело.
1: Татьяна, еще вот вопрос по поводу медицинских документов. У мальчика остались следы насилия.
0: Побои. Да, да.
1: В такой ситуации медицинские документы, они насколько могут действительно помочь, чтобы полиция сказала, о, да, ребенок действительно пострадал. Как вот
0: правильно? Обязательно, да, обязательно медицинские документы приложить к заявлению в полицию. Насколько я понимаю, на сегодняшний день, поскольку только мальчик дал показания, то, соответственно, скажем так, жертвой данного преступления является только мальчик. Mm-hmm. Если мама не давала показаний и не расписывалась, то дело будет вестись только в отношении мальчика.
1: А в такой ситуации, если мама все-таки пойдет еще и скажет, я все-таки хочу дать показания, это будет два разных дела, их ли объединят в одно?
0: Это будет одно и то же дело, но мама будет вторым пострадавшим лицом, которое тоже дало показания. Пока мама не дала показания, мама является, может быть, свидетелем, да, но и то она не присутствовала при нападении на ребенка. Поэтому очень важно, чтобы мама дала показания, чтобы она фигурировала как тот же второй человек, на которого напали, чтобы маму перевели из категории свидетель, да, в категорию все-таки пострадавшее лицо, потому что она пострадавшее лицо, на нее напали.
1: Наташа, у вас, может быть, есть что-то спросить у Татьяны?
2: Да, я хотела спросить, напали, ну, я же, получается, к ним подошла спросить.
0: Вы подошли поговорить.
2: Да,
0: вы не подошли в них плеваться, да, толкаться, нет, и нет, брызгать баллончиком, понимаете разницу?
2: Да, конечно.
0: Поэтому обязательно. Вот вы не подписывали никакие документы в полиции, правильно?
2: Нет, ребенок тоже не подписывал. Нам просто дали вот две бумажки и сказали на входе поставить печать.
0: Понятно. То есть ребенок давал показания сегодня на русском языке или на иврите?
2: На русском языке, русскоязычной девушке.
0: Поняла. Ясно. После того, как он дал показания, она вам зачитала, что она записала?
2: Нет, нет.
0: Нет. И вы, как мама, нигде тоже не расписывали?
2: Нет.
0: Поняла. Я вам советую взять справки от врача. В справках должно быть написано, если у него есть синяк, например, синяк, скорее всего, вылез.
2: Синяк,
0: правильно,
2: есть.
0: Уже?
2: Да,
0: вот.
2: Синяк в области
0: справки
2: сердца
0: написано?
2: Есть. Нам дали направление на снимок сердца.
0: Нет, нет, вы меня не услышали. В справке написано, есть ли синяк?
2: Мы справку не брали. Мы пришли к врачу, она осмотрела его и сказала сделать снимок сердца.
0: Попросите у врача, чтобы было заключение, чтобы было написано. Например, сегодня я осмотрела ребенка, на него напали, они обычно пишут, с его слов на него напали в такой-то день. Окей, вот так врачи пишут. Хорошо. И чтобы она написала, что она видит в области, например, грудного отдела синяк такого-то размера. Понимаете? Чтобы это было написано. Пусть она сделает осмотр. Может быть, где-то на руке, на шее, где-то еще есть следы
2: побоев.
0: На ноге побоев.
2: У него еще синяк есть.
0: Вот, она чтобы ноги... она описала. Понимаете? Чтобы это было написано, где есть следы побоев. И сфотографировать это, и все отнести в полицию. Приложить к делу.
2: Я поняла. Мы так и сделаем.
0: Поняли? Обязательно. Обязательно.
1: Наташ, спасибо огромное, что поделились этой непростой историей. Татьяна, спасибо вам огромное за ваши комментарии и важные разъяснения. Я очень хочу верить, что эта история не останется без внимания, и насилие, независимо от возраста нападавших, не должно становиться в нашей стране нормой, да и да вообще во всем мире. И если мы, взрослые, будем закрывать на это глаза, проблема никуда не исчезнет. Берегите себя, пожалуйста, дорогие женщины. Спасибо огромное, что вы были сегодня в эфире. И
0: не берите закон в свои руки. Да.
2: Спасибо большое, спасибо. Я поняла уже.
0: Всего доброго.
1: Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго.
2: Спасибо.
3: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Шествие в защиту нового заселения сектора Газа. В движении Нахала указывают, что были достигнуты договоренности между командованием Цагаля и организаторами шествия. Участники соберутся в районе побережья Зиким, и мероприятие завершится в районе бывшего поселения Алей-Синай и в северной части Хевель-Аза. Организаторы отмечают, что целый ряд министров и депутатов Кнессета присоединились к призывам приступить к немедленному заселению поселений Дугит и Алей-Синай. Несколько минут тому назад из Ирана поступили сообщения о новых американских атаках в районе города Абадан на юго-западе страны. Заместитель губернатора округа Хузестан указал, что обошлось без погибших. Он не стал вдаваться в подробности по поводу того, какие именно объекты были атакованы. Корреспондент Канье Хескель Корнберг передает, что в данном районе находятся наиболее крупные нефтяные поля. В Международном агентстве по атомной энергии МАГАТЭ проверяют информацию о том, что американская армия атаковала атомную электростанцию на юго-западе Ирана. В МАГАТЭ отмечают, что эта электростанция находится на первоначальном этапе строительства, и там не было никаких радиоактивных материалов. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что нет опасности радиоактивного заражения. Вместе с тем, он призвал к прекращению атак на любые атомные объекты. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Итамар Маргалит. Директор аэропорта в иорданском городе Акабе заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», что в настоящий момент нет никаких изменений в работе этого аэропорта, несмотря на запуски по нему иранских ракет. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Омер Шахар. Как мы уже передавали ранее, американская армия перехватила некоторое время тому назад несколько иранских ракет, которые были запущены в направлении иорданского города Акабе. Представители военного командования Хашимитского королевства указали, что были перехвачены как минимум 3 иранские ракеты. Звуки взрывов были слышны и в Эйлате. Корреспондент корпорации КАН Итай Блюменталь передает, что была задействована израильская система ПВО «Железный купол» в связи с опасениями, что обломки ракет могут упасть и в Эйлате. Некоторые жители Эйлата утверждают, что обломки ракет упали возле северного контрольно-пропускного пункта. Однако в полиции и в Цагале опровергают сведения о падениях обломков ракет на израильской территории. К другим темам. На бензозаправочной станции возле поселения Гдумим были задержаны трое молодых израильтян, которые вызвали подозрения у сотрудников погранохраны, когда заполняли канистры бензином. Вчера вечером неподалеку от этого района были отмечены сильные пожары. Эти трое израильтян были задержаны. При обыске у них обнаружили средства нападения, маски, а также водительские права на другую автомашину. Все трое – жители этого же района. Им от 18 до 20 лет. Они были доставлены в полицию на допрос и позже предстанут перед судьей. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра и во вторник небольшое понижение температуры, однако по-прежнему будет жарче обычного в горах и во внутренних районах страны. Жарко и влажно в прибрежной полосе. В среду и в четверг температура вновь повысится. В Иерусалиме завтра днем ожидается 33 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Галилее 32, в Бершеве 37 и в Эйлате завтра днем ожидается 42 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Микрофон Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Начнем из продолжающейся эскалации боевых действий США и Ирана. Там идет новый обмен ударами. Обломки ракет долетели уже и до Эйлата. Разговоры о возможной сделке, которые нас так беспокоили пару недель назад, выглядят сегодня как полная фантазия. Израильские военные готовятся, цитата, к любому развитию событий, но вопрос уже, похоже, надо ставить не если, а когда. Поговорим об этом. Президент Ливана Джозеф Аун прибыл в Вашингтон. Сегодня у него там встреча с госсекретарем Марко Рубио, послезавтра с президентом Трампом. Бенямин Нетаньяху не встречается, Нетаньяху не там. Но проверим, можем ли мы надеяться на то, что хотя бы на этом направлении победит здравый смысл. Не обойдемся мы, разумеется, и без израильской политики. Здравый смысл тут отдохнет. В Кнессете начались каникулы, но работа кипит, в том числе в правящей партии, где опять скандалят вокруг порядка праймерис. Сегодня там опять заседает комиссия, опять есть решение партийного суда. Украина продолжает войну беспилотников с Россией. Удары с обеих сторон все чаще приходятся по гражданским объектам. Узнаем о новостях и этой войны. И, разумеется, начнем готовиться к сегодняшней битве гигантов. Финалу чемпионата мира по футболу. Аргентина против Испании. Чемпионы мира против чемпионов Европы. Соискатели четвертой чемпионской звезды против борцов за вторую. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Как мы уже говорили, сегодня Иран и США обменялись новой партией ударов. Атаковали иранцы военную базу США, авиабазу, на которой, уже, по разным сообщениям, уже должны были дислоцироваться новые эскадрильи самолетов F-16. США, между тем, придвигают новые боевые силы, новые самолеты в регион, в том числе и в Израиле. Об этом поговорим чуть позже. Президент Трамп в своей социальной сети призывает распространить на Иран режим санкций, действующих против России. Разговор о какой-то сделке становится все более и более туманными. Ситуацию хотим обсудить с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатам Хаус в Лондоне и генеральным директором НКО РОПИС по региональному сотрудничеству. Ксения, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
0: Сколько мы обломали копий, сколько потратили слов на возможную сделку США и Ирана, 60 дней, соглашение, освобождение денег. Сегодня это выглядит как какой-то сон, да? Летят ракеты, летят бомбы, летят самолеты американские в регион. Такое впечатление, как только закончим чемпионатом мира, все и начнется, не?
2: Ну, я могу сказать, что меморандум о взаимопонимании, можно назвать его смело меморандумом о отсутствии взаимопонимания между сторонами, потому что, и мы это обсуждали, в том числе и в ваших передачах с самого начала, что каждая сторона изначально видела в этом соглашении то, что она хочет видеть. Например, иранцы, но они как бы этого не скрывали с первого момента, что они не собираются отказываться от контроля над Ормузским проливом. Тогда как США были убеждены, что речь идет о возвращении, об откате ситуации назад к тому, что было до 28 февраля 2026 года. То есть я думаю, что нужно начинать отсчет именно от этого момента, когда Трамп хотел подписать на скорую руку, ну давайте хоть что-нибудь подпишем. И вот это что-то было подписано, хотя на самом деле все коренные проблемы и новая проблема, которая добавилась с начала войны, контроль над Ормузским проливом, остались нерешенными. Поэтому те бомбы, которые мы видим, и те самолеты, которые мы видим, и попытка иранцев, разумеется, вновь интернационализировать этот конфликт, насколько возможно, все это объясняется тем, что, ну, в общем-то, на тех переговорах ничего не было решено, и просто сделали вид, там, хорошую мину при плохой игре. И я не думаю, что, опять же, Трамп как бы исходит из... какое, да, то есть из какого-то такого убеждения, что если вот поднажать еще, если сейчас вот побомбить мосты, те самые мосты, про которые он столько говорил, ну тогда иранцы точно пойдут на попятную. Но в этом, опять же, уверенности никакой нет. Нет абсолютно никакой уверенности в том, что разрушение еще 20 мостов, еще 30 военных баз, как бы, да, то есть мы, разумеется, с вами не против того, чтобы это происходило. Но в итоге, какова финальная цель? Финальная цель все-таки одолеть Иран военным путем, и Трамп уже понял, насколько, в общем-то, это непросто, без наземной операции, без примерно миллиона солдат, либо все-таки подтолкнуть их к столу переговоров. Я убеждена, что он все-таки склоняется ко второму варианту. Что вот можно сейчас еще немножко побомбить и еще немножко им показать, ну и тогда они точно приползут на колени. Я предполагаю, что этого мы не увидим, вот этого приползания на коленях. Я думаю, что, скорее всего, этого все-таки не будет.
3: Интересное заявление вот сейчас приходит от министра энергетики, секретаря по энергии президента Трампа Криса Райта. Он говорит о том, что президент Трамп принял решение открыть силой Армузский пролив, без относительно к тому, что думает по этому поводу Иран. Министр Райт говорит, что мы уже проводим 14 миллионов баррелей нефти в день в этом регионе. Это две трети движений до конфликта, гораздо больше, чем в марте. Мы гарантируем, чтобы газ и нефть шли через Армузский пролив с иранским сотрудничеством или без него. То есть есть некая стратегия, да? Говорит администрация Трампа Ирану, вы пытались убедить весь мир, что вы можете заблокировать Армузский пролив, мы решили его деблокировать силой, продемонстрируем вам, как это делается. Вы думаете, что если... Во-первых, понятно, что это больше военный вопрос, чем политический, но тем не менее, по-вашему, это реально с точки зрения позиции арабских стран региона, которые будут сидеть и смотреть, как американцы пытаются силой деблокировать Армузский пролив навсегда?
2: Пока что я никакой новой стратегии не увидела, потому что Трамп ведь обещал, что Армузский пролив будет открыт день после того, как иранцы его заблокировали. Он ведь тогда еще говорил о том, что вот мы вот прямо сейчас отправим наши военные корабли сопровождать танкеры, и мы все обеспечим, и мы все сделаем. То есть я вижу подобное обещание. Насчет 14 миллионов у экспертов есть большие сомнения, что это на самом деле так. Но я просто напомню, что речь ведь не только идет о самой нефти, а о нефтепродуктах. Их гораздо меньше, гораздо больше, если считать в общей сложности. И удобрения, и все то, что стоит до сих пор, да, то есть это вот эти сотни танкеров, которые стоят, пока что никто никуда, в общем-то, особо не движется. И Иран, я просто напомню, что с момента, когда были открыты военные действия, воздерживался, и мы это видим по нашей собственной стране, от некого масштаба военных действий, да, то есть, там ударили несколько раз по эмиратскому танкеру, совершили удары, разумеется, по арабским странам, но пока что методичным отстрелом танкеров в заливе там не занимались, да, то есть, то, что они могут это делать физически, это понятно, как бы, да, то есть, то, что за этим
3: подкидывается... То есть, если американцы серьезно подходят к этой задаче, кроме капитулировали, ответный шаг Ирана будет массовая танкерная война.
2: Да, танкерная война, я думаю, что в большем объеме, чем мы видели это в 80-е годы, когда тоже шла примерно такая же танкерная война, но сейчас, если действительно речь идет о не эпизодических обстрелах, а систематических, да, то есть,
3: потому что здесь дихотомия. Американцы говорят иранцам, вы не сможете, иранцы хотят ответить, мы сможем. Ксения, я не могу не отпустить вас, не попросив вас отреагировать на самую горячую сплетню всего Ближнего Востока. Муштаба Хаменеи, новый духовный лидер Ирана, не находится в Иране. И где же он находится? Да? То есть сразу два вопроса вам. Верите ли вы в то, что Муштаба действительно не в Иране? Если да, где он может быть?
2: Вы знаете, на самом деле, честно говоря, это не так уж и важно, где он находится. Да? То есть понятно, что иранцы очень опасаются за его жизнь, что вот сейчас и он будет ликвидирован, учитывая то, насколько глубоко Моссад проник в эти иранские все структуры. Поэтому это понятно, что они хотят его и по причинам безопасности, и поправления здоровья, которое сильно пошатнулось после того, как его пытались ликвидировать. Они пытаются его спрятать. Но дело не в этом. Дело в том, что человек, который, если бы он действительно мог полностью контролировать ситуацию в Иране, он бы руководил Ираном и из-за границы. Он бы руководил им из-за границы. Но поскольку мы понимаем, что есть структура, которая де-факто она контролирует Иран, и это КСИР, то где бы он ни находился, Муджтаба Хаменеи, в Тегеране, или в Бандар-Аббасе, или в Москве, то есть есть резон предположить, что если он где-то и находится за границей, то, может быть, он находится именно там. То, по сути дела, это совершенно не имеет никакой разницы, потому что есть мощная военная структура, которая фактически осуществила военный переворот и взяла власть в свои руки. Есть вот этот фасад типа духовного лидера, который, как был его отец, но на самом деле, конечно же, сравнить невозможно абсолютно. Их авторитет, полномочия и так далее.
3: То есть не так принципиально, где он находится. Гораздо более важно то, что реального эффекта на то, что происходит в Иране, он пока не оказал.
2: Именно так.
3: Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Чатам Хаус в Лондоне, генеральный директор НКО РОПИС по региональному сотрудничеству. Спасибо вам за этот анализ.
2: Спасибо. Всего доброго.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Как мы уже говорили, американские военные наращивают свое присутствие на Ближнем Востоке. Ожидается, что часть американских боевых самолетов, прибывающих в эти дни на Ближний Восток, начнет садиться и на базах в Израиле. За последние 24 часа в Иордании приземлилась эскадрилья истребителей F-16, и за ними должны последовать F-35 и новые заправщики, о которых американцы уже проинформировали израильскую сторону. Иранцы, как мы уже сказали, приветствовали прибытие американских самолетов в Иорданию своим традиционным способом. 4 баллистические ракеты были выпущены по Иордании, 3 из них перехвачены, 1 упала на открытой местности. Американское центральное командование СЕНТКОМ подтвердило, что атака была направлена против американских войск. Часть осколков долетели, как сообщает пресс-служба армии, до Эйлата. Жители Эйлата рассказывают о том, что они видели и слышали. Житель Эйлата говорит, что мы взглянули на небо, увидели следы от перехватов. Традиционные уже взрывы нас немного напугали, но в течение дня мы слышали много сирен со стороны Акабы, Арвы, Иордании, иногда громче, тише, но это была уже обычная рутина. Мы как жили, так и живем. Взрывы были сильнее слышны в районе гостиниц, потому что это ближе к порту Акаба, но в целом это рутина. Посмотрели на небо, вернулись к работе. Мы беседуем с военным экспертом Давидом Гендельманом. Давид, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Давайте начнем с горячей сплетни, которая, так сказать, гуляет по израильскому интернету. С разрешения, надо подчеркнуть, цензуры. В Эйлатском заливе одна из израильских подводных лодок «Дельфин», которая, или новой даже модели, которая там, так сказать, двигается в рамках, как сообщает армия, обычной оперативной деятельности. Мы, на самом деле, не очень знаем, не очень много нам рассказывали о том, чем занимались израильские подводные лодки во время всей этой войны, в том числе с Ираном, в том числе в Открытом океане. Что вам известно о роли этого рода войск?
4: Ну, в принципе, не просто так про это не рассказывают, только туманно, но многозначительно намекают, что подводные лодки не выполняли задачи на самых дальних расстояниях за всю историю израильского флота. То есть такой тонкий намек, если можно так сказать. Ну и сейчас, возможно, это действительно частично, как говорят в сплетнях, демонстрационное действие. Если тут возле Эйлата всплыло сразу мысль, а где она сейчас, где такая же лодка сейчас не всплывает, а, возможно, выполняет какие-то очень тайные задачи, скажем так.
3: Наши лодки проходят через Суэцкий канал по договоренности с египтянами или они идут в другим направлением, если нужно попасть в Эйлат?
4: Ну, скажем так, и когда они идут через Суэцкий канал, понятно, что это по договоренности с египтянами, они так уже проходили, но теоретически, разумеется, вслух про это никто не говорит, если надо, можно пройти и другим маршрутом, разумеется, он дальний, но в принципе это возможно.
3: Ну что ж, давайте тогда говорить о том, что творится над землей и в воздухе. Американцы накапливают силы, говорят о том, что они полны решимости разблокировать Ормузский пролив раз и навсегда. И хотят этого иранцы или нет, те, в свою очередь, как мы уже слышали, грозятся, намекают на то, что они могут перейти к полномасштабной танкерной войне. Как в Израиле оценивают шансы Соединенных Штатов на вот такое перманентное военное решение этой проблемы, которая возникла с Ормузским проливом и поставила под сомнение возможность США добиваться своих целей?
4: Проблема в том, что в чисто военном плане Ормузский пролив гораздо проще перекрыть, чем освободить, потому что, как мы уже видели и на практике, иранцам достаточно подбить одно судно для того, чтобы сотня уже не полезла, говоря простыми словами, потому что это не военный флот, там ты попал по кораблю, это само по себе ничего не изменит. Есть приказ, они пошли. Торговые суда в таком случае не пойдут, страховка и прочее. Именно таким образом иранцам удается осуществлять, по сути, эффективный контроль. И все эти удары сейчас, это скорее склонение Ирана к тому, чтобы он согласился отказаться от такого контроля над проливом, чем прямое военное его освобождение, скажем так. Но мы последние дни видели также усиление американских ударов вокруг Бендер-Аббаса, то, что напоминает уже его изоляцию. То есть теоретически это может быть какая-то подготовка к десантной операции, но, разумеется, для нее нужна особой политической решимости, потому что там сразу же будут потери. Короче, пока я бы сказал, это все больше выглядит как давление на Иран с тем, чтобы он на то или иное условие согласился, чем прямое военное освобождение, скажем так.
3: И по поводу возможного расширения боевых действий, втягивания Израиля в новый виток войны с Ираном, в армии, как обычно, любят говорить, что мы готовы к любому сценарию. Какой, на самом деле, наиболее достоверный, скажем так, сценарий отрабатывают в армии, по вашему мнению? Больше того же, что и было, или какие-то качественно новые действия?
4: На самом деле отрабатывают то, что отрабатывали раньше. Просто не все из отработанного мы действительно воплотили в жизнь. Например, удары по объектам инфраструктуры, как нефтяной, так и энергетической, мы тоже отрабатывали. Но так как Трамп на это не пошел, то и мы их не проводили. Поэтому, по сути, мы готовимся к тому же, к чему готовились в прошлый раз. Весь вопрос, будем ли мы действительно в этот раз участвовать и на что в этот раз согласится Трамп. Он, разумеется, опять... как и в прошлый раз, в принципе, тоже угрожает, что мы им там разбомим все электростанции и всю нефть. Вопрос, согласится ли он. На самом деле мы готовимся к тому же, к чему готовились и в прошлый раз, потому что какого-то принципиального изменения в самом Иране и в наборе целей не произошло.
3: Немного странное сообщение пришло сегодня утром с юга, да, где израильская армия объявила всю практически территорию, прилегающую к сектору Газа, закрытой военной зоной. Да? Но оказалось, что речь не идет об опасениях какой-то попытки вторжения боевиков Хамаса, а наоборот. О чем там шла речь? Что за проект задумали израильские правоактивисты?
4: В принципе, есть такой проект «Нахала», который пропагандирует возвращение в сектор Газа и воссоздание там еврейских поселений. Ну и так как есть массовое скопление народа, то есть шествия и прочее, решили от греха подальше закрыть район, объявить закрытую военную зону, потому что в районах, где это меньше делается, как, например, на голландских высотах, мы чуть ли не каждый день видим сообщения, что те или иные активисты шастают на ту сторону, на территорию Сирии, приходится их там вылавливать. Если сейчас, например, кто-то проникнет в Газу, в чисто военном плане, это, разумеется, тоже было бы нежелательно, поэтому решили перекрыть район, чтобы никто не проходил.
3: Мой последний вопрос касается ситуации в Ливане. Мы знаем, действительно, президент Ливана находится в США, он проведет там раунд переговоров с американским руководством о реализации договоренностей с Израилем. Израильская армия уже готовится к выполнению вот этих двух так называемых пилотных программ, в ходе которых ливанские военные должны заменить израильских в двух зонах в районе зоны безопасности?
4: В принципе, первую зону, если учесть, что мы там особо и не были, то есть в районе деревень Фарон, в районе Рандурия, мы оттуда и так раньше отошли, поэтому туда на самом деле ливанская армия уже заходит, но важнее будет передача второго района севернее, Литании, район Заутара-Шаркей-Заутара-Гербия. В принципе, мы по предварительному плану уже сегодня-завтра должны были оттуда выйти. Посмотрим, будем ли мы тормозить дальше или выйдем, потому что была бы наша воля, мы бы тормозили дальше. Мы все это делаем только под давлением американцев. Возможно, сегодня ливанский президент в США сможет уговорить США на дополнительное давление на нас. Если Трамп надавит, мы действительно оттуда, возможно, выйдем ускоренными темпами. Но еще раз надо напомнить, что это все под американским давлением. Была бы наша воля, никаких отступлений и, возможно, никаких переговоров вообще с ливанским правительством бы не было.
3: Давид Гендельман, военный эксперт. Большое спасибо за этот разговор.
4: До свидания.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Президент Ливана Джозеф Аун прибыл в Вашингтон, где у него сегодня запланирована встреча с госсекретарем США Марко Рубио, а послезавтра с президентом США Дональдом Трампом. Это произошло после завершения очередного раунда ливано-израильских переговоров в Италии. Израиль и Ливан начали переговоры еще в апреле, и пытаясь достичь мирное соглашение и окончательное прекращение войны между Израилем и Хизбаллой, 26 июня было объявлено о рамочном соглашении, по которому израильские войска должны начинать вывод из Южного Ливана, а ливанская армия займет их место, начиная с двух пилотных зон. Мы беседуем со специалистом по Ливану и по армии Южного Ливана
0: одним из приближенных бывшего командующего армии Южного Ливана, ныне покойного генерала Антуана Лахеда, Клодом Ибрагимом. Клод Ибрагимом хэлли не найца даль в Ливанон, мимикуровавшель генерал Антуан Лахед дамонох, мифакед цвадром Ливанон лиша авар. Шалом лиха.
5: Алан, алан, шалом.
0: שמע, אני לא יכול להתחיל את הרעיון הזה ולדבר על מה שקורה היום בלי להיזכר במה שקרה לפני 26 שנה. כן? כשאז נזרעו כל זירי הפורענות שאנחנו קוצרים מאז ועד היום, כולל בגידה של ישראל באנשי צדל שהלכו לקראתה. אני נזכר בציטוט של אנטואן לחד המנוח על כך שהוא מבקש מישראל רק שלושה דברים, כסף לתשלומי משכורות, נשק בשביל להילחם, וגבול פתוח כדי להעביר את הפצועים לטיפול בבתי חולים הישראלים, אבל אפילו את זה ישראל של שנת 2000 לא הסכימה לתת, וכולנו יודעים מה הייתה התוצאה. יש מישהו בלבנון היום שסומך על ישראל כערובה לביטחון של לבנון, במידה ובלבנון ינסו באמת להיפטר מחיזבאללה?
5: תראה, מה שאנחנו רואים היום, זה ממש עובדה למה שהיה לפני 26 שנים, שזה היה טעות. אם לפני 26 שנים היו עושים את היציאה מלבנון כמו שצריך, לא היינו מגיעים היום למצב הזה של היום. לעוד מלחמות ועוד מלחמות ועוד מלחמות, ואנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר. עכשיו בלבנון, אחרי כל השנים האלו, תמיד תמיד בלבנון היה איזה גוף שתמיד שמח על ישראל, למרות הכל. למרות כל מה שקרה. אבל תמיד תמיד יש תמיד תמיד את הסיפור של צדל, והסיפור של מה שקרה לפני 26 שנים, שהוא תמיד סימן שאלה, שאם מישהו, לפני שנתיים זה במיוחד ראינו את זה, לפני שנתיים היה דיבור על זה שיש מצב שאולי לעשות צדל מחדש, והיו כל מיני דברים כאלה, אבל תמיד תמיד אנשים פחדו שיקרה עוד פעם מה שקרה לאנשים לפני 26 שנים. אז אנשים מאוד רוצים שיתפטרו מחיזבאללה, ללא ספק, והם יודעים שהיום הפתרון היחידי שיכול להיפטר מחיזבאללה זה דרך ישראל.
0: תן לי לתרגם, בבקשה. Мой первый вопрос к Клоду Ибрагиму, конечно, касался истории, потому что нельзя не говорить о Ливане сегодня и вспомнить то, что было 26 лет назад, когда израильское правительство бросило своих союзников, армию Южного Ливана, бросило зону безопасности, бежало фактически, вывело войска за пределы Ливана, и плоды этого мы пожинаем 26 лет с тех пор. Мой вопрос к Клоду Ибрагиму был, кто-то в Ливане вообще доверяет Израилю, который может быть гарантом безопасности Ливана и тех сил в Ливане, которые хотели бы избавиться от Хизбаллы. По словам Клода Ибрагима, в Ливане прекрасно помнят историю 26 этих потерянных лет, то, что произошло с Цадалом, но с другой стороны, нет большого выбора у ливанцев. Они прекрасно понимают, что кроме Израиля, который заинтересован в ликвидации Хизбаллы как минимум как военного потенциала, потому что Хизбалла является организацией, которая завязана на войну, бесконечную войну с Израилем, никто другой не может даже в теории добиться того, чтобы Хизбалла перестала порабощать Ливан, перестала его терроризировать, перестала контролировать его судьбу. Поэтому при всех тех, по исторической памяти, при всей осторожности, необходимо пытаться как-то договориться с Израилем, пытаться прийти к общему знаменателю. בוא נדבר על דמותו של ג'וזפון. וכמובן שאי אפשר בלי השוואה מסוימת עם אנטואן לחד. ג'וזף האון, יש קווי דמיון מסוימים, אבל ג'וזף האון הוא כמובן מנהיג של לבנון, הוא לא משתף פעולה עם ישראל, הוא רוצה מה שטוב בשביל לבנון. השאלה אם הוא יכול גם לבצע.
5: תראה, ג'וזף האון, וגם אם אנחנו משפיעים את זה לג'נרל לחד בשעבר, שתיהם מאמינים שדרך השלום עם ישראל זה הדרך הכי טובה. גם הג'נרל לחד לפני 40 שנה הוא האמין בזה, אבל לצערנו שהוא לא הצליח להגיע לזה. אבל הג'נרל און עכשיו הוא יש לו אמונה שזה הדרך הנכונה, ולא רק הוא, יש הרבה מהלבנונים שמאמינים שמספיק מלחמות, כמה אפשר לעשות עוד מלחמות. העם הלבנוני עייף כבר מכל המלחמות האלה. העם הלבנוני עייף מזה שיש איזה קבוצה שנקראת חיזבאללה, שהיא שולטת על כל המדינה ושולטת על כסף של המדינה, ושולטת אפילו על תפקידים של המדינה. בא ג'וזף האון, ג'וזף האון ינו כבן אדם, הוא מדרום לבנון. הוא מכפר של האישי. כפר של האישי הוא היה באזור של של של יאנו בתקופתנו, הוא היה באזור של צדל.
3: לא רחוק מריחן, אני לא טועה, נכון?
5: איך?
3: אחד משני המוצבים של צדל, האישי וריחן.
5: זה על יד ריחן, בדיוק, אחד מהם. זה היה אחד מהם, לא רק אלה, היו בלבנון, היו 41 מוצבים של צדל, והיו 11 מוצבים של צהל אז, בין 85 ל-2000. עכשיו, ג'וזף אהון גם יותר מזה, יותר משהוא בא מהאישיה, האישיה עברה בתקופה של מלחמה אזרחית, עברה טבח מאוד מאוד מאוד גדול על ידיים של הפלסטינים אז, ב-78. אז הוא מכיר טוב מאוד מה זה מלחמה ומה המחיר של מלחמה. ויותר מזה, גם אחרי שנת 2000, הוא היה האלוף אז בצבא, והיה מפקד על אזור של דרום לבנון, על חטיבת 9, שהייתה גם במרג'יון ובקליעה, והייתה בכל האזור של הגבול עם ישראל. אז הוא מכיר טוב מאוד את השטח, והוא מכיר טוב מאוד את הבעיות, והוא מכיר, והוא יותר מזה, הוא גם מדרום לבנון. ולפעם הראשונה, מאז שבשיר ג'מאיל, הנשיא הלבנוני ב-1982, שהרגו אותו, שהאמין אז בשלום עם ישראל, לפעם ראשונה, בא נשיא ואומר, הגיע הזמן לעשות שלום עם לבנון.
3: אתה אומר, אני נאלץ לקצר, כי אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת לפחות, והזמן שלנו כבר מוגבל, ואתה בעצם אומר, תראו חברים, מועמד יותר טוב לא יהיה.
5: נכון.
3: אז בוא אני אתרגם את מה שאמרת.
5: הוא המקום הנכון. הוא המועמד הנכון במקום הנכון.
3: הבנתי. אני אתרגם רגע. Мой следующий вопрос касался личности нынешнего президента Ливана Джозефа Ауна. Мы видим, что он хочет добиться независимости, он хочет резко уменьшить роль Хизбаллы, но может ли он обеспечить результат? Клод Ибраим говорит, давайте вспомним историю. Джозеф Аун уроженец деревни Айшия. Деревня Айшия была одним из укреплений и центральных постов армии Южного Ливана. И он происходит из семьи, которая тесно связана была с силами произраильски настроенными и так далее. Более того, Айшия это деревня, в которой в 1978 году в ходе гражданской войны в Ливане палестинские вооруженные формирования произвели жуткое массовое убийство. Поэтому можно догадаться, что симпатии к палестинцам, симпатии к Хизбалле у него точно нет. Можно сравнивать его с генералом Антуаном Лахадом, покойным командиром Цадаль. У них, конечно, есть общие качества, но, с другой стороны, понятно, что Джозеф Аун хочет реализовать мечту, если такая была у Антуана Лахада, освободить Ливан от иностранного влияния, в данный момент от влияния Ирана и Хизбаллы, легитимным путем, как лидер всего Ливана. И это то, чего он добивается. Он, вне всякого сомнения, хочет быть партнером, который гарантирует то, о чем он говорит. И даже если в Израиле кто-то может сомневаться в том, насколько он может реализовать свои обещания, с другой стороны, лучшего кандидата у Израиля точно не будет. Шейла хуана шейл нугат лешим балеванон. Тишма, Хизбалла, нахнудим, у лора киргун террор. У нациг шейл охлусия ашиит, שיש לה פחדים ודאגות משלה, שמאוד חוששת שברגע שחיזבאללה יפורק מנשקו, גורלם יהיה לא חיובי במיוחד. מה אתה חושב בנושא הזה?
5: לא, אני לא חושב שהם צודקים. הם מנסים, חיזבאללה מנסה להכניס לראש של אנשי לשיעה שם, שזה מה שהולך לקרות. אבל זה לא נכון, שבהיסטוריה הלבנונית, גם בסוף מלחמת האזרחים בלבנון, הרבה מהמילישות הלבנוניות שכל אחד היה מייצג דת מסוימת, שלקחו מהם את הנשק, לא קרה שום דבר לאנשים. להפך, האנשים הפכו להיות לבנונים, והיו שייכים יותר למדינה, במקום שהם להיות שייכים לקבוצה דתית או למילישיה. ללא ספק חיזבאללה סיפק להם ב-26 שנים האלה, אחרי היציאה, הוא סיפק להם ביטחון יותר, הוא סיפק להם כסף, ללא ספק, אבל גם הדבר הזה, כמה שעשה להם טוב, גם שעשה להם רע, שהכסף הזה במקום שיהיה לטובתם, הוא הפך להיות לרעתם, בגלל שבהתחלה הם היו לבנונים, וכל העולם הבין אותם, אבל בגלל שהם המשיכו לקחת כסף ונשק מאיראן, הם הפכו להיות עבדים של איראן. מה שאיראן תגיד להם הם עושים, בגלל שכל הכסף וכל הנשק בא מאיראן. אז הגיע הזמן עכשיו שיתפטרו מזה ויחזרו להיות לבנונים, כמו כל לבנוני אחר. יעבוד, יתפרנס וישלם את המיסים שלו ויקבל מה, ש... מה שמגיע לו. הגיע הזמן שהפכו להיות לבנונים אמיתיים.
3: קלוד איברהים, מומחה לענייני צד"ל ולבנון, ממקורביו של גנרל אנטואן לחד, לשעבר מפקד צבא דרום לבנון. תודה רבה לך על השיחה הזאת, אני אשחרר אותך ואתרגם את מה שאתה אמרת.
5: Тогда
3: говорила. Мой последний вопрос Клоду Ибрагиму, одному из приближенных бывшего командующего армии Южного Ливана Антуана Лахада, касался судьбы шиитского населения в Ливане, которое беспокоится за свою судьбу в случае, если Хизбалла потеряет свой статус как военная организация. По словам Клода Ибрагима, эти опасения чрезмерны. История показала, что после разоружения большинства ливанских религиозных и этнических военных формирований, несмотря на долгую историю конфликта межэтнического, межрелигиозного, вспышек насилия не произошло. То же самое произойдет, по его мнению, после того, как шииты избавятся, освободятся от влияния Хизбаллы как военной организации. Действительно, за 26 лет, прошедших после бегства Израиля из Южного Ливана, Хизбалла, конечно же, очень укрепила свои позиции среди шиитского населения, обеспечивая им безопасность, обеспечивая им экономический достаток. Деньги и оружие шли из Ирана широким потоком, но это благосостояние, оно же обернулось и бедствием для населения, для шиитского населения Южного Ливана в особенности, потому что из ливанцев оно превратилось в глазах других ливанцев как агента влияния иранского режима. И чем дальше это происходило, тем хуже становилось отношение остальных ливанцев к этим своим шиитским согражданам. Пришло время, наоборот, освободить шиитов от этого давления, от этой репутации рабов Ирана и сделать их полноправными ливанцами, какими являются все остальные. Это был разговор с Клодом Ибрагимом, специалистом по вопросам Ливана и армии Южного Ливана, одним из приближенных бывшего, ныне покойного, командующего армией Южного Ливана генерала Антуана Лахада.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Политика. 100 дней до выборов, и сегодня новый скандал в правящей партии связан с той же проблемой, как выбрать, по какой процедуре будет Ликуд выбирать список в КНЕС 26-го созыва. Сегодня на закрытой конференции премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, цитата, «Если ситуация с безопасностью не позволит провести предварительные выборы, список будет определен организационной комиссии». Фактически Нетаньяху намекнул, что возможность реализовать его первоначальное желание лишить членов партии возможности выбрать список, оно все еще остается в силе. Это все происходит на фоне продолжающегося конфликта как на политическом, так и на юридическом уровне в правящей партии вокруг того, как и когда будут утверждены процедуры праймерис. Мы беседуем с нашим коллегой Габи Вольфсоном, ведущим Канрека, политическим обозревателем сайта News.ru.ua.l. Габи, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Арик.
3: Давайте начнем с этого. Проясните, пожалуйста, для нас и для наших слушателей ситуацию. Где сейчас находится вообще вся процедура утверждения порядка проведения выборов, внутренних выборов в Ликуде?

0: Но в чем существенное отличие этого плана от того, что было раньше, это за исключением только того, что, судя по всему, на голосование членов конференции Ликуда, делегатов конференции Ликуда, будет выдвинут не один план, как это было в прошлый четверг, что, собственно говоря, и привело к блокированию, а два, то есть предложение Нетаньяху и альтернативное предложение членов ЦК. Более того, предложение Нетаньяху немного меняется, я бы не сказал, что существенно, но немного меняется. Он по-прежнему просит получить возможность назначить 8 человек в предвыборный список, только не до 26-го, а до 33-го места. И выборы по округам, начиная с 33-го, а не с 26-го, что еще более осложняет для тех, кто хочет баллотироваться через округа, попасть в Кнессет, потому что если 26-е место хоть в какой-то степени пограничное, то 33-е место, по крайней мере, на данный момент очевидно нереально. Но более точно, что предлагает Нетаньяху и что утвердит эта комиссия, мы узнаем позднее сегодня. И, как вы сказали, Нетаньяху в ходе встречи с главами местных органов власти, которые представляют Ликуд, то есть с мэрами, и с главами местных советов, которые представляют Ликуд, сделал тонкий намек на очень толстые обстоятельства в сторону депутатов, в сторону членов конференции Ликуда. Мол, если вы не утвердите то, чего я хочу, то я вполне могу сказать, что сейчас у нас чрезвычайная ситуация, тем более, что то, что сегодня произошло в районе Аккабы, дает Нетаньяху какое-то основание для такого утверждения, и объявить, что назначение в предвыборный список вообще праймериз не будет, а будет так называемая распределительная комиссия, то есть комиссия, которая сама решает, кого на какое место назначить. Разумеется, это лишает низовой аппарат Ликуда каких бы то ни было серьезных полномочий, поэтому они этого не захотят. Нетаньяху надеется, что это как-то повлияет на них с точки зрения их готовности проявить гибкость и, собственно говоря, согласиться на то, что, чего хочет он, в обмен на сохранение праймериз. Это, судя по всему, дил. Нетаньяху получает возможность назначать тех, кого он хочет, то, грубо говоря, 8 назначений на те места, на которые он хочет, сохраняя при этом праймериз, то есть сохраняя при этом влияние членов ЦК и активистов Ликуда на формирование остальных мест в предвыборном списке.
1: Продолжая тему праймериз, второй вопрос нашей повестки дня – это закон о СМИ, который был с таким шумом и скандалом проведен в Кнессете, который разошелся на каникулы в конце прошлой недели. И вот сегодня он фактически уже, можно считать, умер, судя по решению Верховного суда с одной стороны, и ответу на это решение со стороны министра связи в социальных сетях с другой. Что там произошло? То есть закон был отменен частично, но Шлома Карри сказал, что он будет бойкотировать любые разбирательства в суде, это значит, что закон умер полностью.
0: Он может бойкотировать все, что он хочет, до тех пор, пока закон не вступил в силу, и пока не начались конкретные шаги по его реализации. Этот закон, это декларация, которая была принята Кнессетом, но не более того. Верховный суд, собственно говоря, продолжается то, о чем шла речь в конце прошлой недели. Большинство законов, которые были приняты в ходе вот этого марафона, пятидневного марафона, в той или иной степени будут заблокированы судом. Это не значит, что они будут отменены, я хочу обратить внимание. Этот закон пока не отменен, да, как не отменен, собственно говоря, ни один закон. Пока не было разбирательств, по сути, этих законов. Пока что этот закон, его действие заморожено, тем более та часть закона, которая должна немедленно, незамедлительно вступить в силу, заморожено, и будет рассматриваться судом, поскольку подана петиция с требованием его отмены. Вероятнее всего, судьи будут заниматься разбирательством вопроса, как это чаще всего бывает в богатстве, будут заниматься разбирательством вопроса о том, как был принят закон. То есть не сутью закона, а о том, в первую очередь, как был принят закон. Если они обнаружат, что были те или иные нарушения, они его отменят. Если нет, то будут заниматься, возможно, разбирательством его содержания. Так или иначе, этот закон делится на две части. Там есть то, что вступает в силу незамедлительно, его действие заморожено. Есть то, что вступает в силу не незамедлительно, если я не ошибаюсь, с 1 января 2027 года. И это не отменено, потому что до этого будет достаточно времени, чтобы провести разбирательство. В любом случае, Шлому Карри получил то, чего он больше всего хотел. Он получил новую платформу для конфронтации с Высшим судом справедливости. Это сейчас будет, мы будем наблюдать в контексте этого закона, а также в контексте закона о прекращении задержания ультра...
1: И о выборах государственного контролера, решения богатства. В общем, мы Все на праймерис.
0: Безусловно.
1: Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Конрека, политический обозреватель.

0: сайта News.ru. Эль, большое спасибо за этот разговор.
1: Огромное спасибо. Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: По данным российских властей, в результатах ударов украинских беспилотников по двум складам крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries погибли 8 человек, 62 получили ранения. Удары произошли по складам в городе Тамбове и Электростали Московской области. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил эти решения тем, что эти центры являются крупными логистическими объектами, использующимися для поставок санкционированных компонентов для производства беспилотников. Это происходит на фоне продолжающегося недовольства в украинской армии населения решением Зеленского не переназначать на должность министра обороны Михаила Федорова. Мы беседуем с независимым украинским журналистом Сергеем Бережным. Сергей, здравствуйте. Сергей? Сергей?
3: Здравствуйте, слышно меня?
0: Да, слышно вас. Большое спасибо. Рады, что вы вышли с нами на связь. Все ценим ваше время, это не так просто. Сергей, скажите, пожалуйста, пусть моя фраза прозвучит цинично, но тем не менее. Президент Зеленский просто находит объяснение желанию наносить болезненные удары по центрам комфорта россиян. Да? Пока вы ведете войну с Украиной, не будет у вас возможности получать товары с Wildberries, как будто вы живете там, в Нью-Йорке и пользуетесь Amazon. Но он объясняет это какими-то военными потребностями, чтобы его союзники в Европе могли спасти лицо, так сказать, и защищать его удары по фактически гражданским объектам. Я не прав?
3: Вообще, это очень такая распространенная точка зрения, в том числе даже здесь, в Украине. Однако я считаю, что удары такие обоснованы. Я, в общем, совершенно гражданский человек и могу в этом вопросе опираться только на точки зрения экспертов. Но у меня еще есть дополнительный бонус в этом смысле. Я в конце 90-х, начале 2000-х был одним из тех менеджеров, которые были в группе по основанию интернет-магазина «Озон». А Wildberries – это примерно такая же система, только более такая продвинутая. И я помню, как тогда было трудно сформировать логистические цепочки. И я совершенно уверен, что и сейчас логистические цепочки в России тоже, в общем-то, достаточно сложно организовать и удерживать в рабочем состоянии. А поскольку Wildberries участвовала также в военной логистике, хотя и вспомогательной, этот удар для меня представляется обоснованным, потому что он разрывает логистические цепочки военные российской армии.
0: Давайте тогда поговорим об общей ситуации. Во время саммита НАТО в Турции много было сказано, в том числе западными лидерами, о том, что Украина добилась перелома в войне с Россией, что инициатива принадлежит Украине, что сейчас время активно поддерживать Украину для того, чтобы вынудить Россию пойти на скорейшее прекращение огня на приемлемых условиях. Такова действительно атмосфера, которая воспринимается в Украине. Действительно, есть ощущение среди принимающих решения в армии, среди населения, что Украина сумела, ну, если не сломать хребет российской военной машине, то как минимум нанести ей ущерб, от которого она в данный момент оправиться не может.
3: Ну, сейчас трудно судить, сможет она оправиться или не сможет, но я, в общем, не очень хорошо представляю себе настроение в этом смысле в правительстве, в верхах и в командовании, но я совершенно уверен, что там работают именно над тем, чтобы наносить России все больше и больше урон, а то, что Россию это не остановит, в общем, это как раз и есть мейнстрим. Вот это мнение, оно как раз наиболее распространенное, что сколько бы мы Россию не принуждали прекратить войну, она войну не прекратит и будет ее продолжать любыми способами. Ну, в принципе, это похоже на то, как Израиль пытался прекратить атаки со стороны Хамаса. Эти атаки так и не удалось прекратить, хотя их удалось свести к какому-то, ну, более-менее минимуму, который удавалось выдерживать, насколько я понимаю отсюда. Ну, в общем, мы, как мне представляется, реалистичный сценарий – это как раз свести ситуацию к такой когда война будет не то чтобы остановлена, даже не то чтобы заморожена, а будет сведена к какому-то минимальному такому уровню напряженности, который и общество, и государство смогут, и армия смогут выдерживать.
0: Ясно. Тогда действительно давайте поговорим о самом, так

0: сказать, аппетитном скандале украинской политики, который производит немало шума и за пределами Украины, это, конечно же, решение президента Зеленского не продлевать фактически каденцию министра обороны Михаила Федорова на фоне вот этих всех заявлений о том, что дела идут гораздо лучше, чем раньше. Сам Зеленский объяснил это тем, что Федоров и главнокомандующий Сырский не сошлись, что называется, характерами, не могут коммуницировать правильно. Украина в целом принимает его аргумент или видит за этим нечто другое?
1: Ну, если судить по массовым протестам, которые вызвало это решение, общество, оно категорически не согласно с тем, что Федоров уходит из правительства. И, насколько я знаю, сейчас эти протесты, они привели уже к каким-то позитивным результатам, потому что прошла вторая встреча Зеленского и Федорова, и Федоров возвращается в правительственные структуры уже в каком-то новом качестве. Я сейчас точно не могу сказать, в каком, но оно связано с теми функциями, которые он выполнял раньше. А то, что отставка...
0: Министр цифровой, он был министром цифры, правильно? Отвечал за дигитальную трансформацию.
1: Нет, он был министром обороны.
0: Да,
1: до того, как стать министром обороны, он был министром цифровой, цифровой трансформации. Но сейчас он будет продолжать заниматься вопросами обороны, так как, в общем-то, он привносил свой опыт цифровизации, в том числе в оборонную отрасль. То есть сейчас какие-то подвижки от этих протестов есть, и для того, чтобы ситуация как-то закрепилась в таком, ну, скажем так, не самом плохом положении, я думаю, что протесты еще некоторое время будут продолжаться.
0: Ну что ж, Сергей Бережной, независимый украинский журналист, большое спасибо вам за этот рассказ.
1: Спасибо.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: Еще 3 часа, чуть больше, 3 часа и 10 минут до первого свистка последнего матча чемпионата мира 2026. Команда Лионель Скалони, Аргентина, хочет стать третьей в истории, которая выиграет 2 чемпионата подряд. Последний раз это удавалось Бразилии в 1962 году. Победа в воскресенье сделает Лионеля Месси первым капитаном, который дважды поднимет над головой Кубок мира. Это только стоит вспомнить, что еще в 2016 году Лионель Месси вообще думал покинуть большой футбол, завершил карьеру, официально же объявил о этом, но передумал. Воскресный финал чемпионата станет его 34-й игрой в майке сборной Аргентины. Лев Генин, спортивный обозреватель, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Ну что ж, это исторический матч по всем параметрам. Аргентинцы хотят защитить чемпионский титул, чемпионы Европы, испанцы хотят вторую звездочку на своей футболке. С какими силами, энергией приходят обе команды на эту игру?
3: Ну, во-первых, сказать, что он исторический, я бы не стал бы этого говорить. У нас очень любят раздувать и преувеличивать. Каждая игра историческая. Я помню, как финал прошлого чемпионата мира называли лучшей игрой в истории футбола, хотя футбол был, так, скажем так, очень низкого уровня, и быстро про это забыли. Если я смотрю чисто футбольно, потому что я знаю, что у нас не модно против Аргентины что-то говорить, поскольку они большие друзья Израиля, и поэтому у нас все за них болеют, но к футболу это отношение не имеет. На мой взгляд, Испания команда просто на порядок лучше, чем Аргентина, именно как команда, и они играют в футбол, они играют в красивый футбол. Может быть, не всегда остро атакующие, из-за это их некоторые обвиняют, что они много играют поперек поля. Но в последних матчах они показали, что они умеют атаковать и забивать. Аргентина всегда играла, это вообще латиноамериканский футбол. Может, кроме Бразилии в те самые годы, сегодня и Бразилия так играют, играют грубо, играют в ногу, то, что называется. Ничего не показала, на мой взгляд, команда чемпионата мира. У нее была очень легкая жеребьевка. В полуфинале их спас тренер сборной Англии своей трусливой игрой, совершенно непонятной. Поэтому прогнозировать я не люблю, никогда этим не занимаюсь, но как любитель футбола я был бы очень рад, если бы испанцы выиграли, и выиграли бы убедительно. Именно за счет того, что это футбольная команда, которая играет очень хороший футбол, в отличие от Аргентины, на мой взгляд, естественно.
0: То есть вы мягко намекаете израильским болельщикам Аргентины, начиная с премьер-министра Нетаньяху и далее, готовьтесь сегодня ночью быть разочарованным?
3: Нет, совсем не, я на это совсем не намекаю. Аргентина так,

0: шансы выиграть может как и в Испании. Это в таких матчах, в одном матче все может случиться. Мы знаем, что было на прошлом чемпионате мира, когда на последней минуте дополнительного времени аргентинский вратарь совершил совершенно немыслимое спасение, и матч закончился в ничью, и они выиграли по пенальти. Все может случиться в одной игре. Но если я смотрю чисто футбольно, да, у нас, да, как у нас, любят смешивать вещи, на мой взгляд, не смешиваем. Если Аргентина дружественное нам государство, очень дружественный их президент, наш друг, а Испания, мягко говоря, антисемитская государство, мы все против Испании. Ну, кому-то такой подход нравится, мне нет. Я считаю, что футбол отдельно, политика отдельно. И, кстати, есть контрдовод, что во время Второй мировой войны генералиссимус Франко спасал евреев, а аргентинцы принимали нацистских преступников. Ну, это смешно, но это примерно на том же уровне довод.
1: Но надо сказать, что известный киноартист Антонио Бандерас, он тоже выступил как кот Леопольд с призывом «Ребята, давайте жить дружно», написал в соцсетях, что мы все друзья, мы братья, у нас один язык, одна культура, мы пожмем друг другу руки сразу после окончания чемпионата, давайте помнить, что спорт — это спорт. Когда люди пишут такие посты, ты понимаешь, что спорт — это не только спорт.
0: Я смотрю футбол, опять, для кого-то так, для меня это не так. Я смотрю на футбол, как на футбол, на игру, и как именно футбол. Я люблю игру. И как те, кто любит футбол, для меня Испания, команда намного лучше, играет в более правильный футбол. И в полуфинале они это доказали с французами, которые считались явными фаворитами в этом чемпионате вообще. Они просто не дали им никакого шанса. И поэтому я был бы рад, если бы такая команда... Естественно, если они покажут тот же футбол, который не показывали, потому что и французы в полуфинале показали футбол совсем не тот, который от них ожидали. И просто оказались бессильны против именно той самой испанской машины, можно ее так назвать.
1: Лев, я думаю, что, извини, что я перебиваю, просто время у нас, к сожалению, догоняет нас. Все хочется, да, но это всегда так, что поделаешь. Как на поле, кстати. Но все-таки хочется поговорить. Я думаю, что... Феномен Месси, он, конечно же, играет большую роль в том, как широкие слои, как принято говорить, болельщика воспринимают происходящее. Ведь действительно, вот эта знаменитая сегодня фотография, где Месси, уже зрелый футболист, сфотографирован с нынешним лидером испанцев Ламином Ямалем, когда тот маленький ребенок в ванночке принимает от него благословение, да, это говорит о том, какова разница поколений между этими игроками. Да,
0: Извиняюсь, да.
1: И насколько Месси действительно есть у него те энергии, которые может он дать на этом поле сегодня вечером?
0: Ну, во-первых, они есть, бесспорно, он лидер команды. Но то, что происходит вокруг Месси, надо понять, это экономика, это не совсем футбол. А тоже в Израиле тоже. Такого преклонения, я думаю, никому не было с тех времен, когда евреи перестали преклоняться Золотому Тельцу. Я сколько тысячелетий прошло. Да, Месси действительно великий футболист, лучший, может быть, в этом поколении, но я не вижу какого-то такой особой причины. Вообще, чемпионат мира весь, это надо отметить. И вот я смотрю много спортивных соревнований, таких вот всякие за океаном, там, национальных кинолиг, там, в любом случае, всегда есть красивые церемонии перед матчами и так далее. Но главное — это игра. На этом чемпионате это больше похоже на супербол. Все, что вокруг, оно главное. А игра, она такая декорация, фон. То есть сам футбол, он отходит на третий, на четвертый план. Я вижу этот чемпионат, прежде всего, как политическое, экономическое мероприятие, а не как футбольное. Это футбол, на мой взгляд, там, низкого уровня почти во всех играх. Мы видим на уровне там, Лиги чемпионов или английской премьер-лиги футбол намного более высокого уровня. А то, что происходит вокруг Месси, да, строится легенда, строится, зарабатываются бешеные деньги на это. Ну, нормально, так мир живет.
1: Вы сами подняли эту тему, поэтому в конце нашего разговора хочу вас вкратце попросить прокомментировать вот это новшество этого чемпионата, перерывы на воду, точнее, перерывы на рекламу, как всем
0: рекламу,
1: понятно.
0: На рекламу, да, но это Америка.
1: Почему вы думаете, это новшество приживется за пределами США, или это один раз и хватит?
0: Ну, уже сообщили, что, кстати, Европе, в ближайшем, этого не будет. Дело в том, что одна из причин, почему в Америке футбол, то, что они называют сокер, не приживался именно потому, что нету пауз. А в американском спорте всегда и в телевизионных программах, и баскетбол, футбол американский, бейсбол, хоккей, всегда есть пауза на рекламу. И вот придумали так, чтобы давать рекламу и зарабатывать деньги. Ну, к воде это не имеет отношения, да, бывают жаркие дни, но это происходит на стадионах, где играют под крышей, с кондиционерами, так что понятно, что это опять чисто для рекламы, но ничего плохого, кстати, в этом не вижу. Это чтобы это была главная проблема. Проблема в том, что действительно уровень футбола очень низкий. И даже у ведущих команд, почти у всех, можно пересчитать, там действительно качественные матчи, их было несколько. И даже не целиком матчи, а какие-то отрезки, действительно хороший футбол. Очень трудно там увидеть. Это, есть, хоть объективные причины, но мы сейчас не будем вдаваться во все эти подробности.
1: Да, музыка, которую мы слышим на фоне, говорит о том, что нам надо заканчивать.
0: Да, одну только фразу в конце, что мы как раз в четверг на Радио Рэху, Игорь Харипов, в 10 вечера, час будем говорить именно просторный обзор чемпионата мира по футболу, и там...
1: Будет очень... Я уверен, что вне зависимости от результата сегодня ночью будет очень интересно. Лев Генин, спортивный обозреватель, большое спасибо за этот разговор.
0: Спасибо вам.
1: А на этом мы заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Став Раз, звукооператор Юси Танури, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание. До встречи в эфире «Канрека». Смотрите футбол.
2: Безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

Здравствуйте! Наконец-то! Дело у нас зашло до только что вышедших новых альбомов Пола Маккартни и Роллинг Стоунс. Понятно, что в прежние времена я бы с радостью посвятил каждому из них по отдельному аэростату. Но теперь то ли я уже не тот, то ли они, а может, просто время другое. Итак, Rolling Stones –

Вообще не часто утруждают себя записями новой музыки. До недавнего времени последним их альбомом Нового года. Потом 3 года тому назад вышел Hackney Diamonds, и вот теперь Foreign Tongues. Журналисты пишут, что это их лучший альбом за 48 лет.

Как пишут критики, это путешествие по улице воспоминаний, в котором Пол с нежностью смотрит на свою юность. В одной песне он вспоминает, как писал с Джоном песни у камина в гостиной, в другой, как в 58-м путешествовал с Джорджем Харрисоном автостопом по Уэльсу. Пол говорит, это происходит само по себе. Я смотрю на песни, написанные для этого альбома, и вижу, что они все про прошлое. А потом думаю, а что еще есть? Может, просто сейчас я нахожусь в сентиментальной фазе своей жизни?

Если альбом сэра Пола — это галерея ностальгических образов, жили мы в бедности, но какие же мы были хорошие, когда были юные, то у Stones никакой ностальгии не найти днем с огнем. Мик, ну, то есть сэр Мик, говорит: «Быть молодым так странно. Смотрю на себя тогдашнего и вижу, то он в точку, то такое сказанет». С моей точки зрения, Rolling Stones спасает и всегда спасало то, что они не совсем принимают себя всерьез на данном альбоме, прямо начиная с нелепейшей обложки. А нелепая, ну, как-то почему-то наводит на мысль о современности. Кив говорит: «Спасает чувство юмора. Через все, что мы делаем, проходит одна постоянная нить, что редко бывает в жизни, и я ее очень высоко ценю. Продолжает ли это быть интересным? О, да. Это интересно, пока что-то внутри не скажет мне достаточно. Я люблю работать с этими ребятами. Я имею в виду, а что еще делать? Мне необходимо, если нужно, под дулом пистолета сохранять группу. И от этого съезжает крыша, даже в нашем возрасте». Ронни Вуд продолжает: «Дух группы остается тем же самым. Тоже чувство юмора, тоже стремление творить, тот же поиск главного, чтобы вдруг возникла магия».

Интересно, что и тот, и другой альбомы продюсировал один и тот же человек. Молодой американский джентльмен по имени Эндрю Уотт, к которому в последнее время обращаются те, кто хочет звучать современно. В числе его клиентов Игги Поп, Мадонна, Оззи Осборн, Элтон Джон, Пёрл Джэм. Ну, теперь еще и Пол со Стоунс тоже стали клиентами. Возникает понятный вопрос, ну вот зачем гиганты, которые формировали звук полувека музыки, вдруг нанимают модного продюсера? Но отвечать на такие вопросы – это не мое дело.

0: some of the takeaways from this together.
1: Из интересных фактов жизни, Пол специально записывал этот альбом на той же аппаратуре, на которой записывался Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Он говорит, я не знаю, как это делаю, у меня нет формулы, но это до сих пор остается для меня огромным достижением. Вот так сесть с гитарой и просто что-то наигрывать, наигрывать, и неожиданно через 3-4 часа у меня есть новая песня. Это как было, так и остается абсолютным волшебством.

Вернемся к Stones. Вот Кив. Когда работаешь со Stones, всегда сохраняется легкое ощущение хаоса. Но в группе играют такие люди, которые умеют и чуть тише, и чуть громче. Которые умеют и вдыхать, и выдыхать. А вот сэр Мик, по слухам, уже начал писать песни для следующего альбома. Он не исключает, что эти альбомы станут трилогией.

0: Пол Маккартни говорит: «Никогда не знаешь, что будет дальше. Когда мне было 50, мой тогдашний менеджер сказал: „Ну что, не пора ли на пенсию?“ Я сказал: „Хм, едва ли. Играть для людей – огромное удовлетворение. И вообще, мне кажется, мы недооцениваем благость преклонного возраста. У каждого возраста есть свои достоинства, которых в другом нету. И глупо, наслаждаясь одними достоинствами, мечтать о другом. Поэтому, как замечали ребята у нас во дворе, всему свое время. Есть время разбрасывать камни и время их собирать. Время обнимать и время уклоняться от объятий. И познал я, что нет для людей ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. А значит, и альбомы эти появились точно вовремя и к месту. И я рад ими с вами поделиться.
1: Raining in Costa Rica.

А под конец передачи сюрприз. Песня, не вошедшая на альбом Stones, «Bad Luck Hideaway». Почему не вошла, неизвестно. Но, на мой взгляд, она вообще-то лучше многих вошедших. И опять-таки, там дуэт Мика и Кифа. И вообще, лучшее должно быть не сразу доступно. Так что спасибо. Мир и свет всем нам.

Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво». Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас.
1: Thank you.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Микрофон Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Начнем из продолжающейся эскалации боевых действий США и Ирана. Там идет новый обмен ударами. Обломки ракет долетели уже и до Эйлата. Разговоры о возможной сделке, которые нас так беспокоили пару недель назад, выглядят сегодня как полная фантазия. Израильские военные готовятся, цитата, к любому развитию событий, но вопрос уже, похоже, надо ставить не если, а когда. Поговорим об этом. Президент Ливана Джозеф Аун прибыл в Вашингтон. Сегодня у него там встреча с госсекретарем Марко Рубио, послезавтра с президентом Трампом. Бенямин Нетаньяху не встречается, Нетаньяху не там. Но проверим, можем ли мы надеяться на то, что хотя бы на этом направлении победит здравый смысл. Не обойдемся мы, разумеется, и без израильской политики. Здравый смысл тут отдохнет. В Кнессете начались каникулы, но работа кипит, в том числе в правящей партии, где опять скандалят вокруг порядка праймериз. Сегодня там опять заседает комиссия, опять есть решение партийного суда. Украина продолжает войну беспилотников с Россией. Удары с обеих сторон все чаще приходятся по гражданским объектам. Узнаем о новостях и этой войны. И, разумеется, начнем готовиться к сегодняшней битве гигантов. Финалу чемпионата мира по футболу. Аргентина против Испании. Чемпионы мира против чемпионов Европы. Соискатели четвертой чемпионской звезды против борцов за вторую. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Как мы уже говорили, сегодня Иран и США обменялись новой партией ударов, атаковали иранцы военную базу США, авиабазу, на которой уже, по разным сообщениям, уже должны были дислоцироваться новые эскадрильи самолетов F-16. США, между тем, придвигают новые боевые силы, новые самолеты в регион, в том числе и в Израиль, об этом поговорим чуть позже. Президент Трамп в своем социальной сети призывает распространить на Иран режим санкций, действующих против России. Разговоры о какой-то сделке становятся все более и более туманными. Ситуацию хотим обсудить с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатам Хаус в Лондоне и генеральным директором НКО РОПИС по региональному сотрудничеству. Ксения, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
0: Сколько мы обломали копий, сколько потратили слов на возможную сделку США и Ирана, 60 дней, соглашение, освобождение денег. Сегодня это выглядит как какой-то сон, да? Летят ракеты, летят бомбы, летят самолеты американские в регион. Такое впечатление, как только закончим чемпионатом мира, все и начнется, не?
2: Ну, я могу сказать, что меморандум о взаимопонимании, можно назвать его смело меморандумом о отсутствии взаимопонимания между сторонами, потому что, и мы это обсуждали, в том числе и в ваших передачах с самого начала, что каждая сторона изначально видела в этом соглашении то, что она хочет видеть. Например, иранцы, но они как бы этого не скрывали с первого момента, что они не собираются отказываться от контроля над Ормузским проливом. Тогда как США были убеждены, что речь идет о возвращении, об откате ситуации назад к тому, что было до 28 февраля 2026 года. То есть я думаю, что нужно начинать отсчет именно от этого момента, когда Трамп хотел подписать на скорую руку, ну давайте хоть что-нибудь подпишем. И вот это что-то было подписано, хотя на самом деле все коренные проблемы и новая проблема, которая добавилась с начала войны, контроль над Ормузским проливом, остались нерешенными. Поэтому те бомбы, которые мы видим, и те самолеты, которые мы видим, и попытка иранцев, разумеется, вновь интернационализировать этот конфликт, насколько возможно, все это объясняется тем, что, ну, в общем-то, на тех переговорах ничего не было решено, и просто сделали вид, там, хорошую мину при плохой игре. И я не думаю, что, опять же, Трамп как бы исходит из... какое, да, то есть из какого-то такого убеждения, что если вот поднажать еще, если сейчас вот побомбить мосты, те самые мосты, про которые он столько говорил, ну тогда иранцы точно пойдут на попятную. Но в этом, опять же, уверенности никакой нет. Нет абсолютно никакой уверенности в том, что разрушение еще 20 мостов, еще 30 военных баз, как бы, да, то есть мы, разумеется, с вами не против того, чтобы это происходило. Но в итоге, какова финальная цель? Финальная цель все-таки одолеть Иран военным путем, и Трамп уже понял, насколько, в общем-то, это непросто, без наземной операции, без примерно миллиона солдат, либо все-таки подтолкнуть их к столу переговоров. Я убеждена, что он все-таки склоняется ко второму варианту. что вот можно сейчас еще немножко побомбить и еще немножко им показать, ну и тогда они точно приползут на колени. Как бы я предполагаю, что этого мы не увидим, вот этого приползания на коленях. Я думаю, что, скорее всего, этого все-таки не будет.
0: Интересное заявление вот сейчас приходит от министра энергетики, секретаря по энергии президента Трампа Криса Райта. Он говорит о том, что президент Трамп принял решение открыть силой Армузский пролив, без относительно к тому, что думает по этому поводу Иран. Министр Райт говорит, что мы уже проводим 14 миллионов баррелей нефти в день в этом регионе. Это две трети движения до конфликта, гораздо больше, чем в марте. Мы гарантируем, чтобы газ и нефть шли через Армузский пролив с иранским сотрудничеством или без него. То есть есть некая стратегия, да, говорит администрация Трампа Ирану, вы пытались убедить весь мир, что вы можете заблокировать Армузский пролив, мы решили его деблокировать силой, продемонстрируем вам, как это делается. Вы думаете, что если, что, во-первых, понятно, что это больше военный вопрос, чем политический, но тем не менее, по-вашему, это реально с точки зрения позиции арабских стран региона, которые будут сидеть и смотреть, как американцы пытаются силой деблокировать Армузский пролив навсегда?
2: Пока что я никакой новой стратегии не увидела, потому что Трамп ведь обещал, что Армузский пролив будет открыт день после того, как иранцы его заблокировали. Он ведь тогда еще говорил о том, что вот мы вот прямо сейчас отправим наши военные корабли сопровождать танкеры, и мы все обеспечим, и мы все сделаем. То есть я вижу подобное обещание. Насчет 14 миллионов у экспертов есть большие сомнения, что это на самом деле так. Но я просто напомню, что речь ведь не только идет о самой нефти, а о нефтепродуктах. Их гораздо меньше, гораздо больше, если считать в общей сложности. И удобрения, и все то, что стоит до сих пор, да, то есть это вот эти сотни танкеров, которые стоят, пока что никто никуда, в общем-то, особо не движется. И Иран, я просто напомню, что с момента, когда были открыты военные действия, ну, воздерживался, и мы это видим по нашей собственной стране, от некого масштаба военных действий, да, то есть, ну, там, значит, там ударили несколько раз по эмиратскому танкеру, совершили удары, разумеется, по арабским странам, но пока что методичным отстрелом танкеров в заливе там не занимались, да, то есть, то, что они могут это делать физически, это понятно, как бы, да, то есть, то, что за этим
0: подследует... То есть, если американцы серьезно подходят к этой задаче, которую не контролировали, ответный шаг Ирана будет массовая танкерная война.
2: Да, танкерная война, я думаю, что в большем объеме, чем мы видели это в 80-е годы, когда тоже шла примерно такая же танкерная война, но сейчас, если действительно речь идет о не эпизодических обстрелах, а систематических, да, то есть, то...
0: Да, потому что здесь дихотомия. Американцы говорят иранцам, вы не сможете, иранцы хотят ответить, мы сможем. Ксения, я не могу не отпустить вас, не попросив вас отреагировать на самую горячую сплетню всего Ближнего Востока. Муштаба Хаменеи, новый духовный лидер Ирана, не находится в Иране. И где же он находится? Да? То есть сразу два вопроса вам. Верите ли вы в то, что Муштаба действительно не в Иране? Если да, где он может быть?
2: Вы знаете, на самом деле, честно говоря, это не так уж и важно, где он находится. Да? То есть понятно, что иранцы очень опасаются за его жизнь, что вот сейчас и он будет ликвидирован, учитывая то, насколько глубоко Моссад проник в эти иранские все структуры. Поэтому это понятно, что они хотят его и по причинам там, безопасности, там, и поправления здоровья, которое сильно пошатнулось после того, как его пытались ликвидировать. Они пытаются его спрятать. Но дело не в этом. Дело в том, что человек, который, если бы он действительно мог полностью контролировать ситуацию в Иране, он бы руководил Ираном из-за границы. Он бы руководил им из-за границы. Но поскольку мы понимаем, что есть структура, которая де-факто она контролирует Иран, и это КСИР, то где бы он ни находился, Муджтаба Хаменеи, в Тегеране, или в Бандар-Аббасе, или в Москве, то есть резон предположить, что если он где-то и находится за границей, то, может быть, он находится именно там, то, по сути дела, это совершенно не имеет никакой разницы, потому что есть мощная военная структура, которая фактически осуществила военный переворот и взяла власть в свои руки. Есть вот этот фасад типа духовного лидера, который, ну, вот как был его отец, но на самом деле, конечно же, сравнить невозможно абсолютно. Их авторитет, полномочия и так далее.
0: То есть не так принципиально, где он находится. Гораздо более важно то, что реального эффекта на то, что происходит в Иране, он пока не оказал.
2: Именно так.
0: Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Чатам Хаус в Лондоне, генеральный директор НКО РОПИС по региональному сотрудничеству. Спасибо вам за этот анализ.
2: Спасибо. Всего доброго.
1: На пике событий. Главные новости дня. На КанРэка. Здесь и сейчас.
0: Как мы уже говорили, американские военные наращивают свое присутствие на Ближнем Востоке. Ожидается, что часть американских боевых самолетов, прибывающих в эти дни на Ближний Восток, начнет садиться и на базах в Израиле. За последние 24 часа в Иордании приземлилась эскадрилья истребителей F-16, и за ними должны последовать F-35 и новые заправщики, о которых американцы уже проинформировали израильскую сторону. Иранцы, как мы уже сказали, приветствовали прибытие американских самолетов в Иорданию своим традиционным способом. 4 баллистические ракеты были выпущены по Иордании, 3 из них перехвачены, 1 упала на открытой местности. Американское центральное командование СЕНТКОМ подтвердило, что атака была направлена против американских войск. Часть осколков долетели, как сообщает пресс-служба армии, до Эйлата. Жители Эйлата рассказывают о том, что они видели и слышали.
3: Эйаль,
0: житель Эйлата, говорит, что мы взглянули на небо, увидели следы от перехватов. Традиционные уже взрывы нас немного напугали, но в течение дня мы слышали много сирен со стороны Акабы, Арвы, Иордании, иногда громче, тише, но это была уже обычная рутина. Мы как жили, так и живем. Взрывы были сильнее слышны в районе гостиниц, потому что это ближе к порту Акаба, но в целом это рутина. Посмотрели на небо, вернулись к работе. Мы беседуем с военным экспертом Давидом Гендельманом. Давид, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Давайте начнем с горячей сплетни, которая, так сказать, гуляет по израильскому интернету. С разрешения, надо подчеркнуть, цензуры. В Эйлатском заливе одна из израильских подводных лодок «Дельфин», которая, или новой даже модели, которая там, так сказать, двигается в рамках, как сообщает армия, обычной оперативной деятельности. Мы на самом деле не очень знаем, не очень много нам рассказывали о том, чем занимались израильские подводные лодки во время всей этой войны, в том числе с Ираном, в том числе в Открытом океане. Что вам известно о роли этого рода войск?
4: Ну, в принципе, не просто так про это не рассказывают, только туманно, но многозначительно намекают, что подводные лодки не выполняли задачи на самых дальних расстояниях за всю историю израильского флота. То есть такой тонкий намек, если можно так сказать. Ну и сейчас, возможно, это действительно частично, как говорят в сплетнях, демонстрационное действие. Если тут возле Эйлата всплыло сразу мысль, а где она сейчас, где такая же лодка сейчас не всплывает, а, возможно, выполняет какие-то очень тайные задачи, скажем так.
0: Наши лодки проходят через Суэцкий канал по договоренности с египтянами или они идут в другим направлением, если нужно попасть в Эйлат?
4: Ну, скажем так, и когда они идут через Суэцкий канал, понятно, что это по договоренности с египтянами, они так уже проходили, но теоретически, разумеется, вслух про это никто не говорит, если надо, можно пройти и другим маршрутом. Разумеется, он дальний, но, в принципе, это возможно.
0: Ну что ж, давайте тогда говорить о том, что творится над землей и в воздухе. Американцы накапливают силы, говорят о том, что они полны решимости разблокировать Ормузский пролив раз и навсегда. И хотят этого иранцы или нет, те, в свою очередь, как мы уже слышали, грозятся, намекают на то, что они могут перейти к полномасштабной танкерной войне. Как в Израиле оценивают шансы Соединенных Штатов на вот такое перманентное военное решение этой проблемы, которая возникла с Ормузским проливом и поставила под сомнение возможность США добиваться своих целей?
4: Проблема в том, что в чисто военном плане Ормузский пролив гораздо проще перекрыть, чем освободить, потому что, как мы уже видели и на практике, иранцам достаточно подбить одно судно для того, чтобы сотня уже не полезла, говоря простыми словами, потому что это не военный флот, там ты попал по кораблю, это само по себе ничего не изменит. Есть приказ, они пошли. Торговые суда в таком случае не пойдут, страховка и прочее. Именно таким образом иранцам удается осуществлять, по сути, эффективный контроль. И все эти удары сейчас, это скорее склонение Ирана к тому, чтобы он согласился отказаться от такого контроля над проливом, чем прямое военное его освобождение, скажем так. Но мы последние дни видели также усиление американских ударов вокруг Бендер-Аббаса, то, что напоминает уже его изоляцию. То есть теоретически это может быть какая-то подготовка к десантной операции, но, разумеется, для нее нужна особая политическая решимость, потому что там сразу же будут потери. Короче, пока я бы сказал, это все больше выглядит как давление на Иран с тем, чтобы он на то или иное условие согласился, чем прямое военное освобождение, скажем так.
0: И по поводу возможного расширения боевых действий, втягивания Израиля в новый виток войны с Ираном, в армии, как обычно, любят говорить, что мы готовы к любому сценарию. Какой, на самом деле, наиболее достоверный, скажем так, сценарий отрабатывают в армии, по вашему мнению? Больше того же, что и было, или какие-то качественно новые действия?
4: На самом деле отрабатывают то, что отрабатывали раньше. Просто не все из отработанного мы действительно воплотили в жизнь. Например, удары по объектам инфраструктуры, как нефтяной, так и энергетической, мы тоже отрабатывали. Но так как Трамп на это не пошел, то и мы их не проводили. Поэтому, по сути, мы готовимся к тому же, к чему готовились в прошлый раз. Весь вопрос, будем ли мы действительно в этот раз участвовать и на что в этот раз согласится Трамп. Он, разумеется, опять... как и в прошлый раз, в принципе, тоже угрожает, что мы им там разбомим все электростанции и всю нефть. Вопрос, согласится ли он. На самом деле мы готовимся к тому же, к чему готовились и в прошлый раз, потому что какого-то принципиального изменения в самом Иране и в наборе целей не произошло.
0: Немного странное сообщение пришло сегодня утром с юга, да, где израильская армия объявила всю практически территорию, прилегающую к сектору Газа, закрытой военной зоной. Да, но оказалось, что речь не идет об опасениях какой-то попытки вторжения боевиков Хамаса, а наоборот. О чем там шла речь? Что за проект задумали израильские правоактивисты?
4: В принципе, есть такой проект «Нахала», который пропагандирует возвращение в сектор Газа и воссоздание там еврейских поселений. Ну и так как есть массовое скопление народа, то есть шествия и прочее, решили от греха подальше закрыть район, объявить закрытую военную зону, потому что в районах, где это меньше делается, как, например, на Голландских высотах, мы чуть ли не каждый день видим сообщения, что те или иные активисты шастают на ту сторону, на территорию Сирии, приходится их там вылавливать. Если сейчас, например, кто-то проникнет в Газу, в чисто военном плане, это, разумеется, тоже было бы нежелательно, поэтому решили перекрыть район, чтобы никто не проходил.
0: Мой последний вопрос касается ситуации в Ливане. Мы знаем, действительно, президент Ливана находится в США, он проведет там раунд переговоров с американским руководством о реализации договоренностей с Израилем. Израильская армия уже готовится к выполнению вот этих двух так называемых пилотных программ, в ходе которых ливанские военные должны заменить израильских в двух зонах в районе зоны безопасности?
4: В принципе, первую зону, если учесть, что мы там особо и не были, то есть в районе деревень Фарон, в районе Рандурия, мы оттуда и так раньше отошли, поэтому туда на самом деле ливанская армия уже заходит, но важнее будет передача второго района севернее Литании, район Шаркей, Заутара-Гербия. В принципе, мы по предварительному плану уже сегодня-завтра должны были оттуда выйти. Посмотрим, будем ли мы тормозить дальше или выйдем, потому что была бы наша воля, мы бы тормозили дальше. Мы все это делаем только под давлением американцев. Возможно, сегодня ливанский президент в США сможет уговорить США на дополнительное давление на нас. Если Трамп надавит, мы действительно оттуда, возможно, выйдем ускоренными темпами. Но еще раз надо напомнить, что это все под американским давлением. Была бы наша воля, никаких отступлений и, возможно, никаких переговоров вообще с ливанским правительством бы не было.
0: Давид Гендельман, военный эксперт. Большое спасибо за этот разговор.
4: До свидания.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Президент Ливана Джозеф Оуэн прибыл в Вашингтон, где сегодня запланирована встреча с госсекретарем США Марко Рубио, а послезавтра с президентом США Дональдом Трампом. Это произошло после завершения очередного раунда ливано-израильских переговоров в Италии. Израиль и Ливан начали переговоры еще в апреле, и пытаясь достичь мирное соглашение и окончательное прекращение войны между Израилем и Хизбаллой, 26 июня было объявлено о рамочном соглашении, по которому израильские войска должны начинать вывод из Южного Ливана, а ливанская армия займет их место, начиная с двух пилотных зон. Мы беседуем со специалистом по Ливану и по армии Южного Ливана одним из приближенных бывшего командующего армии Южного Ливана, ныне покойного генерала Антуана Лахеда, Клодом Ибрагимом. Клод Ибрагим, умхели не найца даль в Ливанон, мимикуровавшил генерал Антуан Лахеда Дамонох, мифакед цвадром Ливанон лишавар. Шалом лиха.
5: אהלן, אהלן, שלום.
0: שמע, אני לא יכול להתחיל את הרעיון הזה ולדבר על מה שקורה היום בלי להיזכר במה שקרה לפני 26 שנה. כן? כשאז נזרעו כל זירי הפורענות שאנחנו קוצרים מאז ועד היום, כולל בגידה של ישראל באנשי צדל שהלכו לקראתה. אני נזכר בציטוט של אנטואן לחד המנוח על כך שהוא מבקש מישראל רק שלושה דברים, כסף לתשלומי משכורות, נשק בשביל להילחם וגבול פתוח כדי להעביר את הפצועים לטיפול בבתי חולים הישראלים, אבל אפילו את זה ישראל של שנת 2000 לא הסכימה לתת, וכולנו יודעים מה הייתה התוצאה. יש מישהו בלבנון היום שסומך על ישראל כערובה לביטחון של לבנון, במידה ובלבנון ינסו באמת להיפטר מחיזבאללה?
5: תראה, מה שאנחנו רואים היום זה ממש עובדה למה שהיה לפני 26 שנים, שזה היה טעות. אם לפני 26 שנים היו עושים את היציאה מלבנון כמו שצריך, לא היינו מגיעים היום למצב הזה של היום. לעוד מלחמות ועוד מלחמות ועוד מלחמות, ואנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר. עכשיו בלבנון, אחרי כל השנים האלו, תמיד תמיד בלבנון היה איזה גוף שתמיד שמח על ישראל, למרות הכל. למרות כל מה שקרה. אבל תמיד תמיד יש תמיד תמיד את הסיפור של צדל, והסיפור של מה שקרה לפני 26 שנים, שהוא תמיד סימן שאלה, שאם מישהו, לפני שנתיים זה במיוחד ראינו את זה, לפני שנתיים היה דיבור על זה שיש מצב שאולי לעשות צדל מחדש, והיו כל מיני דברים כאלה, אבל תמיד תמיד אנשים פחדו שיקרה עוד פעם מה שקרה לאנשים לפני 26 שנים. אז אנשים מאוד רוצים שיתפטרו מחיזבאללה, ללא ספק, והם יודעים שהיום הפתרון היחידי שיכול להיפטר מחיזבאללה זה דרך ישראל.
0: תן לי לתרגם, בבקשה. Мой первый вопрос к Клоду Ибрагиму, конечно, касался истории, потому что нельзя не говорить о Ливане сегодня и вспомнить то, что было 26 лет назад, когда израильское правительство бросило своих союзников армию Южного Ливана, бросило зону безопасности, бежало, фактически вывело войска за пределы Ливана, и плоды этого мы пожинаем 26 лет с тех пор. Мой вопрос к Клоду Ибрагиму был, кто-то в Ливане вообще доверяет Израилю, который может быть гарантом безопасности Ливана и тех сил в Ливане, которые хотели бы избавиться от Хизбаллы. По словам Клода Ибрагима, в Ливане прекрасно помнят историю 26 этих потерянных лет, то, что произошло с Цадалом, но с другой стороны, нет большого выбора у ливанцев. Они прекрасно понимают, что кроме Израиля, который заинтересован в ликвидации Хизбаллы как минимум как военного потенциала, потому что Хизбалла является организацией, которая завязана на бесконечную войну с Израилем, никто другой не может даже в теории добиться того, чтобы Хизбалла перестала порабощать Ливан, перестала его терроризировать, перестала контролировать его судьбу. Поэтому при всех тех, по исторической памяти, при всей осторожности, необходимо пытаться как-то договориться с Израилем, пытаться прийти к общему знаменателю. בוא נדבר על דמותו של ג'וזפון. וכמובן שאי אפשר בלי השוואה מסוימת עם אנטואן לחד. ג'וזף האון, יש קווי דמיון מסוימים, אבל ג'וזף האון הוא כמובן מנהיג של לבנון, הוא לא משתף פעולה עם ישראל, הוא רוצה מה שטוב בשביל לבנון. השאלה אם הוא יכול גם לבצע.
5: תראה, ג'וזף האון, וגם אם אנחנו משפיעים את זה לג'נרל לחד בשעבר, שתיהם מאמינים שדרך השלום עם ישראל זה הדרך הכי טובה. يعني גם הג'נרל לחד לפני 40 שנה הוא האמין בזה, אבל לצערנו שהוא לא הצליח להגיע לזה. אבל הג'נרל און עכשיו הוא יש לו אמונה שזה הדרך הנכונה. ולא רק הוא, יש הרבה מהלבנונים שמאמינים שמספיק מלחמות, כמה אפשר לעשות עוד מלחמות. העם הלבנוני עייף כבר מכל המלחמות האלה. העם הלבנוני עייף מזה שיש איזה קבוצה שנקראת חיזבאללה, שהיא שולטת על כל המדינה ושולטת על כסף של המדינה, ושולטת אפילו על תפקידים של המדינה. בא ג'וזף האון, ג'וזף האון ינו כבן אדם, הוא מדרום לבנון. הוא מכפר של עיישי. כפר של עיישי הוא היה באזור של של, יענו בתקופתנו, היה באזור של צדל.
0: לא רחוק מריחן, אני לא רואה, נכון?
5: איך?
0: אחד משני המוצבים של צדל, האישי וריחן.
5: זה על יד ריחן, בדיוק, אחד מהם. זה היה אחד מהם, לא רק אלה, היו בלבנון, היו 41 מוצבים של צדל, והיו 11 מוצבים של צהל אז, בין 85 ל-2000. עכשיו, ג'וזף אהון גם יותר מזה, יותר משהוא בא מהאישיה, האישיה עברה בתקופה של מלחמה אזרחית, עברה טבח מאוד מאוד מאוד גדול על ידיים של הפלסטינים אז, זה היה ב-78. אז הוא מכיר טוב מאוד מה זה מלחמה ומה המחיר של מלחמה. ויותר מזה, גם אחרי שנת 2000, הוא היה האלוף אז בצבא, והיה מפקד על אזור של דרום לבנון, על חטיבה 9, שהייתה גם במרג'יון ובקליעה, והייתה בכל האזור של הגבול עם ישראל. אז הוא מכיר טוב מאוד את השטח, והוא מכיר טוב מאוד את הבעיות, והוא מכיר, והוא יותר מזה, הוא גם מדרום לבנון. ולפעם הראשונה, מאז שבשיר ג'מאיל, הנשיא הלבנוני ב-1982, שהרגו אותו, שהאמין אז בשלום עם ישראל, לפעם ראשונה בא הנשיא ואומר, הגיע הזמן לעשות שלום עם לבנון.
0: אתה אומר, אני נאלץ לקצר, כי אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת לפחות, והזמן שלנו כבר מוגבל, ואתה בעצם אומר, תראו חברים, מועמד יותר טוב לא יהיה.
5: נכון.
0: אז בוא אני אתרגם את מה שאמרת.
5: במקום הנכון.
0: הבנתי. Не интергем рега. Мой следующий вопрос касался личности нынешнего президента Ливана Джозефа Ауна. Мы видим, что он хочет добиться независимости, он хочет резко уменьшить роль Хизбаллы, но может ли он обеспечить результат? Клод Ибраим говорит, давайте вспомним историю. Джозеф Ауна уроженец деревни Айшия. Деревня Айшия была одним из укреплений и центральных постов армии Южного Ливана. И он происходит из семьи, которая тесно связана была с силами произраильски настроенными и так далее. Более того, Айши это деревня, в которой в 1978 году в ходе гражданской войны в Ливане палестинские вооруженные формирования произвели жуткое массовое убийство. Поэтому можно догадаться, что симпатии к палестинцам, симпатии к Хизбалле у него точно нет. Можно сравнивать его с генералом Антуаном Лахадом, покойным командиром Цадаль. У них, конечно, есть общие качества, но, с другой стороны, понятно, что Джозеф Аун хочет реализовать мечту, если такая была у Антуана Лахада, освободить Ливан от иностранного влияния, в данный момент от влияния Ирана и Хизбаллы, легитимным путем, как лидер всего Ливана. И это то, чего он добивается. Он, вне всякого сомнения, хочет быть партнером, который гарантирует то, о чем он говорит. И даже если в Израиле кто-то может сомневаться в том, насколько он может реализовать свои обещания, с другой стороны, лучшего кандидата у Израиля точно не будет. Шейла хван шейл нугат лешим баливанон. Тишма, Хизбалла, нахнудим, улора киргун террор. У нациг шейл ухлусия ашиит, שיש לה פחדים ודאגות משלה, שמאוד חוששת שברגע שחיזבאללה יפורק מנשקו, גורלם יהיה לא חיובי במיוחד. מה אתה חושב בנושא הזה?
5: לא, אני לא חושב שהם צודקים. הם מנסים, חיזבאללה מנסה להכניס לראש של אנשים, או לשיעה שם, שזה מה שהולך לקרות. אבל זה לא נכון, שבהיסטוריה הלבנונית, גם בסוף מלחמת האזרחים בלבנון, הרבה מהמילישות הלבנוניות שכל אחד היה מייצג דת מסוימת, שלקחו מהם את הנשק, לא קרה שום דבר לאנשים. להפך, האנשים הפכו להיות לבנונים, והיו שייכים יותר למדינה, במקום שהם להיות שייכים לקבוצה דתית או למילישיה. ללא ספק, חיזבאללה סיפק להם ב-26 שנים האלה, אחרי היציאה, הוא סיפק להם ביטחון יותר, הוא סיפק להם כסף, ללא ספק, אבל גם הדבר הזה, כמה שעשה להם טוב, גם שעשה להם רע, שהכסף הזה במקום שיהיה לטובתם, הוא הפך להיות לרעתם, בגלל שבהתחלה הם היו לבנונים, וכל העולם הבין אותם, אבל בגלל שהם המשיכו לקחת כסף ונשק מאיראן, הם הפכו להיות עבדים של איראן. מה שאיראן תגיד להם הם עושים, בגלל שכל הכסף וכל הנשק בא מאיראן. אז הגיע הזמן עכשיו שיתפטרו מזה ויחזרו להיות לבנונים, כמו כל לבנוני אחר. יעבוד, יתפרנס וישלם את המיסים שלו ויקבל מה שמגיע לו. הגיע הזמן שיהפכו להיות לבנונים אמיתיים.
0: קלוד איברהים, מומחה לענייני צד"ל ולבנון, ממקורביו של גנרל אנטואן לחד, לשעבר מפקד צבא דרום לבנון. תודה רבה לך על השיחה הזאת, אני אשחרר אותך ואתרגם את מה שאתה אמרת.
5: Тогда рабалеха.
0: Мой последний вопрос к Клоду Ибрагиму, одному из приближенных бывшего командующего армии Южного Ливана Антуана Лахада, касался судьбы шиитского населения в Ливане, которое беспокоится за свою судьбу в случае, если Хизбалла потеряет свой статус как военная организация. По словам Клода Ибрагима, эти опасения чрезмерны. История показала, что после разоружения большинства ливанских религиозных и этнических военных формирований, несмотря на долгую историю конфликта межэтнического, межрелигиозного, вспышек насилия не произошло. То же самое произойдет, по его мнению, после того, как шииты избавятся, освободятся от влияния Хизбаллы как военной организации. Действительно, за 26 лет, прошедших после бегства Израиля из Южного Ливана, Хизбалла, конечно же, очень укрепила свои позиции среди шиитского населения, обеспечивая им безопасность, обеспечивая им экономический достаток. Деньги и оружие шли из Ирана широким потоком, но это благосостояние, оно же обернулось и бедствием для населения, для шиитского населения Южного Ливана в особенности, потому что из ливанцев оно превратилось в глазах других ливанцев как агента влияния иранского режима, и чем дальше это происходило, тем хуже становилось отношение остальных ливанцев к этим своим шиитским согражданам. Пришло время, наоборот, освободить шиитов от этого давления, от этой репутации рабов Ирана и сделать их полноправными ливанцами, какими являются все остальные. Это был разговор с Клодом Ибрагимом, специалистом по вопросам Ливана и армии Южного Ливана, одним из приближенных бывшего, ныне покойного, командующего армией Южного Ливана генерала Антуана Лахада.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Политика. 100 дней до выборов, и сегодня новый скандал в правящей партии связан с той же проблемой, как выбрать, по какой процедуре будет Ликуд выбирать список в КНЕС 26-го созыва. Сегодня на закрытой конференции премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, цитата, «Если ситуация с безопасностью не позволит провести предварительные выборы, список будет определен организационной комиссии». Фактически Нетаньяху намекнул, что возможность реализовать его первоначальное желание лишить членов партии возможности выбрать список, оно все еще остается в силе. Это все происходит на фоне продолжающегося конфликта как на политическом, так и на юридическом уровне в правящей партии вокруг того, как и когда будут утверждены процедуры праймерис. Мы беседуем с нашим коллегой Габи Вольфсоном, ведущим Канрека, политическим обозревателем сайта News.ru.ua.l. Габи, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Эрик.
0: Давайте начнем с этого. Проясните, пожалуйста, для нас и для наших слушателей ситуацию. Где сейчас находится вообще вся процедура утверждения порядка проведения выборов, внутренних выборов в Ликуде?
6: Чтобы не утомлять наших радиослушателей деталями, начнем с того, что происходит сейчас. Сейчас заседает так называемая конституционная или юридическая комиссия Ликуда, та самая комиссия, которая на прошлой неделе утвердила порядок проведения досрочных выборов, тот самый порядок, который был отвергнут, заблокирован окружным судом в Лоде. И эта комиссия сейчас вырабатывает новые правила, новые принципы, которые, как надеется Нетаньяху и его окружение, будут приемлемы для суда и не будут заблокированы вновь. Не очень понятно, в чем существенное отличие этого плана от того, что было раньше, за исключением только того, что, судя по всему, на голосование членов конференции Ликуда, делегатов конференции Ликуда, будет выдвинут не один план, как это было в прошлый четверг, что, собственно говоря, и привело к блокированию, а два, то есть предложение Нетаньяху и альтернативное предложение членов ЦК. Более того, предложение Нетаньяху немного меняется, я бы не сказал, что существенно, но немного меняется. Он по-прежнему просит получить возможность назначить 8 человек в предвыборный список, только не до 26-го, а до 33-го места. И выборы по округам, начиная с 33-го, а не с 26-го, что еще более осложняет для тех, кто хочет баллотироваться через округа, попасть в Кнессет, потому что если 26-е место хоть в какой-то степени пограничное, то 33-е место, по крайней мере, на данный момент очевидно нереально. Но более точно, что предлагает Нетаньяху и что утвердит эта комиссия, мы узнаем позднее сегодня. И, как вы сказали, Нетаньяху в ходе встречи с главами местных органов власти, которые представляют Ликуд, то есть с мэрами и с главами местных советов, которые представляют Ликуд, сделал тонкий намек на очень толстые обстоятельства в сторону депутатов, в сторону членов конференции Ликуда. Мол, если вы не утвердите то, чего я хочу, то я вполне могу сказать, что сейчас у нас чрезвычайная ситуация, тем более, что то, что сегодня произошло в районе Аккабы, дает Нетаньяху какое-то основание для такого утверждения, и объявить, что назначение в предвыборный список вообще праймериз не будет, а будет так называемая распределительная комиссия, то есть комиссия, которая сама решает, кого на какое место назначить. Разумеется, это лишает низовой аппарат Ликуда каких бы то ни было серьезных полномочий, поэтому они этого не захотят. Нетаньяху надеется, что это как-то повлияет на них с точки зрения их готовности проявить гибкость и, собственно говоря, согласиться на то, что, чего хочет он, в обмен на сохранение праймериз. Это, судя по всему, дил. Нетаньяху получает возможность назначать тех, кого он хочет, то, грубо говоря, 8 назначений на те места, на которые он хочет, сохраняя при этом праймериз, то есть сохраняя при этом влияние членов ЦК и активистов Ликуда на формирование остальных мест в предвыборном списке.
0: Продолжая тему праймериз, второй вопрос нашей повестки дня – это закон о СМИ, который был с таким шумом и скандалом проведен в Кнессете, который разошелся на каникулы в конце прошлой недели, и вот сегодня он фактически уже, можно считать, умер, судя по решению Верховного суда с одной стороны, и ответу на это решение со стороны министра связи в социальных сетях с другой. Что там произошло? То есть закон был отменен частично, но Шлома Карий сказал, что он будет бойкотировать любые разбирательства в суде, это значит, что закон умер полностью.
6: Он может бойкотировать все, что он хочет, до тех пор, пока закон не вступил в силу, и пока не начались конкретные шаги по его реализации. Этот закон – это декларация, которая была принята Кнессетом, но не более того. Верховный суд, собственно говоря, продолжается то, о чем шла речь в конце прошлой недели. Большинство законов, которые были приняты в ходе вот этого марафона, пятидневного марафона, в той или иной степени будут заблокированы судом. Это не значит, что они будут отменены, я хочу обратить внимание. Этот закон пока не отменен, да, как не отменен, собственно говоря, ни один закон. Пока не было разбирательств, по сути, этих законов. Пока что этот закон, его действие заморожено, тем более та часть закона, которая должна немедленно, незамедлительно вступить в силу, заморожен, и будет рассматриваться судом, поскольку подана петиция с требованием его отмены. Вероятнее всего, судьи будут заниматься разбирательством вопроса, как это чаще всего бывает в богатстве, будут заниматься разбирательством вопроса о том, как был принят закон. То есть не сутью закона, а о том, в первую очередь, как был принят закон. Если они обнаружат, что были те или иные нарушения, они его отменят. Если нет, то будут заниматься, возможно, разбирательством его содержания. Так или иначе, этот закон делится на две части. Там есть то, что вступает в силу незамедлительно, его действие заморожено. Есть то, что вступает в силу не незамедлительно, если я не ошибаюсь, с 1 января 2027 года. И это не отменено, потому что до этого будет достаточно времени, чтобы провести разбирательство. В любом случае, Шлому Карай получил то, чего он больше всего хотел. Он получил новую платформу для конфронтации с Высшим судом справедливости. Это сейчас будет, мы будем наблюдать в контексте этого закона, а также в контексте закона о прекращении задержания ультра-.
0: И о выборах государственного контролера, решение богатства. В общем, мы все направили.
6: Безусловно.
0: Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.CL. Большое спасибо за этот разговор.
6: Огромное спасибо. Всего доброго.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: По данным российских властей, в результатах ударов украинских беспилотников по двум складам крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries погибли 8 человек, 62 получили ранения. Удары произошли по складам в городе Тамбове и Электростали Московской области. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил эти решения тем, что эти центры являются крупными логистическими объектами, использующимися для поставок санкционированных компонентов для производства беспилотников. Это происходит на фоне продолжающегося недовольства в украинской армии населения решением Зеленского не переназначать на должность министра обороны Михаила Федорова. Мы беседуем с независимым украинским журналистом Сергеем Бережным. Сергей, здравствуйте. Сергей? Сергей?
7: Здравствуйте, слышно меня?
0: Да, слышно вас. Большое спасибо. Рады, что вы вышли с нами на связь. Ценим ваше время, это не так просто. Сергей, скажите, пожалуйста, пусть моя фраза прозвучит цинично, но тем не менее. Президент Зеленский просто находит объяснение желанию наносить болезненные удары по, так сказать, центрам комфорта россиян. Да? Пока вы ведете войну с Украиной, не будет у вас возможности получать товары с Wildberries, как будто вы живете там в Нью-Йорке и пользуетесь Amazon. Но он объясняет это какими-то военными потребностями, чтобы его союзники в Европе могли спасти лицо, так сказать, и защищать его удары по фактически гражданским объектам. Я не прав?
8: Вообще, это очень такая распространенная точка зрения, в том числе даже здесь, в Украине. Однако, я считаю, что удары такие обоснованы. Я, в общем, совершенно гражданский человек и могу в этом вопросе опираться только на точки зрения экспертов. Но у меня еще есть дополнительный бонус в этом смысле. Я в конце 90-х, начале 2000-х был одним из тех менеджеров, которые были в группе по основанию интернет-магазина «Озон». А Wildberries – это примерно такая же система, только более такая продвинутая. И я помню, как тогда было трудно сформировать логистические цепочки. И я совершенно уверен, что и сейчас логистические цепочки в России тоже, в общем-то, достаточно сложно организовать и удерживать в рабочем состоянии. А поскольку Wildberries участвовала также в военной логистике, хотя и вспомогательной, этот удар для меня представляется обоснованным, потому что он разрывает логистические цепочки военные российской армии.
0: Давайте тогда поговорим об общей ситуации. Во время саммита НАТО в Турции много было сказано, в том числе западными лидерами, о том, что Украина добилась перелома в войне с Россией, что инициатива принадлежит Украине, что сейчас время активно поддерживать Украину для того, чтобы вынудить Россию пойти на скорейшее прекращение огня на приемлемых условиях.

0: уверен, что там работают именно над тем, чтобы наносить России все больше и больше урон. А то, что Россию это не остановит, в общем, это как раз и есть мейнстрим. Вот это мнение, оно как раз наиболее распространенное, что сколько бы мы Россию не принуждали прекратить войну, она войну не прекратит и будет ее продолжать любыми способами. Ну, в принципе, это похоже на то, как Израиль пытался прекратить атаки со стороны Хамаса. Эти атаки так и не удалось прекратить, хотя их удалось свести к какому-то, ну, более-менее минимуму, который удавалось выдерживать, насколько я понимаю отсюда. Ну, в общем, мы, как мне представляется, реалистичный сценарий – это как раз это свести ситуацию к такой, когда война будет не то чтобы остановлена, даже не то чтобы заморожена, а будет сведена к какому-то минимальному такому уровню напряженности, который и общество, и государство смогут, и армия смогут выдерживать.
1: Ясно. Тогда действительно давайте поговорим о самом, так сказать, аппетитном скандале украинской политики, который производит немало шума и за пределами Украины. Это, конечно же, решение президента Зеленского не продлевать фактически каденцию министра обороны Михаила Федорова на фоне вот этих все заявлений о том, что дела идут гораздо лучше, чем раньше. Сам Зеленский объяснил это тем, что Федоров и главнокомандующий Сырский не сошлись, что называется, характерами, не могут коммуницировать правильно. Украина в целом принимает его аргумент или видит за этим нечто другое?
0: Ну, если судить по массовым протестам, которые вызвало это решение, общество, оно категорически не согласно с тем, что Федоров уходит из правительства. И, насколько я знаю, сейчас эти протесты, они привели уже к каким-то позитивным результатам, потому что прошла вторая встреча Зеленского и Федорова, и Федоров возвращается в правительственные структуры уже в каком-то новом качестве. Я сейчас точно не могу сказать в каком, но оно связано с теми функциями, которые он выполнял раньше. А то, что отставка...
1: Министр цифровой, он был министром цифры, правильно? Отвечал за дигитальную трансформацию.
0: Нет, он был министром обороны.
1: Да,
0: до того, как стать министром обороны, он был министром цифровой трансформации. Но сейчас он будет продолжать заниматься вопросами обороны и отрасли. То есть сейчас какие-то подвижки от этих протестов есть, и для того, чтобы ситуация как-то закрепилась в таком, ну, скажем так, не самом плохом положении, я думаю, что протесты еще некоторое время будут продолжаться.
1: Ну что ж, Сергей Бережной, независимый украинский журналист, большое спасибо вам за этот рассказ.
0: Спасибо.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
1: Еще 3 часа, чуть больше, 3 часа и 10 минут до первого свистка последнего матча чемпионата мира 2026. Команда Лионель Скалони, Аргентина, хочет стать третьей в истории, которая выиграет 2 чемпионата подряд. Последний раз это удавалось Бразилии в 1962 году. Победа в воскресенье сделает Лионеля Месси первым капитаном, который дважды поднимет над головой Кубок мира. Это только стоит вспомнить, что еще в 2016 году Лионель Месси вообще думал покинуть большой футбол, завершил карьеру, официально же объявил о этом, но передумал. Воскресный финал чемпионата станет его 34-й игрой в майке сборной Аргентины. Лев Генин, спортивный обозреватель, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Ну что ж, это исторический матч по всем параметрам. Аргентинцы хотят защитить чемпионский титул, чемпионы Европы, испанцы хотят вторую звездочку на своей футболке. С какими силами, энергией приходят обе команды на эту игру?
3: Ну, во-первых, сказать, что он исторический, я бы не стал бы этого говорить. У нас очень любят раздувать и преувеличивать. Каждая игра историческая. Я помню, как финал прошлого чемпионата мира называли лучшей игрой в истории футбола, хотя футбол был, так, скажем так, очень низкого уровня, и быстро про это забыли. Если я смотрю чисто футбольно, потому что я знаю, что нас не модно против Аргентины что-то говорить, поскольку они большие друзья Израиля, поэтому у нас все за них болеют, но к футболу это отношение не имеет. На мой взгляд, Испания команда просто на порядок лучше, чем Аргентина, именно как команда. И они играют в футбол, они играют в красивый футбол. Может быть, не всегда остро атакующие, и за это их некоторые обвиняют, что они...

0: много играют поперек поля. Но в последних матчах они показали, что они умеют атаковать и забивать. Аргентина всегда играла. Это вообще латиноамериканский футбол. Может, кроме Бразилии в те самые годы. Сегодня и Бразилия так играют. Играют грубо. Играют в ногу, то, что называется. Ничего не показала, на мой взгляд, эта команда чемпионата мира. У нее была очень легкая жеребьевка. В полуфинале их спас тренер сборной Англии своей трусливой игрой, совершенно непонятной. Поэтому прогнозировать я не люблю, никогда этим не занимаюсь, но как любитель футбола я был бы очень рад, если бы испанцы выиграли, и выиграли бы убедительно. Именно за счет того, что это футбольная команда, которая играет очень хороший футбол, в отличие от Аргентины, на мой взгляд, естественно.
1: То есть вы мягко намекаете израильским болельщикам Аргентины, начиная с премьер-министра Нетаньяху и далее, готовьтесь сегодня ночью быть разочарованным.
0: Нет, совсем не, я на это совсем не намекаю. Аргентина такие же шансы выиграть может, как и у Испании. Это в таких матчах, в одном матче все может случиться. Мы знаем, что было на прошлом чемпионате мира, скажем, на последнюю минуту дополнительного времени. Аргентинский вратарь совершил совершенно немыслимое спасение, и матч закончился в ничью, и они выиграли по пенальти. Все может случиться в одной игре, но если я смотрю чисто футбольно, да, у нас, да, как у нас, любят смешивать вещи, на мой взгляд, не смешиваем. Если Аргентина дружественное нам государство, очень дружественный их президент, наш друг, а Испания, мягко говоря, антисемитская государство, мы все против Испании, ну... Кому-то такой подход нравится, мне нет. Я считаю, что футбол отдельно, политика отдельно. И, кстати, есть контрдовод, что во время Второй мировой войны генералиссимус Франко спасал евреев, а аргентинцы принимали нацистских преступников. Ну, это смешно, но это примерно на том же уровне довод.
1: Но надо сказать, что известный киноартист Антонио Бандерас, он тоже выступил как кот Леопольд с призывом «Ребята, давайте жить дружно», написал в соцсетях, что мы все друзья, мы братья, у нас один язык, одна культура. Мы пожмем друг другу руки сразу после окончания чемпионата. Давайте помнить, что спорт — это спорт. Когда люди пишут такие посты, ты понимаешь, что спорт — это не только спорт.
0: Ну, я смотрю футбол, опять, для кого-то так. Для меня это не так. Я смотрю на футбол, как на футбол, на игру, и как именно футбол. Я люблю игру. И как те, кто любит футбол, для меня Испания, команда намного лучше. Играет в более правильный футбол. И в полуфинале они это доказали с французами, которые считались явными фаворитами в этом чемпионате вообще. Они просто не дали им никакого шанса. И поэтому я был бы рад, если бы такая команда... Естественно, если они покажут тот же футбол, который не показывали, потому что и французы в полуфинале показали футбол совсем не тот, который от них ожидали. И просто оказались бессильны против именно той самой испанской машины, можно ее так назвать.
1: Лев, я думаю, что, извини, что я перебиваю, просто время у нас, к сожалению, догоняет
0: как
1: нас.
0: Всегда. Все хочется,
1: да, но это всегда так, что поделаешь. Как на поле, кстати. Но все-таки хочется поговорить. Я думаю, что феномен Месси, он, конечно же, играет большую роль в том, как широкие слои, как принято говорить, болельщиков воспринимают происходящее. Ведь действительно, вот эта знаменитая сегодня фотография, где Месси, уже зрелый футболист, сфотографирован с нынешним лидером испанцев Ламином Ямалем, когда тот маленький ребенок в ванночке принимает от него благословление, да, это говорит о том, какова разница поколений между этими игроками. Да,
0: Извиняюсь,
1: да. И насколько Месси действительно есть у него те энергии, которые может он дать на этом поле сегодня вечером?
0: Ну, во-первых, они есть, бесспорно, он лидер команды. Но то, что происходит вокруг Месси, надо понять, это экономика, это не совсем футбол. А тоже в Израиле тоже. Такого преклонения, я думаю, никому не было с тех времен, когда евреи перестали преклоняться Золотому Тельцу. Я сколько тысячелетий прошло. Да, Месси действительно великий футболист, лучший, может быть, в этом поколении, но я не вижу какой-то такой особой причины. Вообще, чемпионат мира весь, это надо отметить. И вот я смотрю много спортивных соревнований, таких вот всякие за океаном, там, национальных кинолиг, там, в любом случае, всегда есть красивые церемонии перед матчами и так далее. Но главное — это игра. На этом чемпионате это больше похоже на супербол. Все, что вокруг, оно главное. А игра, она такая декорация, фон. То есть сам футбол, он отходит на третий, на четвертый план. Я вижу этот чемпионат, прежде всего, как политическое, экономическое мероприятие, а не как футбольное. Потому что футбол, на мой взгляд, там, низкого уровня почти во всех играх. Мы видим на уровне там, Лиги чемпионов или английской премьер-лиги футбол намного более высокого уровня. А то, что происходит вокруг Месси, да, строится легенда, строится, зарабатываются бешеные деньги на это. Ну, нормально, так мир живет.
1: Вы сами подняли эту тему, поэтому в конце нашего разговора хочу вас вкратце попросить прокомментировать вот это новшество этого чемпионата, перерывы на воду, точнее, перерывы на рекламу, как всем понятно.
0: На рекламу, понятно. Да, но это Америка.
1: Почему вы думаете, Америка, вы думаете, это новшество приживется за пределами нет, США, или нет. Это один раз и хватит?
0: Ну, уже сообщили, что, кстати, Европе, на ближайшем, этого не будет. Дело в том, что одна из причин, почему в Америке футбол, то, что они называют сокер, не приживался именно потому, что нету пауз. А в американском спорте всегда и в телевизионных программах, и баскетбол, футбол американский, бейсбол, хоккей, всегда есть пауза на рекламу. И вот придумали так, чтобы давать рекламу и зарабатывать деньги. Ну, к воде это не имеет отношения. Да, бывают жаркие дни, но это происходит на стадионах, которые где играют под крышей, с кондиционерами. Так что понятно, что это опять чисто для рекламы. Но ничего плохого, кстати, в этом не вижу. Это... Чтобы это была главная проблема. Проблема в том, что действительно уровень футбола очень низкий. И даже у ведущих команд, почти у всех, можно пересчитать, там действительно качественные матчи, их было несколько. И даже не целиком матчи, а какие-то отрезки, действительно хороший футбол. Очень трудно там увидеть. Это, кстати, объективные причины, но мы сейчас не будем вдаваться во все эти подробности.
1: Да,
0: кстати,
1: музыка, которую мы слышим на фоне, говорит о том, что нам надо заканчивать.
0: Да, одну только фразу в конце, что мы как раз в четверг на Радио Рэху, Игорь Харипов, в 10 вечера, час будем говорить именно просторный обзор чемпионата мира по футболу, и там мы
1: будет очень, я уверен, что вне зависимости от результата сегодня ночью будет очень интересно. Лев Генин, спортивный обозреватель, большое спасибо за этот разговор.
0: Спасибо вам.
1: А на этом мы заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Ставраз, звукооператор Юси Танури, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание. До встречи в эфире Канрека. Смотрите футбол.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. За сухими цифрами, статистиками о количестве обращений, связанных с насилием, пренебрежением, мошенничеством в отношении пожилых людей, стоят реальные люди, которые часто сталкиваются не только с насилием, но и с другой проблемой – невозможностью получить помощь. Особенно, когда речь идет о пожилых репатриантах, которые не владеют ивритом, плохо ориентируются в бюрократии и нередко просто не понимают, куда обращаться. С нами на связи Александр Бирман, президент движения «Хазита Кавот», организации, которая много лет занимается защитой прав пожилых репатриантов Израиля. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Таня. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас лично за то, что вы сегодня поднимаете эти очень важные, очень тяжелые вопросы для пожилых репатриантов.
1: И спасибо, что согласились принять участие в эфире. Для меня тема эта очень тяжелая. Вот сижу и мурашки, вот, честно говоря, по коже. Саша, насколько часто к вам обращаются пожилые репатрианты именно из-за языкового барьера?
2: Я сейчас построю вот разговор с вами на двух основах. Сначала на личной основе.
1: Давайте.
2: Потому что я не только руководитель общественной организации «Хазида Кавот», но я еще и просто пожилой человек. Поэтому я начну с уровня пожилого человека.
1: Конечно.
2: А потом уже перейду на общественный уровень. Дело в том, что последние, наверное, полгода мне лично 2-3 раза на дню звонят телефонные жулики. Причем, ну, поверьте, у меня большой опыт, и мне это не грозит. Я умею разбираться. Но надо им отдать должное. Они работают на очень-очень высоком уровне. И уже ко мне и к нам обращается очень много пострадавших в финансовом отношении. Но поскольку я, скажем, зубастый в этом отношении, я довольно быстро иногда вывожу их на чистую воду. Знаете, что бывает в конце?
1: Что?
2: Они меня покрывают русским матом.
1: Ну, это и у них по традиции. Они всех покрывают.
2: Таня, в Израиле, учитывая, что они начинают с иврита, потом переходят только на русский. Я не знаю, они звонят из-за границы или Израиля. Это по-разному, наверное. Но я не представляю себе, сколько пожилых репатриантов русскоязычных пострадали от них, и не обязательно в материальном отношении. Люди же страдают морально еще от того, что существует такой обман. Я уже не говорю о знакомых, которые в силу такого гипноза, что ли, отдали по 80, по 50 тысяч шекелей. Это мои знакомые. Я абсолютно уверен, что с этим должно бороться прежде всего государство, и что пожилые репатрианты находятся на особом положении по простой причине. Из-за отсутствия иврита, ну, минимум 100 тысяч пожилых репатриантов не владеют ивритом. Это такая средняя цифра.
1: Это совсем немало.
2: Да, это совсем немало. Но они является буквально легкой жертвой вот этих мошенников. Доверчивые, работает возраст. Если 20 лет назад, наверное, их так поймать на этом нельзя было, а сегодня можно. Почему я говорю, что государство может взять это на себя? Очень часто, когда идет такой звонок, одновременно идет сообщение, что это спам или что-нибудь такое. То есть уже сама система телефонная понимает, что что-то неблагополучно. Что стоит, если к этому добавить определенные усилия, чтобы блокировать эти телефоны, чтобы фиксировать их? У них против государства сил мало. А вот когда государство не прикладывает усилий, я помню случай, когда мои знакомые вот так поддались, отдали свои тысячи, потом пошли в полицию, и практически полиция не хотела с ними разговаривать. У них свои заботы. Я абсолютно уверен, что до тех пор, пока не будет на уровне полиции выделен отдельный сектор, который вот за это отвечает, это будет пробуксовка.
1: А знаете,
2: мне,
1: Саша,
2: кажется, очень важно.
1: Вы знаете, Саша, я секунду вас перебью, просто зачитаю сообщение, которое получила от женщины, у которой есть ограниченные возможности. «Мне не так давно, несколько дней подряд, звонили мошенники. А как раз в новостях было много выступлений представителей полиции о том, как они борются с мошенниками и просят к ним обращаться. Она собрала все номера телефонов, с которых звонили, и решила обратиться. В полиции перевели звонок на русскоговорящую сотрудницу». Но она сказала, что вот, женщина, которая написала, должна прийти в отдел и лично написать заявление. После ее объяснения, что физически она не может это сделать, ей прислали просто ссылку на иврите и положили трубку. Вот такой вот.
2: Я знаю людей, которые ходили в полицию, mm-hmm. писали все это, все равно это уходило в никуда. Почему? Потому что в откровенном разговоре полиция говорит, у нас столько других забот, что вот серьезно заниматься этим мы уже не можем. Поэтому я сказал, пока не будет специализированного отделения полиции, которое только этим занимается, никакого продвижения не будет. И то же самое касается Министерства связи. Министерство связи тоже очень много может сделать в этом плане. Но необходимо, чтобы, повторяю, русскоязычная группа была выделена в отдельное. Ну, я понимаю, Таня, что Радио Река не может этого добиться так же, как наша организация сама по себе. Но на уровне депутатов Кнессета этого добиться можно. Я хочу еще одну проблему тронуть, mm-hmm. очень больную.
1: Так.
2: Недавно, значит, Григорий Тамар брал интервью депутата Татьяны Мазарской о проблемах пожилых репатриантов.
1: Mm-hmm.
2: И вот Григорий Тамар поднял, на мой взгляд, очень важный вопрос. На примере своего папы. Он сказал, что у меня пожилой папа, я, естественно, уделяю ему много внимания, но я просто не понимаю, как выживают одинокие пожилые репатрианты, у кого нет детей здесь. А бывший депутат, социолог, Лина Бардачьялова с нашей поддержкой провела опрос. И один из вопросов был, сколько людей, пожилых репатриантов, какой процент не имеет здесь никаких родственников. Вы знаете, какая страшная цифра получилась?
1: Сколько?
2: 16%. 16% – это около 40 тысяч людей. Вот дело в том, что скоро у нас выборы будут. У нас есть традиция в движении «Хозяин и ковод». Мы к выборам всегда готовим свою программу улучшения условий жизни пожилых репатриантов. И две позиции, которые мы включили, это как раз усиление борьбы с жульничеством по телефону. И вторая – отдельная программа помощи одиноким пенсионерам.
1: Саш, скажите, а вот по вашему опыту и вот по общению с пожилыми людьми, кто чаще становится жертвой мошенников? Одинокие как раз-таки пожилые люди или совершенно без разницы?
2: Я думаю, что это без разницы. Мой опыт выглядит таким образом. Это целиком зависит от ментальности, причем ментальности с возрастными поправками. На каком-то уровне многие пожилые люди становятся доверчивыми там, буквально. Это специфика, и с нею бороться очень трудно. Я не знаю, приходилось ли вам лично сталкиваться, но мне много раз приходилось. Это возрастные вопросы. Это не обязательно все туда попадают, в этот капкан, но учитывая, какие большие деньги играются на уровне этого, речь идет о сотнях миллионов, на самом деле, женщинства, то я просто удивляюсь, сколько разных людей, молодых, и мужчины, и женщины, звонят мне с ивритом на эту тему, а потом переходит на русский.
1: Саша, вы получали звонки якобы из Бетухлюми?
2: Ну, это одна из форм. Это всего лишь одна из форм.
1: Да, но она в последнее время, ну, в последние даже, наверное, месяц, даже, может быть, полтора, стала самой такой популярной.
2: Я объясню, почему. Так. Они обыгрывают, ну, мягко говоря, алчность человека. Они говорят, вы хотите, мы вам добавим денег? Вы знаете, что я отвечаю, Таня?
1: Что?
2: Я отвечаю, нам достаточно, ничего не надо. Они бросают трубку. Я всем советую поступать так же, потому что никакой Бетухлюми никогда не позвонит вам домой с этим вопросом. Это такого не бывает. Это делается совсем по-другому. И, слава богу, у нас хорошие законы на эту тему. И большинство пожилых людей получает помощь от Бетухлюми. И мотопелит, и материальную помощь. Но им не хватает просто знаний, что с такими звонками звонят только жулики.
1: Саш, вот в заключение нашего разговора вот у меня крутится на языке, я не могу не спросить. Раз уж вы говорили немножко о политике, я вот хочу коснуться комиссии по реинтеграции, которая несколько раз проводила заседания, посвященные именно этой теме мошенничества. Почему же наша комиссия по реинтеграции настолько беззубая, что она никак не в состоянии повлиять на изменение ситуации?
2: У меня ответ очень простой. Mm-hmm. Таня, к сожалению, наша страна проходит сейчас очень тяжелый период иудейских войн на уровне Кнессет. Что это значит? Это значит, что практически все социальные комиссии, или почти все, находятся в руках оппозиции. А так как у нас вот стенка на стенку, кирпич на кирпич, то получается, что все актуальные вопросы пожилых репатриантов, которые обсуждаются на комиссиях Кнессета, они все уходят никуда, поскольку коалиция не хочет иметь к этому дело. А без коалиции практически очень редко что-то может сделать. Почти никогда. Да. Вот ответ на вопрос.
1: Саш, спасибо вам огромное за этот разговор.
2: Спасибо.
1: И за вашу работу, и за то, что вы уже много лет защищаете права пожилых людей и не останавливаетесь.
2: Только два слова. Дело в том, что есть очень много проблем у пожилых репатриантов, и не только связанные с насилием, но связанные с дискриминацией. Я не буду сейчас отвлекать. Но в какой-то степени мы сами виноваты, потому что конечный результат зависит от того, как мы ходим голосовать. Очень важно, чтобы представители русскоязычной общины максимально ходили голосовать. Тогда можно будет решать эти вопросы. А когда мы не ходим голосовать, то у нас нет достаточного представителя в Кнессете, чтобы решать эти вопросы. Вот все.
1: Спасибо вам, Саш, большое, и хорошего вам вечера.
2: Вам спасибо, Таня, за эту инициативу. Спасибо, до свидания.
1: До свидания. А сейчас мы с вами отправимся в Шамрон, в Ариэль. Город, который тоже столкнулся с волной мошенничества, направленного против пожилых людей. С нами на связи Алла Вайнер, заместитель мэра Ариэля. Алла, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Таня.
1: Алла, расскажите, что происходит сейчас в Ариэле? О каком именно волне мошенничества идет речь?
3: Ну, наверное, ни для кого не секрет, что эта волна уже у нас такая большая и долгая, можно сказать, и всю страну нас затронула. У нас просто в последние недели просто какое-то ненормальное обострение произошло. Вот буквально на прошлой неделе было 4 случая, и один из них затронули родители, работницы нашей полиции Ариэльской, то есть человек, который, ну, вот прям получает информацию, да, и проинформирован. И были случаи с людьми, которые довольно-таки знающие иврит, понимающие свои mm-hmm. права, и все равно они попались. То есть это стало уже просто какой-то эпидемией, я не знаю, нашего общества. Я говорю сейчас нашего общества, потому что мне кажется, что тут все мы должны как-то подключиться, это дело искоренить. И что еще страшно, что вот с последних сводок полиции с прошлой недели... Оказывается, что тут раньше эта схема работала только из-за границы. То есть нам звонили мошенники из-за границы, я так поняла, уже последняя вот сводка, которую мы получили, это что были задержаны в Израиле компания вот таких вот, я даже не знаю, как назвать, приличных слов не осталось. Вот, не люди, да, скажем так, которые просто отбирают, последние отбирают у пожилых людей. И это уже как бы не только люди какие-то чужие за границей, это наши здесь в Израиле, наши граждане.
1: В первую очередь идет же речь именно о пожилых русскоязычных жителях города.
3: Да, во-первых, идет речь о русскоязычных жителях на данном этапе, хотя я не удивлюсь, если это скоро распространится и на ивритоязычных. То есть, да, когда видят, что легкая нажива, вполне могут это дело взять и скопировать. На сегодняшний день мы говорим о русскоязычных, да, в основном пожилых, хотя мы знаем, что они как бы звонки происходят, не всегда знают, какой возраст человека, видимо, иногда ошибаются, звонят тем, кто не обязательно пенсионного возраста. Но их основная добыча, вот кого они выискивают, да, это именно люди пенсионного возраста. Причем вот последняя схема, это просто ужас, это просто боль, потому что звонили с тем, что предлагали людям застраховать имущество от падения ракет. То есть, пользуясь ситуацией в стране, сказали людям, что, послушайте, вам стоит застраховать, мы придем, сделаем опись там, да, каких-то вот предметов, мы должны удостовериться, что это ваше, поэтому вы нам должны, значит, какие-то данные счета и так далее. И вот уже схема работает в связи с войной.
1: Для меня это, по крайней мере, новое, потому что действительно это вот это уже, да, то есть они уже решили и пойти в сторону ущерба, который могут нанести нам ракеты.
3: Да. Да, это потом у нас сейчас есть еще тоже очень в последнее время это появилось, тоже вопросы, связанные с битуахлюми. Люди, у которых есть метапелит, обращаются тоже на эту тему. То есть, если раньше у нас была такая очень простроенная схема с тем, что мы говорим о телевидении, интернете, да, мы знаем вот эти вот все, то сейчас появились новые темы. И вот битуахлюми, плюс вопрос описи имущества. Причем тут важно знать, ну, мы знаем, что пожилые люди очень часто хранят наличные деньги дома. Да, как бы это такой бич определенного поколения. Люди пережили разные моменты в жизни, всякие сберкнижки, которые там, не знаю, прогорали и все. Поэтому есть те, кто держит деньги дома, они этим пользуются, они приходят и говорят людям, что мы должны у вас, значит, сделать опись и в Банке Израиля удостовериться, что эти деньги, вот это действительно там ваши, то есть переписать купюры и так далее, чтобы их застраховать. То есть там целая схема, очень много телефонных звонков, очень много людей задействовано в этом.
1: Кстати, Алла, вот буквально сейчас получила пресс-сообщение от полиции Израиля о том, что как раз-таки открыто начато первое обвинительное заключение и установлены личности причастных. И более того, один из обвиняемых есть как раз-таки житель Израиля, мужчине около 20 лет. При обыске были изъяты мобильные телефоны, которые, по версии следствия, использовались для совершения преступлений, а в телефонах обнаружены фотографии наличных денег, полученных от жертв, и а также другое имущество. Среди имущества, что самое удивительное, награды. То есть награды пожилых людей, которые получали за... И, да, конечно, деньги, вот то, что я вижу в конвертиках одной из больниц Израиля, и в нем лежат деньги в виде евро. Вот такие фотографии. То, что... И золото. Золото тоже в большом объеме.
3: Ювелирные изделия, да, тоже, да, они это берут, чтобы сделать опись, как они утверждают, да.
1: Скажите, пожалуйста, насколько как реагирует муниципалитет? Какие конкретные действия вы принимаете или готовитесь принимать?
3: Смотрите, мы вели до этого объяснительную какую-то работу, да, но мы сейчас поняли, что это нужно выходить с этим на новый уровень. Вот буквально на прошлой неделе делали встречу всех представителей наших работников, которые каким-то образом координируют работу с пожилыми людьми, то есть, да, это представители нашей городской компании по культуре и спорту, это соцобеспечение, то есть различные работники муниципалитета. Я, естественно, присутствовала на этом заседании. Также там была ответственная за вопросы пожилых людей в муниципалитете члена городского совета Ириса Рон, была вторая за мэра Фира Декель-Кац.
4: Мэр просто не мог присутствовать физически, он как бы послал вот свою заместительницу вторую, меня, так как он не мог. Были представители, был заместитель командира нашей станции полиции в Ариэле, и это полиция Шамрона, в принципе, да, наша станция – это полиция Шамрона. И вот мы разработали целый план, то есть полиция будет принимать активнейшее участие в этом, и я очень им благодарна. Благодарна нашему командиру, который тоже поднял вообще эту тему и поделился с нами информацией о том, что вот теперь у нас новый уровень мошенничества внутри страны, внутри города, и как бы вообще новые случаи. Вот, его заместителю Роману Беспалову, который присутствовал на заседании, просто курирует этот вопрос. Значит, мы разбили город на определенные участки, где каждый из участников этой встречи взял на себя. Были также, кстати, добровольческие организации, да, такие как ФИЛ, например, и так далее. То есть были добровольцы тоже. Мы берем добровольцев, которые будут работать с конкретными местами. Мы говорим о местах скопления пенсионеров, если это хостели, если это клубы пенсионеров и так далее. Мы подключаем к этому все больничные кассы города. И вот в таких вот массовых местах мы будем проводить прям лекции вместе
1: такие
4: с полицией.
1: Такие разъяснительные работы, да?
4: Да. Помимо этого, мы готовим сейчас совместно с полицией, мы хотим сделать такие плакаты большие с информацией, там буквально 3-5 шагов, что нужно сделать в случае, если вы получаете звонок. Да, это шаги очень простые. То есть, во-первых, ни с кем не разговаривать. В первую очередь, положить трубку, неважно, откуда звонят. Представляются битохли, уми, неважно, совершенно неважно. Сегодня, слава богу, мы можем набрать любую организацию, связаться с ней, если нужно, и уточнить, что от нас хотели. То есть, да, ничего срочного, слава богу, не будет. Нам сказали, что позвонили из банка, значит, мы перезвоним в наш банк. В первую очередь, указание полиции – это положить трубку ни с кем, вообще не вести никакие разговоры, потому что там такие схемы, там записывают голос, то есть, да, и потом искусственный интеллект это все переворачивает и этим голосом говорит с кем-то другим, то есть там просто безумная схема, поэтому ни с кем не разговариваем, звоним к своим родственникам, либо, если у кого нет родственников, можно позвонить в муниципалитет в 106 или координаторам различных организаций, к каким люди относятся. Вот. И спросить, проконсультироваться, что нам делать. Можно позвонить, конечно же, в полицию также. И если позвонили в какой-то организации, то родственники либо добровольцы помогут связаться с этой организацией и выяснить, действительно ли оттуда был звонок или не был звонок. Вот. Минимальное общение вообще в таких ситуациях – это самое правильное, что можно сделать. Так вот мы как бы планируем сделать такие большие плакаты, которые будут развешаны буквально по всему городу, в магазинах, в больничных кассах, ну, в любом месте, где это может быть на глазах у людей.
1: Я, честно говоря, под огромным впечатлением, как вы отреагировали на, вот, на эту опасность, которая влезла и в ваш маленький город, и, по-моему, вы просто пример города, просто пример Ариэля, и очень важно видеть, как городские власти не ждут, пока проблема решится самой, а берет инициативу в свои руки, но предупреждают жителей и пытаются защитить самых, конечно, уязвимых. И я очень хочу верить, что ваш пример увидят и в других городах, потому что борьба с мошенничеством – это уже не частная далеко проблема, а задача всей страны. Правда, искренняя благодарность за то, что вы делаете для своих жителей города. Спасибо вам огромное. И спасибо, что большое. Были с нами спасибо. В эфире. Жестокости среди несовершеннолетних звучат в нашей стране все чаще. И за заголовками обычно стоят реальные люди, реальные травмы и реальный страх. Вчера в Батьяме группа подростков напала на 12-летнего мальчика, а позже и на его маму, которая пыталась защитить и разобраться в ситуации. Сейчас на связи с нами мама мальчика Натали, а также адвокат Татьяна Вайс, специалист по уголовному праву, которая прокомментирует эту ситуацию и расскажет, что же делать в подобных случаях. Натали, добрый день.
5: Добрый день.
1: Татьяна, добрый день.
5: Добрый вечер, да, здравствуйте.
1: Наталья, расскажите, пожалуйста, что произошло вчера с вашим сыном и с вами?
5: Вчера вечером я возвращалась с работы, ехала в автобусе, позвонил заплаканный сын. Позвонил перед этим сначала, говорит, мам, можно я пойду погуляю?
1: Так.
5: Он вообще, мы 4 года в стране, и он гулять не ходит. Я ему говорю, выйди переездить, погуляй, тут у нас такая площадка. Mm-hmm. Он говорит, нет, он сидит дома. А он вчера говорит, я так обрадовалась, он говорит, у меня тут не одноклассник, а с параллельного класса мальчик пришел. Он говорит, мы вместе выйдем возле дома. Можно? Я говорю, конечно, можно. Я даже себя обрадовалась, что он вышел. Он позвонил мне заплаканный. Я ехала в автобусе как раз по дороге домой. И говорит, мама, меня побили дети. Я говорю, где? Он говорит, прямо возле нашего дома. Их было очень много. Я говорю, успокойся, расскажи толком, что произошло. Он говорит, они меня толкали. Один, говорит, даст подзатыльник и отъедет он на самокате. В это время, говорит, другой по ноге ударит. И, говорит, плевались, обзывались. И говорит, мы убежали домой.
1: Наташ, ваш там. Мальчик уже был, получается, один остался, да, наедине с ребятами?
5: Он был с другом Мартином.
1: То есть он был с мальчиком. То есть да. Мартин тоже, да. Получается, пострадал?
5: Мальчика они за волосы потащили, у него кучерявенький мальчик. И они были, мальчик, они забежали к нам домой, мы живем прямо рядом с Ильей. Угу. И мальчик дождался, позвонил маме, и мама пришла за мальчиком, уже я вернулась. Угу. Мама пришла за мальчиком, потому что он боялся выходить из нашего дома. Когда я подошла, получается, это прямо возле нас, это толпа детей. Я говорю, где они? У сына спрашивают. Он говорит, мама, прямо возле нашего дома. Ну и, естественно, я вышла, направилась домой и подошла к этой толпе. Говорю, что здесь произошло? И они просто окружили меня. И вот я не могла стоять на месте. Я была с сумкой, и я просто крутилась, как юла, потому что я боялась, что они меня свалят с ног. Они плевались, они обзывались. Ну, то, что обзывались, это они плевались. Сейчас. Запшикивали баллончиком. Баллончики перцовые были не у одного мальчика, у нескольких. Возраст детей был абсолютно разный. Тот, который вот ударил моего сына кастетом в область сердца, да, в грудь, uh-huh. как бы. На вид ему лет 10, но там были дети и постарше. И вот они все, то есть я не могла стоять на месте, там невозможно было там поговорить или что-то еще. Потом прибежала мама одного мальчика, я вызвала Миштару.
1: Ага. Мама они мальчика продолжали... со стороны, которые напали, да?
5: Да, да. Прибежала мама мальчика, начала говорить, что ты хочешь от моего сына, что ты хочешь, ты что, не понимаешь иврит? Я говорю, я понимаю иврит. Она говорит, вот я его сейчас наказала, что ты еще хочешь? Я говорю, я ничего не хочу, я жду Миштару. Угу. И ее мальчик при ней же мне плюет в лицо, обзывает и берет, у него был стакан то ли с кока-колой со льдом, то ли еще, и при ней же кидает мне в лицо этот лед. Я говорю, посмотри, что он делает. Там были мужчины, они пытались их остановить, но дети их невозможно было остановить.
1: То есть дети уже были в каком-то раше просто, да, они, получается, уже совершенно не соображали, что они творят.
5: Они... Потом подошла еще одна мама и кричит мне, отбокси, отбокси. Я говорю, в смысле бокси? То есть то, что я как бы, я сумкой крутилась вот по месту, вот как uh-huh. вот на одном месте я крутилась со своей сумкой, и я думаю, они ко мне подбегали, я бы, может быть, и рада была бы от них отбиться, но я не могла, их просто вот они по кругу.
1: Скажите, а вы вышли одна, да, вторая мама мальчик Мартина не вышла, да, правильно я понимаю?
5: А она при...
6: Я прошу прощения, давайте только мы не будем имя второго мальчика упоминать.
1: Татьяна, спасибо большое,
6: это,
1: да, конечно.
6: Да, речь идет о несовершеннолетних.
5: Да, хорошо. Угу. Мама пришла за мальчиком к нам домой. Угу. Мама второго мальчика пришла к нам домой и забрала, вот когда он говорит, я боюсь спускаться. Я говорю, давай я тебя подведу к маме. И я его передала его маме. Угу. Мы поехали сразу, не сразу. Я дождалась старшую дочку, она живет на севере страны. Она после армии разговаривает, ну, хорошо на иврите, потому что думаю, мне нужна будет ее помощь. Угу. Она приехала, я подождала, мы приехали в полицию. И в Миштаре нам сказали, что мы пришли именно с мальчиком. А, Миштара до этого приехала. Я пропустила тот факт, что Миштара приехала на месте. Прибежали еще мамы этих детей. Мамы не разбираясь. Там одна мама приехала сразу, выскакивая с машины, и сразу ко мне кричать. Она так много кричала, я ничего не разобрала из того, что она кричала. Ее остановила полиция, сотрудники полиции. Я даже хотела сфотографировать ее номер машины, но полиция запретила мне это делать. Они говорят, нельзя. Все, идите домой, возвращайтесь домой.
1: И вы после, когда дочка приехала, вы поехали уже в отделение?
5: Да, мы поехали в отделение. Нам сказали, почему же вы пришли без ребенка и едете за ребенком. Мы вернулись, взяли ребенка, пришли, и уже этот сотрудник полиции был уже с еще одним сотрудницей полиции, с женщиной, искали... мы у вас взять заявление никакое не можем, потому что ребенок несовершеннолетний, приходите утром. Ну, вот пришли мы сегодня утром, обратились, ребенка опросили в моем присутствии. Я сказала, могу ли я тоже подать заявление? Ну, как бы сказать, они же на меня тоже напали. Сказали, нет, достаточно того, что сказал ребенок.
1: Так, и открыли дело?
5: Да.
1: То есть,
5: нам дали.
1: То есть есть номер дела, все как положено, все открыто?
5: Да, нам дали, сказали, что ну вот мы открыли, будем как бы работать. Потом мы пошли в нашу школу, потому что я учительницу поставила в известность о том, что произошло. Учительница сказала, что подвела меня к директору школы, они сказали со своей стороны, что свяжутся с этой школой. Ну и потом я уже в час дня начал принимать наш семейный доктор. Она осмотрела ребенка и направила сегодня в Макет на снимок сердца. Сказала, чтобы все вечером поехали в Макет, сделали снимок сердца.
1: Вы знаете, мы обратились в пресс-службу полиции Израиля. Нам действительно подтвердили, что заявление получено полицейским участком и действительно начато расследование. Вот такое короткое мы сообщение получили.
6: Интересно, но... по какой статье начато расследование?
1: Вот это...
6: И в отношении кого?
1: Вот это, Татьяна, к сожалению, то, что мы получили из полиции Израиля. Наташа, прежде всего я хочу вам сказать, поддержать вас. Я просто могу только представить, даже, наверное, сложно представить, через что вы и ваш сын и другой мальчик пришлось пройти. Очень тяжело, действительно, когда страдает ребенок, и еще тяжелее, когда, пытаясь его защитить, сам становишься жертвой насилия. Спасибо вам огромное, что нашли силы выйти сегодня в эфир и рассказать свою историю. Сейчас бы я хотела, конечно, обратиться к Татьяне, и чтобы Татьяна, в первую очередь, конечно, хочется, чтобы вы прокомментировали вообще ситуацию, как вот быть, что в такие моменты. И мы уже говорили с вами в эфире, что на сегодняшний момент насилие просто встречается в каждом городе, просто уже не устаешь, просто огромное количество случаев. Почему же так происходит? Что же делать? Как вот в первые секунды, может быть, надо себя вести? Что делать? Как вот понять, чтобы все-таки получить все, что положено, и чтобы полиция действительно провела грамотное и, возможно, справедливое расследование в такую ситуацию?
6: Ну, вы знаете, я слушала эту историю, была просто в ужасе, потому что, как говорят, мой дом, моя крепость, да, а тут, когда такое нападение происходит рядом с домом, то есть когда ребенок не пошел на дискотеку, грубо говоря, искать приключения, а прямо рядом с домом произошло такое нападение. Во-первых, для ребенка совет, и для родителей совет, которым я сама в свое время пользовалась, когда мой ребенок был маленький, отдавать ребенка в спортивную секцию. Когда они ходят и занимаются спортом, занимаются боевыми искусствами, все во дворе это знают и не лезут к ним. То есть изначально не лезут к таким детям. Это раз. Я не говорю, что надо брать закон в свои руки, но вместе с тем, по мере возможности, конечно, по мере состояния здоровья, у каждого оно разное, это во-первых. Во-вторых, когда с вашим ребенком это произошло, вы не должны были выходить на разборки с этими детьми ни в коем случае, ни в коем случае. Я понимаю, что в маме инстинкт, конечно, защитить ребенка, разобраться с этими малолетними преступниками. И нам, взрослым, кажется, что мы сейчас выйдем, поговорим, и не надо полицию. Мы считаем, что мы, взрослые, можем решить данный конфликт мирным способом. Но, к сожалению, подростковая преступность вышла из-под контроля в нашей стране. Малолетние преступники ведут себя очень развязанно. У них нет уголовной ответственности. Они очень хорошо знают свои права. Не зря они просто плюются. Да, просто плюются. Это ужасное выражение. Но вместе с тем они прекрасно понимают, что им можно и что им нельзя. И они прекрасно понимают, что закон их на этом этапе достать сильно и наказать не может.
1: Татьяна, часто мы можем услышать фразу «они несовершеннолетние, ничего сделать нельзя». Насколько это соответствует действительности?
6: К сожалению, соответствует. То есть по закону только при причинении тяжких телесных повреждений или убийства, только в этом случае в отношении них действительно принимаются жесткие меры. И то, как мы видели на практике в Петах-Тикве в День независимости, и то там тоже не очень жесткие меры были приняты не в соответствии с преступлением, которое они совершили. Понимаете? И поэтому вот на фоне такого яркого примера в данном случае, во-первых, совет всем родителям: не берите закон в свои руки, потому что, к сожалению, в некоторых случаях вы можете оказаться еще и виновным в данной ситуации. Поэтому, если, не дай бог, ваш ребенок подвергся нападению, первым делом позвонить в полицию. Вызвать полицию немедленно. Второе, когда вы приходите давать показания в полиции, очень важно, чтобы вы прочитали те показания, которые вы подписываете.
1: Татьяна, очень у меня часто тут вопрос с учетом ситуации на этой неделе и отчетом Вакера Медина. Есть ли возможность дать показания в полиции на русском языке, если человек не говорит иврите?
6: Конечно, конечно. Человек, который не владеет ивритом, его право давать показания на его родном языке. Будь то русский, французский, амарский или какой-то еще.
1: То есть в полиции или обязаны найти либо обязаны переводчика, либо
6: да,
1: кто понимает
6: язык. Да, либо язык глухонемых, например.
1: Ну,
6: да?
1: Конечно, да.
6: Вот, то же самое. То есть человек должен давать показания на родном и понятном ему языке. Если человек не понимает, то он не может давать показания. Он не может подписать протокол дачи показаний, если он не понимает, что написано. К сожалению, на практике часто происходит, когда человек сидит перед полицейским, полчаса дает ему показания, а полицейский пишет 3 строчки показаний.
1: Наташа нам рассказала, что там использовали и перцовые баллончики, и даже кастет. Вот такие последствия могут быть для нападавших или, допустим, все-таки, не знаю, родителей, если у нас есть хоть какая-то ответственность у родителей в такой ситуации?
6: Перцовый баллончик не запрещен законом. Вместе с тем несовершеннолетние, и плюс еще и кастет, и плюс это было использовано не в целях самозащиты, а в целях нападения.
1: Да.
6: Это все усугубляет с точки зрения ответственности этих малолетних преступников. Опять-таки надо будет проверять доказательственную базу. Обязательно надо будет заставлять полицию работать. К сожалению, это так. Полиция сама... Не факт, что поедет искать камеры вокруг, посмотреть самим, я предлагаю, проверить, где есть камеры. Может быть, у соседей у кого-то, на балконах, на соседних подъездах где-то есть камеры, постарайтесь получить видео с этих камер.
1: А предположим, это какое-то кафе, либо еще какой-то бизнес, маленький бизнес там, и у них есть камера, и, конечно же, они, допустим, отказываются предоставить камеры. Такое, конечно, возможно. То в такой ситуации у кого есть полномочия получить записи с видео?
6: В такой ситуации, во-первых, семья пострадавшего может обратиться в полицию, и обязательно, чтобы это было записано, что вот мы обратились и мы заявили, что в таком-то кафе на таком-то адресе есть видеокамера. Пожалуйста, снимите там показания этой камеры, чтобы это было запечатлено. А не так, что мы пришли, устно сказали, а нас устно сказали, идите отдыхайте, мы сами знаем, как работать, и сами ничего не сделали.
1: Татьяна, с учетом, что это был вечер, это еще была не ночь, и наверняка были, может быть, прохожие. Какие есть возможные опции по поиску вот этих свидетелей, которые могли видеть, что происходит с детьми?
6: Вы знаете, как я уже сказала, полиция, к сожалению, не могу себе представить, чтобы они кинулись рьяно это расследовать. Вот, поэтому действительно в данном случае родителям надо будет постараться самим. Может быть, в группах, в соцсетях по месту жительства, может быть, там, может быть, там, где есть ватбайт, да, подъездные какие-то чаты, может быть, там написать, кто был свидетелем. Обратите внимание, что когда человек заявляет, что он будет свидетелем, очень важно знать, какие показания он даст. Чтобы не получилось так, что вы его нашли, а он пришел и сказал, что нет, это вы сами на них напали. Поэтому очень важно убедиться в чистоплотности, не каен копаем, да, в прямоте, в намерении, да, в порядочности данного свидетеля, что он действительно скажет правду, а не испортит вам данное дело.
1: Татьяна, еще вот вопрос по поводу медицинских документов. У мальчика остались следы насилия, побои.
6: Да.
1: В такой ситуации медицинские документы, они насколько могут действительно помочь, чтобы полиция сказала, о, да, ребенок действительно пострадал? Как вот правильно?
6: Обязательно, да, обязательно медицинские документы приложить к заявлению в полицию. Насколько я понимаю, на сегодняшний день, поскольку только мальчик дал показания, то, соответственно, скажем так, жертвой данного преступления является только мальчик. Если мама не давала показаний и не расписывалась, то дело будет вестись только в отношении мальчика.
1: А в такой ситуации, если мама все-таки пойдет еще и скажет, я все-таки хочу дать показания, это будет два разных дела или объединят в одно?
6: Это будет одно и то же дело, но мама будет вторым пострадавшим лицом.
1: Окей.
6: Которое тоже дало показания. Пока мама не дала показания, мама является, может быть, свидетелем, да, ну и то она не была, не присутствовала при нападении на ребенка. Поэтому очень важно, чтобы мама дала показания, чтобы она фигурировала как тот же второй человек, на которого напали. Чтобы маму перевели из категории свидетель, да, в категорию все-таки пострадавшее лицо, потому что она пострадавшее лицо, на нее напали.
1: Наташа, у вас, может быть, есть что-то спросить у Татьяны?
5: Да, я хотела спросить. Напали, ну, я же, получается, к ним подошла спросить.
6: Вы подошли поговорить.
5: Да,
6: вы не подошли в них плеваться, да. Толкаться нет, и нет. Брызгать баллончиком. Понимаете разницу?
5: Да, конечно.
6: Поэтому обязательно... Вот вы не подписывали никакие документы в полиции, правильно?
5: Нет, ребенок тоже не подписывал.
6: Угу.
5: Нам просто дали вот две бумажки и сказали на входе поставить печать. И все.
6: Понятно. То есть ребенок давал показания сегодня на русском языке или на иврите?
5: На русском языке, русскоязычной девушке.
6: Угу, поняла. Полиции. Ясно. После того, как он дал показания, она вам зачитала, что она записала?
5: Нет. Нет.
6: Нет. И вы, как мама, нигде тоже не расписывали?
5: Нет.
6: Поняла. Я вам советую взять справки от врача. В справках должно быть написано, если у него есть синяк, например, синяк, скорее всего, вылез.
5: Синяк
6: правильно
5: есть.
6: Уже?
5: Да,
6: вот.
5: Синяк в области
6: справки
5: сердца
6: написано?
5: Есть. Нам дали направление на снимок сердца.
6: Нет, нет, вы меня не услышали. В справке написано, есть ли синяк?
5: Мы справку не брали. Мы пришли к врачу, она осмотрела его и сказала сделать снимок сердца.
6: Угу. Попросите у врача, чтобы было заключение, чтобы было написано. Например, сегодня я осмотрела ребенка, на него напали, они обычно пишут, с его слов на него напали в такой-то день. Окей, вот так врачи пишут.
5: Хорошо.
6: И чтобы она написала, что она видит в области, например, грудного отдела синяк такого-то размера.
5: Угу.
6: Понимаете? Чтобы это было написано. Пусть она сделает осмотр. Может быть, где-то на руке, на шее, где-то еще есть следы
5: побоев.
6: На ноге побоев.
5: У него еще синяк есть.
6: Вот, она чтобы ноги... она описала. Понимаете? Чтобы это было написано, где есть следы побоев. И сфотографировать это. И все отнести в полицию. Приложить к делу.
5: Я поняла. Мы так и сделаем.
6: Поняли? Обязательно. Обязательно.
1: Наташ, спасибо огромное, что поделились этой непростой историей. Татьяна, спасибо вам огромное за ваши комментарии и важные разъяснения.

0: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. А в студии звукооператор Эрес Шалом, продюсер Мила Сталинский, Игорь Харев, а в эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Михаил Левит, уголовное и семейное право, а также МВД, статус гражданства. Достаточно обширный список тем. Наш телефон 072-280-1003. Я повторяю, 072-280-1003. И кроме того, можно присылать вопросы и комментарии на страницу РЭКИ в Фейсбуке. Михаил, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте. Я немножко хрип, я надеюсь, что...
0: Ну, главное, что вы в строю, да.
1: Да, я надеюсь, что пойдет в порядке. Да.
0: Пока наши слушатели собираются звонить и писать, я попрошу вас произнести такое традиционное вступительное слово, возможно, о новостях или изменениях в одной из сфер вашей профессиональной специализации, а, возможно, о том, что нам в нашей, как говорится, мирской жизни следует знать твердо и неколебимо, а мы, увы, знаем недостаточно. А может быть, о новых столкновениях с мошенниками, потому что несколько последних раз, да, они ознаменовывались вашими воспоминаниями о интересных встречах с этими людьми.
1: Как ни странно, я думаю, извиняюсь, слушателям будет как раз лучше и интереснее про мошенников, потому что за это время я с этим опять сталкивался.
0: А, ну тогда, конечно. Все. Слушаем
1: и
0: вас.
1: И они не перестают придумывать разные, как это сказать, разные идеи. И больше того, они посылают курьеров, чтобы собирать эту дань, в кавычках, которую они могут от кого-либо получить. Они посылают очень пожилых людей. Я знаю, что есть случаи даже в 70-75 лет. Люди подрабатывают курьерами, не зная, о чем идет речь и что их посылают взять. Угу. И это, конечно, приводит к тому, что такие же пожилые люди, которых уже обманули, когда видят, что к ним приходит не какой-то молодой пацан, сказка от мотоцикла, а такой же человек, русскоговорящий, как они. Я думаю, что это, наверное, тоже в целях, что больше попадать в доверие, это надо взять во внимание.
0: Ну да, ну да.
1: Это новшество, с которым лично я столкнулся в своей практике и был чрезвычайно удивлен. И отдают, кстати, опять золото, разные там украшения, не только деньги, это просто феноменально. Я не понимаю, как до сих пор люди, которые в здравом смысле, потому что люди, которые не в здравом смысле, у которых есть деменция или что-то, их невозможно разыграть, с ними невозможно общаться. Они не дадут нам никакую информацию. И здесь речь идет о людях, которые в здравом смысле. И еще один опасный игрок, который присоединяется в последнее время все больше и больше, это AI, это искусственный интеллект, который подделывает голоса, подделывает все. Надо быть очень, очень осторожным. Я тоже иногда получаю по 2-3 звонка в день. Это надо просто
0: быть
1: терпеливыми.
0: Я хочу спросить вас, Михаил, у меня есть знакомый, который и мне говорил, да, собственно говоря, и в эфире говорил о том, что в принципе не нужно реагировать ни на какой входящий звонок, от кого бы он ни был. Потом можно перезвонить, но перезвонить можно, как говорится, по официальному номеру банка или организации, или того человека, который, вам позвонил. Только тогда это будет гарантированно спокойный разговор. Окей.
1: Смотрите, здесь есть несколько факторов, как я думаю. Во-первых, что значит не реагировать ни на один звонок? Даже своим знакомым не отвечать? Скажите, нет, конечно, знакомым надо отвечать. Так вот, возьмите во внимание, что можно подделать звонок так, что будет выглядеть, что вам звонит ваш знакомый, просветится его имя и телефон, но это будет не он. Такое тоже может быть.
0: Ну вот поэтому, как бы, я знаю даже некоторых людей, которые говорят, нет, мы не берем трубку. Если какой-то номер незнакомый, вообще не берем трубку.
1: Да, ну, или перезванивать потом сами.
0: Да.
1: Это довольно примитивная, но стопроцентная система.
0: К сожалению. Но да. Вот мы живем в такое время, в таком мире.
1: И вот простое решение вопроса. Перезванивайте сами. Теперь, если вы таки ждете телефон от каких-то органов, вы до них не дозвонитесь. Мы все знаем, что до банка, до Купатхулима и до Битуахлюми очень сложно
0: реклама, дозвониться. Реклама и реклама, да.
1: Да. Поэтому, но опять, сколько из этих людей, которых пытаются обмануть, ждут телефон от таких инстанций? Это сводит количество в проценте на минимальное. Так что это очень, да, интересная идея, кстати.
0: Да, да. Ну, люди пытаются защититься, разрабатывается алгоритм. Значит, я хочу сказать, друзья мои, обращаюсь к нашим бесценным слушателям. У меня ранняя мантра. Значит, я героически совершенно вышел на сегодняшний разговор наш гость, а точнее хозяин эфира Михаил Левит, потому что ему трудно говорить, но он готов отвечать на все вопросы, а эти вопросы могут относиться и к сфере, значит, МВД, статуса гражданства, и семейное право, что очень важно, и уголовное право, то есть сегодня можно задавать огромный спектр вопросов, поэтому, друзья мои, вы не надо дожидаться чего бы то ни было. Вы звоните сейчас, потому что, ну, та же самая картина, когда в конце мы мучительно, тщетно, так сказать, пытаемся успокоить множество людей, которые собираются звонить одновременно и которые не могут получить ответ на свой вопрос. Так что, пожалуйста, учтите, друзья мои, либо звоните на 072-280-1003, 072-280-1003, или же пишите нам на страницу Рэки. Кстати сказать, у меня есть один текст, вот, но я не думаю, что мы сегодня можем ответить на этот вопрос, потому что он весь связан с судебной реформой. И это какой-то общий вопрос. Если вы, например, желаете, Михаил, я могу прочесть, он достаточно... Да? Ну, хорошо.
1: Я слушаю.
0: Это, значит, раз, бесценные мои, вы пока не звоните, я читаю, это от Баруха. «Смена режима, маскируемая в реформу, когда продвижение сверху становится методом подавления и искажения правосудия». Это такой, как бы, заголовок. Слова вроде «реформы», «эффективности» или «реорганизации» всегда звучат хорошо на бумаге. Они обещают обществу более структурную, прозрачную и ответственную систему правосудия. Но когда вы копаете за пределы вербальной дымки Министерства юстиции и Комитета по выбору судей, вы обнаруживаете полную противоположную реальность. Не реформа в интересах граждан, а системная смена механизмов, которая легитимизирует неудачи и подавляет голоса родителей и детей, пострадавших от ее решений. Вместо того, чтобы остановить, расследовать и слушать крики родителей и детей, пострадавших от ее решений, система многократно выбирала двигать ее вверх и вниз. Она началась с переезда из Ашдода для управления системой на юге и достигла своего пика с политическими сделками в Комитете по выбору судей, которые сразу же отправили ее на трибунал округа Бирсех. А травматическое значение этой реформы – падение системы. Когда судья с таким, значит, получает слушание с таким досом, получает слушание по апелляции, она фактически становится главой всей системы. Она больше не просто управляет неудачами. Вот. Я могу читать это и дальше, но у нас есть звонок. Вот, Михаил, сейчас вы хотите сказать пару слов по поводу реформы? Это можно, но, может быть, мы сначала ответим на звонок, а потом вы, допустим, выскажетесь. Хорошо? Потому что понятно, наверное, вам, о чем пишет автор. И, значит,
1: не очень.
0: Не очень?
1: Ну, не хорошо. Очень. Я не уверен, что я готов в таком состоянии со своим голосом входить в эти дебаты по реформе.
0: Тогда отложим их, Барух, просто вот по техническим причинам. Сегодня Михаил просто не может много и долго говорить на общие вопросы. Поэтому, ну вот так, значит, мы будем тогда ожидать конкретных вопросов. Один из них уже есть. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
2: Я с вами на линии. Добрый день, меня зовут Татьяна.
0: Да.
2: Я из Кирьят-Гата. У меня такой к вам вопрос. Мой муж получил штраф за нарушение правил дорожного движения. Он въехал на Шуляем. Хотел объехать пробку и въехал на Шуляем при повороте. Ему выписали штраф 6 никудот и определенная сумма штрафа. Я слушала совет от адвоката, что можно написать письмо Гамара Асгара. Мы можем написать такое письмо, но куда нам его послать, или в Миштара города, где мы живем, или центральный СНИФ, вы можете подсказать, куда именно направить такое письмо? Почему? Потому что, почему мы хотим направить такое письмо? Потому что он 30 лет за рулем, у него ни одного штрафа никогда не было.
1: Если в данном случае можно, я не занимаюсь транспортным движением, но если вы слушали профессионала, который вам сказал, что в таком случае это возможно, посмотрите, там написано на штрафе, ведь каждый человек, который получил штраф, может подать просьбу, чтобы его судили, и попробовать доказать, что он невиновен. Может быть, были обстоятельства, которые заставили его выехать с дороги. Посмотрите, там должен быть адрес. Я не знаю этот бланк наизусть. Там есть полные координаты, куда обращаться.
2: А, и туда вот написать письмо.
1: Да? Ну, конечно, если вы хотите, чтобы вас судили, куда вы напишете письмо?
2: Нет,
1: там должен быть адрес.
2: Мы просто хотим написать письмо.
1: Я вам еще раз говорю, на этом документе должен быть адрес, куда обратиться. Неважно, по какой причине. Посмотрите хорошо.
2: Спасибо большое.
1: Пожалуйста.
0: Всего вам доброго. Счастливо. Что у нас происходит? Есть какой-то у нас вопрос? Спрашиваю я у продюсера. Сейчас, одну секунду, и я надеюсь, что какой-то вопрос к нам прибудет. Пока несколько секунд вы просто отдохните, Михаил. Понятно, что вам трудно сегодня. А я скажу, что наш телефон 072-280-1003. 072-280-1003. Либо же, пожалуйста, пишите на нашу страницу. Это страница Реки в Фейсбуке. И мы ожидаем вопроса. Да, пожалуйста, вот мы дождались. Алло, кто с нами?
3: Да-да, алло.
0: Здравствуйте.
3: Это Михаил.
0: Михаил, пожалуйста, да.
3: У меня такой вопрос. Вот...
0: Я прошу прощения, у вас там радио работает?
3: А, да, сейчас.
0: Выключите, пожалуйста, да, возвращайтесь. Угу.
3: Да. Это самое. Вопрос такой, что все время говорят, что как едут куда-то в отпуск, и надо обязательно какой-то новую визу делать, какую-то, она не виза, как-то по-другому. Это не касается, кто у кого дарконы есть. Это касается других или как, я не понимаю. Я все время по дарконам во всякой визе ездил. А теперь
1: есть
3: как?
1: Есть новое какое-то правило какое-то... в Европе, в Евросоюзе. И, по-моему, не только касается, в Евросоюзе. Да, не это не юридический момент. Вам надо проверить с тем агентом, где вы покупали билеты, или просто в интернете. Это называется, по-моему, ЕТА или что-то такое. Там надо правильно просто заполнить данные. Да, есть такое постановление новое, и все должны это заполнять, не имеет значения. Есть даркон, нет даркона. У кого нету паспорта, если у него просто ЛСПС, я думаю, там условия тоже немножко меняются. Да, есть такое постановление международное.
3: Так, а как, это ж израильтяне ездят по даркону только?
1: Я вам говорю, что это что-то новое.
0: Есть
1: если
0: еще.
1: Завтра будет что-то новое, что вы не сможете куда-то ездить, вы скажете, как, я же до сих пор ездил. Новое постановление.
3: Да,
0: проследите за ним, посмотрите в интернете, и я думаю, что вы поймете, так сказать, что нужно сделать.
1: Или у агента, где вы покупали билеты. Но сегодня люди часто покупают сами билеты. Поэтому...
3: У нас
1: как
3: даже
1: купили
3: турбюро.
1: Сами
3: билеты, у нас даже турбюро нету.
1: Я не буду
3: перекрасить. Как и теперь говорят, заказывают через интернет, а я не умею пользоваться этими делами.
1: Как вы заказали билеты?
3: Я не заказывал. Говорят, через интернет надо заказывать.
1: Правильно, через интернет. Или пойдите к турагенту. Есть турагенты?
3: Да нет у нас турагентства.
1: У вас нету, но на улицах есть магазины, где есть турагенты. Узнайте у них.
3: Да. В нашем городе нету этого.
1: В вашем городе нету? Ну, может быть, у вас есть проблема вылетать за границу, если в вашем городе нету турагента.
0: Ну, в любом случае, попробуйте узнать, но не может быть, чтобы не было никакого турагентства, или вы не могли бы ни с кем связаться.
3: Вот у нас Кириатата нету, было турагентство, а теперь его нету.
1: Так зайдите в интернет, на русском языке зайдите в интернет, напишите то, что вам надо, вы сразу найдете.
3: Пользоваться, писать, я плохо вижу, я вообще не вижу.
0: Ну, попросите кого-то.
1: Обратитесь кому-то, чтобы вам помогли.
0: Конечно, просто попросите кого-то. Знакомых, yes. родственников, соседей. Ну, просто напишут вам, и будет проще.
3: Ну, понятно. Спасибо.
0: Всего доброго вам. Пожалуйста. Удачи. Пошли да, дальше. Да, следующий да. звонок.
4: Добрый день.
0: Здравствуйте.
4: Ильги. Да. У меня вопрос к адвокату. Я несколько раз писал в группе мой вопрос, но, видно, у вас очень загружено, или, может быть, не по теме. Меня интересует завещание. Я могу задать mm-hmm. вопрос?
1: Пожалуйста, пожалуйста.
4: Спасибо. Значит, вопрос такой. У меня есть родная сестра, я написал завещание на ее имя.
0: Да-да.
4: Написал, почему именно ей, а не моим детям. Почему я им не оставляю. Для того, чтобы не возникли, для того, чтобы не возникли в будущем вопросы. Достаточно ли будет, если я у того же адвоката-нотариуса оформлю какой-нибудь типа тацир, в котором будет указано, что конкретно вот моим детям я ничего не оставляю из-за того-то, того-то, того-то, личных причин.
1: Смотрите, если вы составили завещание, все эти объяснения да. должны быть в завещании. И я уверен, что тот адвокат-нотариус, который вам уже составил завещание, да. он найдет вам выход с положения. Это должно Я быть понял. Сделано в завещании.
4: Я понял. Значит, отдельного это недостаточно.
1: Это нежелательно, это неправильно. И да. поэтому, если у вас есть адвокат, который сделал завещание, есть. Лучше Хорошо. Всего прислушиваться тому, что он скажет.
4: Спасибо.
1: Пожалуйста, удачи.
0: Всего доброго, Евгений. Мы продолжаем. У нас следующий вопрос. Алло.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Меня зовут Ави.
0: Да.
5: У меня такой вопрос. У меня с женой раздельные счета в банках, в разных банках. И я бы хотел получить информацию со счета моей жены. Но она этого не позволяет делать. Что, какие нам мне действия применять, так сказать, насильственные, чтобы получить эту информацию?
1: Ну, во-первых... Насильственно ничего не надо применять, если вы имели в виду физическое насильственно.
0: Так.
1: Как это насильственно? Если
5: она
1: не хочет...
5: Я имею в виду, что какие-то там...
1: А вам, вы можете получить разводом. Только насильственно в кавычках через суд. Вам надо обратиться в суд. Ситуация, конечно, странная. Люди, которые живут вместе, не могут получить информацию о банковском счете, но, к сожалению, для этого надо обращаться в суд.
5: Значит, только в суд?
0: Да.
1: Сначала только к адвокату. Встретьтесь с адвокатом. Подумайте, что можно сделать. Вы услышите тот же вопрос в конечном итоге.
5: Ну, вы же адвокат, я вам и задаю вопрос.
1: Я вам отвечаю. Но я вам не даю услуги и не даю консультации, с которой... Я вам образно отвечаю. Вам нужен для этого адвокат. Который
5: Последний
1: вам
5: вопрос.
1: Все...
5: Последний
1: Вы не
5: вопрос.
1: Даете мне ответить.
0: Подождите,
5: да,
0: подождите.
5: Я уже понял, что у нас сказали.
1: Окей, я...
0: Так, хорошо. С этим вопросом понятно. Адвокат
5: Последний
0: выщите.
5: Вопрос.
0: Да,
5: можно ли это делать в Арвинатском суде?
1: Да.
5: Спасибо. Вы мне полностью ответили на все мои...
0: Отлично,
5: вопросы.
0: Отлично. Спасибо. Всего доброго вам, счастливо.
5: До свидания.
0: Значит, вы поняли, что делать. А у нас следующий вопрос. Спасибо. Так, поехали. Кто с нами? Алло.
6: Да-да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я Анна.
0: Анна.
6: Скажите, пожалуйста, слушает меня адвокат, да?
1: Разумеется. Да-да, я вас слушаю, пожалуйста.
6: Да. Я хотела вас спросить, при устройстве на работу обязательно ли заключать договор?
1: Вы знаете, это не только обязательно. По-моему, закон обязует работодателя
6: заключать.
1: Составить договор.
6: Так, а почему он... А, вот, я не просто задаю вопрос. В одних местах договора о договоре речи нет, а в другом месте, например, предлагают заключить договор.
1: А почему, когда вы выходите на улицу, вы видите пешеходов, которые идут на красный свет, а другие ждут понятно. Зеленого? Этот Правильно. Человек нарушает закон, что можно сделать?
6: Все ясно. А к чему договор обязывает?
1: О, договор берет очень многое во внимание, должен брать многое во внимание, начиная с базовых условий, сколько часов, как работать, когда выходные, и кончая там разными особенными условиями. Это может быть просто технический договор, а может быть очень такой объемный, который берет много чего во внимание.
6: Понятно. Все, спасибо.
1: Пожалуйста, всего, удачи вам. Пожалуйста.
0: Всего доброго, счастливо. Так, у нас пока на данную минуту нет звонков. Я по-прежнему говорю, что 072-2801-003 это наш замечательный телефон, который иногда раскаляется от звонков, а иногда вот остается несколько минут холодным. 072-2801-003. Звоните, чтобы не в конце это было. У нас сейчас еще есть примерно половина программы, то есть жирный кусок программы, в течение которого можно задать вопросы о завещаниях, по поводу каких-то уголовных действий, а также вопросы по поводу гражданства. Очень много тем сегодня может быть охвачено, поэтому от вас, друзья, требуется только, желание позвонить или написать. Так, я в режиме реального времени смотрю, но у нас, кроме очень общего... уже есть вопросы, говорит мне продюсер программы Мила Сталинский, мы продолжаем. Так, буквально сейчас, через несколько секунд, человек окажется на линии. Алло?
7: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, пожалуйста, задавайте.
7: Как
0: вас зовут только, пожалуйста?
7: Маня. Я хотела спросить, вот когда получают квартиру по наследству, слышала, что до года надо его продать. Почему? И второй вопрос, если получили в наследство от матери квартиру брат и сестра, брата нет, до этого нету, не было квартиры, а у сестры есть, и они по 50% каждый получили. Если сестре придется что-то платить потом, когда они будут продавать эту квартиру? Или...
1: Насчет первого вашего вопроса, я не знаю, где и что вы слышали. Я не знаю, о чем вы говорите. Если вы слышали от Юрия... А где вы такое слышали? Насчет второго вашего вопроса.
7: Да.
1: В Израиле за наследство нету налогов. Неважно, сколько у вас квартир, вы получили... квартиру или часть квартиры, наследство, на данном этапе, пока закон не изменили, налогов нет.
7: Я имею в виду мас шевах, гуляй.
1: Вы сначала сказали, когда получили. Когда получили в наследство, нету налогов. Потом, когда хотят продавать квартиру, которую получили в наследство, вы становитесь, тот, кто продает эту квартиру, становится на место того, от кого он ее получил. И тогда проверяются, покойный человек должен был платить налоги или нет. Это индивидуально проверяется. Это надо знать полностью все детали того человека, который оставил в наследство квартиру.
7: Была единственная квартира.
1: Я не могу в это войти, и это неправильно. Вам надо, когда захотите продавать, обратиться к адвокату. Он вам все это проверит.
7: А вот одну квартиру в какое время каждый раз можно... Раньше было...
1: Это был ваш первый вопрос. Я не слышал о таком ограничении. Есть разные ограничения.
7: 4 года один раз, я знаю.
1: Я пытаюсь ответить.
7: Да.
1: Давайте я попробую вам ответить.
7: Угу.
1: Есть разные ограничения. Когда человек имеет одну квартиру, покупает вторую, и чтобы не платить за вторую налог, он в определенное время должен продать первую квартиру. Это сложные нюансы. Это не для телефона, это не связано с наследством. Это связано с разными юридическими и налоговыми моментами по сделкам с квартирами.
7: А Ишаша Нефтераш оставила эту квартиру. Она купила и не успела зайти в эту квартиру. И вот
1: вы каждый раз добавляете еще что-то. Это надо индивидуально проверить. Что значит не успела войти? Физически не открыла квартиру ключом?
7: У меня было освобождение.
1: Или квартира не перешла еще на ее имя?
7: На ее имя перешла, но освобождение еще на имя...
1: Опять, так это еще сложнее. Если квартира перешла на ее имя полностью, такого не может быть. Но вы так говорите, я с вами не спорю. А квартиру еще не освободили, это немножко на грани фантастики. Почему? Потому что если вы продали мне квартиру, вы не позволите мне в ней остаться, если вы не получили все деньги. Такого не бывает. И эта квартира не перешла на ваше имя. То, что вы говорите, что она еще не оформлена или... Я затрудняюсь вам ответить. Вам надо индивидуально встретиться с адвокатом, рассказать ему полностью все.
7: Спасибо.
0: Всего доброго вам. Счастливо. А у нас следующий звонок. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
8: Алло, добрый день.
0: Здравствуйте.
8: Меня зовут Александр, я звоню из Нетани. У меня, прежде всего, пожелание здоровья адвокату.
1: Спасибо.
8: И такой вопрос. Наверное, он касается очень многих. По поводу шума на квартирном доме. У нас есть сосед, который каждую конец недели устраивает караоке, устраивает вечеринки. Жалобы на него в мэрию ничего не дали, ему можно до 11 часов. Но они сказали такую вещь, как проверьте уровень шума. Если он превосходит какой-то там уровень шума, то мы примем какие-то меры. Как это можно физически сделать и какие есть инструменты воздействия?
1: Хороший вопрос. Во-первых, вы еще можете в полицию тоже обратиться, не только...
8: Обращались. Окей. Полиция говорит, до 11 часов ему
1: да,
8: можно.
1: Да. Смотрите, есть компании, которые этим занимаются. Есть такая аппаратура, это децибелы, они замеряют, и они знают, сколько можно, сколько нельзя, и они дают заключение профессиональное. И вот это заключение, которое можно показать и полиции, и в муниципалитеты, даже если вы обращаетесь в суд, то вы без этого тоже не можете обратиться. Есть компании, которые это делают, это очень легко найти в интернете.
8: Угу. Но это наша ответственность жильцов, кому это мешает.
1: В принципе, да. Понятно. Я уверен, что если вы сделаете такое измерение, вы окажетесь правы. Я уверен, что это мешает то, что вы говорите.
8: Угу. Большое спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Всего доброго. Действительно, вопрос на животрепещущую тему. Я думаю, что многие сейчас прислушиваются к нему.
1: Да.
0: Так, есть следующий у нас участник. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
9: Здравствуйте, меня зовут Ирина.
0: Да, Ирина.
9: Я хотела бы пожелать здоровья Михаилу и поблагодарить его за профессиональные ответы.
1: Спасибо.
9: Наш дом попадает под программу «Пинуй-бинуй».
1: «Пинуй-бинуй» или «Тама»?
9: «Пинуй-бинуй».
1: Очень хорошо, да.
9: Это плохо. Владельцы
1: очень хорошо. Почему плохо?
9: Владельцы нескольких квартир не хотят подписывать согласие. И мы бы хотели проконсультироваться с адвокатом. И какова должна быть специализация этого адвоката?
1: Окей. Итак, он попадает, он может по программе города попасть, или уже есть какой-то подрядчик, который взялся за это, и вы стали подписывать?
9: Есть проектант.
1: Да.
9: Он вроде должен пойти в мэрию и начать это все дело пробивать.
1: Окей. Но еще понятно. В принципе, когда проект попадает под «Пинуй-бинуй» или там, а «Пинуй-бинуй», конечно, это лучше, надо собирать подписи. Когда есть люди, которые не готовы подписать, это можно решить судебным порядком, потому что если основная масса людей «да» хочет и подписала, суд вынесет решение, что они тоже должны подписать. Ну, не физически, но будет считаться, что их отказ недействителен. И это можно пробить через суд. Теперь вы не должны этим заниматься. Этим должен заниматься вот именно этот человек, что вы сказали, есть проектор, есть подрядчик, у него есть адвокат, и это его работа. И он таки должен выделить адвоката, который будет давать вам услуги. У вас должен быть, у всех жителей должен быть адвокат.
9: Я знаю это. Мы хотим взять личного адвоката. Мы не хотим взять адвоката, которому будет подрядчик платить деньги. У вас должна быть специализация адвоката.
1: Специализация должна быть, конечно, базовая недвижимость и более конкретная специализация – это именно на таких проектах, потому что это не все в этом понимают, не все этим занимаются. Вы вправе нанять своего адвоката. Больше того, если вы на этом настаиваете, попробуйте договориться с подрядчиком, чтобы так, как он оплачивает эти услуги, чтобы он оплачивал тому адвокату, которого вы выберете. Вот это будет интересно. Вот это будет тогда интересно. И вы сэкономите очень много денег, потому что вам не надо будет ему платить.
0: А если подрядчик откажется, имеет он право отказаться, например?
1: Смотрите, это аномалия в законе. Получается, что подрядчик оплачивает адвоката, который должен представлять жильцов против подрядчика. Сегодня это так работает. Я считаю, это неправильно. Но это аномалия, которая проходит в практике. Это не запрещено.
9: Я поняла. Спасибо огромное.
1: И еще очень важный момент. Настаивайте, чтобы все документы были переведены на русский язык. Русский. Вы не должны за это ничего платить. Это все должен делать подрядчик.
9: Я все записала. Спасибо огромное. Еще раз будьте здоровы.
0: Всего удачи. Доброго. Счастливо. Спасибо, счастливо. Так, следующий звонок. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Уважаемые господа. Меня зовут Давид, у меня такой вопрос. У меня есть бывшая жена, она живет в России. У нас общий сын, он тоже израильтянин. Я хотел бы пригласить бывшую жену пожить здесь, там, полгода, год, может быть, в Израиле. Я могу какую-то визу оформить ей, такую, чтобы не на 3 месяца она приехала, а там на полгода, на год.
1: Видите, вы плавно перешли на год, поэтому это немножко усложняет вопрос. Во-первых, она может приехать сюда. Вы говорите, бывшая жена, она когда-то жила в Израиле?
10: Нет, она никогда не жила в Израиле, понятно. Просто сын понятно. У нас общий израильтянин, да.
1: Понятно. Он получил гражданство и через вас, правильно?
10: Да, да, абсолютно okay. правильно.
1: Она хоть раз была в Израиле?
10: Да, была несколько раз.
1: Давно, и уезжала правда. Всегда вовремя, правильно?
10: Да, да, да, лет 15 тому назад okay. она была и уезжала, да.
1: Смотрите, она может приехать, как вы говорите, вот 3 месяца получают визу при въезде, и потом подать просьбу продлить ее нахождение здесь на основании того, что вы говорите. Всегда есть теоретическая опасность, что, не дай бог, ее могут не впустить по разным причинам. Поэтому лучше перестраховаться, лучше заранее подать просьбу в Мисрад Апним, в МВД, что вы ее сюда приглашаете, и даже больше, чем на 3 месяца. 4, 5, 6 месяцев. Почему? Потому что у нее здесь сын живет, израильтянин. Лучше сделать все как надо, правильно, а не чтобы, не дай бог, напороться на отказ, и тогда будет намного сложнее.
10: А заранее, я вас правильно понял, заранее перед ее приездом
1: да.
10: пойти в Мисрад Апним и подать
1: да.
10: заявление, что хочу пригласить ее там пока что там на полгода, да, грубо?
1: Да, да, да. да, да.
10: Угу. Спасибо вам большое. Будьте здоровы.
0: Пожалуйста. Всего вам доброго. Счастливо. Счастливо. Продолжаем. Пожалуйста, следующий. Алло.
11: Добрый день, уважаемый ведущий и уважаемый адвокат. Я извиняюсь, если вопрос, возможно, не совсем по теме.
0: Прошу прощения, как вас зовут? Просто чтобы...
11: Элла. Но вопрос жизненный. Вот в чем суть. Мои родственники купили квартиру. В процессе оформления всех бумаг не было адвокатом освещен такой пункт, как индекс. В результате, я стараюсь коротко объяснить, чтобы не забирать время, в результате родственники уплатили очень-очень большую сумму денег ввиду того, что адвокат не разъяснил им именно этот пункт. Скажите, пожалуйста, обязан ли был сделать это адвокат? А если обязан, то могут ли родственники иметь какие-либо, ну, не то что претензии, а вопросы к адвокату по этому поводу? Потому что сумма уплачена была очень большая.
1: Давайте я попробую угадать. Они купили квартиру у подрядчика новую?
11: Новую.
1: Ну вот, видите, я не потому, что я такой умный или я умею угадать, потому что слово «индекс» сегодня в договорах не существует. Если люди платят вовремя, нету никакого индекса. Если опаздывают, есть штрафные санкции, как проценты. Но я понял с того, что вы пользуетесь терминологией «индекс», это связано с подрядчиками. И я так предполагаю, адвоката они не брали. Это был адвокат подрядчика, правильно?
11: Нет. У них был свой адвокат.
1: Был свой адвокат, свой адвокат. Очень хорошо.
11: И оплату они произвели точно в срок. И они внесли сумму больше, чем нужно было изначально. Вот.
1: Тогда проверять. Это надо проверять. Я не могу вам ответить ничего другого, кроме того, что если они брали своего адвоката, ихний адвокат, конечно, должен был объяснить им полностью все условия договора.
11: Вот,
1: если они заплатили... Дайте мне, пожалуйста, закончить, потом спросите, если у вас останутся вопросы. И если они заплатили все вовремя, тогда, конечно, ни о каких штрафных санкциях не может быть. Но разговора. Но что бывает? Когда покупают квартиру у подрядчика, ведь ее не получают сразу. Берет время, пока ее строят. И за то время, что ее строят, есть такая терминология. Индекс не тот индекс, что мы с вами слышим по новостям каждого 15-го. Извиняюсь. Индивидуальный индекс кабланим. У них есть свой индекс. Все такие сделки к нему привязаны. И все об этом знают, кто покупает у подрядчика. Им должны были это сказать. Опять, я не знаю, что там было. Я не знаю, что им сказали, что им не сказали. Но они должны поговорить с адвокатом, который представлял их интересы. И переспросить у него.
11: Ну, адвокат же будет защищать свою сторону. Значит, может быть,
1: Я не знаю. Ну, можете обратиться к другому адвокату. Но опять... Когда покупают квартиру у подрядчика, и это берет много времени, пока ее получают, иногда бывает полгода-год, есть индекс, который надо платить. Это известно.
11: Вы совершенно верно сказали, что насчет того, что первую сумму они внесли, когда дом начинался строиться. Потом получилось вот это 7 октября, когда убрали всех рабочих, время затянулось где-то на год-полтора строительства. Вот такая была ситуация.
1: Тогда надо индивидуально проверять условия договора и смотреть, был ли там какой-то форс-мажор взят во внимание. А если был форс-мажор, берет ли он во внимание то, что произошло, к сожалению, 7 октября. Это надо индивидуально изучать документы. Это надо вам обращаться.
11: Уважаемый адвокат, большое вам спасибо и совет. Пожалуйста, поставьте себе на стол стакан с лимоном или горячим молоком с маслом. Это искренне.
1: Спасибо.
11: Сама переживала.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо. Вот, все нормально, пошли советы. Здорово.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам. Всего доброго. Счастливо. Так, у нас следующий вопрос, пожалуйста, кто с нами. Алло.
12: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день.
12: Меня зовут Елена.
0: Да.
12: У меня такой вопрос, он может быть немножко даже похож на предыдущий, но немножко по-другому. Значит, мы купили квартиру в доме, где должен быть пеной-биной.
1: Okay.
12: Пеной-биной, достройка в нескольких этажей.
1: Так это не пеной-биной, это тама.
12: Тама.
1: Ну, okay.
12: В Крайот. Мы купили эту квартиру в Крайот. Теперь происходит такая ситуация. По договору в течение 2 лет он должен начать строительство этого дома, достройку этих этажей. За это время ничего не происходит. Естественно, то война, то, короче, всякие ситуации. И до сегодняшнего дня еще не началось строительство. Прошло примерно 2 года. Мы теребим все время Каблана, когда он нету рабочих, сейчас никого нету. Короче, весь вопрос в том, мы вложили сумму довольно приличную в первый взнос.
1: Это, уже подрядчику, ну, как... за эту стройку, да.
12: Да, это первый взнос, это логично, все так делают, значит, это вкладывать первый взнос, и он должен был начать его строить через полтора года. Дом не строится вообще совершенно, должен вроде бы сентябрь-август начать строительство. Я получаю от Масакнасы письмо, что я должна оплатить огромную сумму, больше 100 тысяч, за вторую квартиру, которая ее не существует. Теперь у нас вопрос стоит ребром. Или, ну, по-любому мы, если сейчас он не начинает строить в августе месяце, мы можем по договору забрать сумму денег, которую мы вложили. Что теперь с Масакнасой делать? У нас есть личный адвокат. Он сейчас просто в отпуске, в офише. И это можно как-то отрегулировать? При этом ни один камень не начал строиться. Я еще там не живу и никогда не это. Короче, вот так. Получила письмо с Масакнасы, то я должна уплатить налог на вторую квартиру. Эту я не продавала, естественно, потому что там еще ничего не строится. Что мне делать?
1: Когда вы говорите, вторая квартира, это та квартира, которая идет на Таму?
12: Которая на Таму, да, вторая квартира.
1: А помимо этого у вас есть еще квартира?
12: Да, ту мы купили, она еще не строится. Я эту не успела продать, потому что она не строится, чтобы мне ее продал.
1: Я понимаю. Это комплексное...
12: В этом мы живем всей семьей нашей и ждем, когда первый камень заложат
1: это в эту... Это комплексная проблема, которую вы можете обсуждать только с вашим адвокатом. И я думаю, что если правильно преподнести ситуацию, вполне возможно, что налоговый отдел тоже к этому как-то отнесется, но это очень комплексный вопрос, я не могу вам это сказать по телефону. Это только адвокат, который знает, что вы подписали, о чем идет речь и так далее. Вы должны проверять с ним. Если вы сделали первый взнос, и уже давно, и строительство еще не началось, вы должны хорошо-хорошо перепроверить, что происходит с подрядчиком. Нет ли какой-либо проблемы? Это довольно редкий случай, что долго не начинают после того, что завладели.
12: Вы понимаете? Вот такая ситуация.
1: Да, вы должны к этому очень серьезно отнестись. И самое правильное, это тот адвокат, который в курсе, с которым вы оформляли, он точно будет знать, как и что сделать.
12: Да, он мне сказал по телефону, он просто сейчас в акуле, так он сказал, что не волнуйтесь, письмо я подготовлю, и мы начнем это.
1: Ну, да вы понимаете, как я могу вам что-то ответить? Это будет дилетантство. Понятно. Тем более, если ваш адвокат уже вас успокоил и сказал, что все в порядке. Все, что я скажу, это будет в корне непрофессионально.
12: Понятно.
0: Доверяйте своему адвокату, и
12: будем
0: Бог,
12: доверять,
0: все будет хорошо.
12: Это просто огромные суммы. Я уже хочу забрать эти деньги, дом не строится. Хочу забрать и не платить никаких взносов. Потеряю там на какую-то сумму, но не сидеть ни без квартиры и без денег.
0: Хорошо, вот так, значит, вы знаете, бывает, что делать.
12: Всем урок, да, хороший.
0: Всего вам, ладно, всего вам доброго,
12: спасибо,
0: счастливого.
12: До
1: удачи, удачи, удачи.
0: И еще одна поздняя мантра. У нас есть время на один, максимум два звонка. Не теряйте этого времени, друзья мои. Несмотря на сложное состояние

0: Пожалуйста, шансы и время еще есть. Будем ждать. Михаил, насколько я понимаю, в общем, вопросов как бы очень много, очень разных. И значит, давайте мы хотя бы сейчас, может быть, если нам дадут...
1: Я бы хотел осветить,
0: да,
1: если
0: пожалуйста,
1: немножко время.
0: Давайте.
1: Вот именно последний вопрос.
0: Да, я скажу, тоже хотел сказать. Да, да, хотел тоже сказать. Угу, да. Давайте.
1: Для того, чтобы дом пошел на пинуй-бинуй или на таму, надо посмотреть немножко, что происходило до этого. До этого было договоренность с подрядчиком, с язамом, инициатором таким.
0: Угу.
1: И записываются геород азара в табу. На всех этих квартирах уже написано, что эти квартиры идут под какой-то проект. И если мы на данном этапе хотим продать свою квартиру, мы должны получить согласие от этого подрядчика, который уже там вписан. Так это работает, это нормально. Теперь бывают случаи, что такая запись была сделана давно, 5, 6, 7, 8, 9 лет тому назад, угу, и проект еще не начался. Теперь, если с этим подрядчиком что-то происходит финансово, и его фирма не платежеспособна, его компания, это не банкротство, но это, скажем, в кавычках банкротство, его истцы имеют право получить с него то, что им полагается. А что ему полагается? У него, помимо всего, есть еще эти геород азара на чужие квартиры. И недавно было даже решение суда по этому вопросу, и у жителей этих домов есть проблема, потому что эта эра, которая записана, это говорит, что в принципе этот проект принадлежит ему. Он сделал с вами сделку, и вы позволили ему это записать. Это сложно понять, это юридически очень закручено, но квартиры, у которых есть эра тазарана каблана, должны быть на чеку и держать руку на пульсе. Не давать этому уходить куда-то на многие годы и ждать. Это надо постоянно контролировать.
0: Так, спасибо большое. У нас есть еще звонок, и я думаю, что это будет, скорее всего, завершающий на сегодня. Кто с нами? Алло.
2: Добрый день, это я.
0: Да, назовите себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
2: Меня зовут Наташа, добрый день. А вопрос очень простой. Можно ли самостоятельно написать завещание?
1: Конечно. Начиная с того, что завещание можно сделать у нотариуса, у адвоката, просто при свидетелях. Можно самому написать от руки, и чтобы два свидетеля подтвердили вашу подпись. Может быть еще вообще, что вы напишете от руки без свидетелей, или запишите на видео, но спрашивается вопрос, почему? Почему не сделать грамотно завещание у человека, кто знает, как это делать? Потому что, когда люди делают сами, иногда бывают разные технические проблемы, которых, может быть, потом как-то можно решить, или юридические, которые не решаются. А когда люди пишут, иногда не обращают внимания, что могут написать что-то, что потом невозможно исполнить. Такое тоже бывает.
2: Я понимаю, но у меня относительно простое завещание. У меня всего двое детей. Могут ли они быть свидетелями написания завещания?
1: Люди, которые завещают, если вы завещаете что-то своим детям, они не могут быть свидетелями.
2: Я поняла. Ну, в любом случае, даже не они, а кто-то другой. Они должны прослушать текст завещания или
1: нет,
2: просто подтвердить, что...
1: Завещание — это конфиденциальный документ, который делает тот, кто его составляет, то есть завещатель. Он не должен никому рассказывать. Он может сказать детям, знаете, что есть завещание, где-то лежит в таком шуфлёде или у такого-то доверенного лица. Зачитывать им нет такой обязанности.
2: Я слышала, я насчет доверенного лица я не знаю, не думаю, что это...
1: Это адвокат, но так как вы не хотите идти к адвокату, я вам сказал, доверенное лицо оставьте у своего родственника, у соседа.
2: А у них у самих нельзя оставить
1: детей? Можете, если хотите.
2: Даже что они не едят.
1: Вы меня спросили совсем другое. Вы меня спросили, надо ли им зачитывать. Я вам сказал, нет такой.

0: обязанности. Оставить? Можете им оставить. Хотите, можете им зачитать. Но нету такой
1: так,
0: обязанности.
1: У нас есть еще один вопрос. Мне кажется, что здесь уже
2: детям,
1: все...
2: Детям, одну секундочку. Детям я, естественно, зачитаю вопрос. То сейчас ведь есть этот искусственный интеллект. Он может очень красиво написать завещание.
0: Что вы говорите?
2: Слышала...
0: Удачи вам. Удачи вам с искусственным
1: интеллектом. Это совсем странно.
2: Одну минуточку.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Да, пожалуйста. Следующий вопрос у нас.
2: Подожди.
1: Пожалуйста, кто с нами? Алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, только очень коротко, у нас совсем нет времени.
3: Да, очень коротко. Скажите, пожалуйста, вот хочется, чтобы улучшить условия, нужно продать свою квартиру. Чтобы не посчитали, что это твоя вторая квартира, сколько срок существует на продажу? Какой срок нужно?
0: Дают 18 месяцев, если я не ошибаюсь.
3: 18 месяцев, да?
0: Если я не ошибаюсь.
3: Ну, спасибо большое.
1: Окей. Всего
0: если
1: доброго.
0: Если пару секунд,
1: да.
0: Я
1: давайте.
0: Бы все-таки хотел что-то сказать насчет искусственного интеллекта.
1: А.
0: Это для профессионалов. Врачи пользуются специальными программами, юристы пользуются, каждый в своей отрасли. Это не для потребителей. Это надо быть профессионалам высокого уровня, чтобы знать, как пользоваться этим искусственным интеллектом, как задавать вопрос, как проверять. И поверьте мне, все с этим работают. И искусственный интеллект такое вытворяет, что люди даже не обращают внимания. Поэтому надо быть очень осторожным с этими программами.
1: Так, здесь... Время нынешнего открытого микрофона спасибо. Подходит к завершению. Да, всего доброго. Огромное спасибо адвокату Михаилу Левиту. Выздоравливайте, пожалуйста, Михаил.
0: Спасибо вам.
1: До новой встречи. Счастливо. Всего наилучшего. В студии были звукооператор Эрес Шалом, продюсер Мила Сталинский и Игорь Харив. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кам Река.

снова глазам подступает белая мгла. Ну что ж, наше дело такое, плывите парусные, может и вправду земля кругом.